0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

год, и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня.

0: Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: выборы в детском саду, космические сладкоежки, школьный герой. В детском саду «Кораблик» в чукотском поселке Проведение прошли выборы. Ребята из подготовительной группы выбрали, что им подадут на полдник. Воспитатели подготовили бюллетени, это такие листочки для голосования. Поставили кабинку, куда надо заходить, чтобы проголосовать, и урну. Урна – это такой специальный ящик со щелочкой, в которую надо опускать бюллетени. В списке кандидатов было 3 блюда – брокколи, печенье и вафли. В итоге победили вафли. Что неудивительно. Воспитатели говорят, что это был важный урок. Ребята поняли, что голос каждого важен, а выбор большинства нужно уважать. С победителем дети встретились на полднике и были очень рады итогам выборов. Космонавты тоже большие любители сладкого. Они с удовольствием на работе готовят и едят торты. Об этом журналистам рассказал российский космонавт Андрей Федяев. Он частенько радовал коллег сладостями собственного приготовления. Например, сделал торт на день рождения своей коллеги из Америки Джессики Мейер. Он использовал сгущенку, медовый хлеб, йогурт и ягоды. Главный секрет заключается в том, что космический торт делают из готовых продуктов. Его не пекут, а собирают. Выпечка в космосе невозможна. Духовка в невесомости не работает, а крошки могут попасть в оборудование. Но космонавты придумали, как даже вдали от дома устроить настоящий сладкий праздник. Из космоса спускаемся на Землю. В Санкт-Петербурге открыли бюст космонавта Германа Титова. Его установили во дворе школы номер 690. Весной ей присвоили имя Титова. А осенью в честь 91-й годовщины со дня рождения космонавта поставили скульптуру. Теперь у ребят из этой школы есть свой герой, на которого можно равняться. Герман Степанович Титов стал вторым человеком в истории, который побывал в космосе. И первым, кто провел там больше суток. Он первым в мире поел, поспал и сделал зарядку в условиях невесомости. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

Детское радио.

0: одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки — это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
1: Нас ждет злой город.
2: Квак, как это злой? Глобус, я не хочу в злой город. Я в добрый хочу.
1: Не-не-не-не-не, сегодня отправимся в злой. Искать весы счастья.
2: Счастье в злом городе? Квак это?
1: А вот так. И помни, лягушка, не найдем весы, кончится моя магия. И не будет никаких тебе кваникул. Кручу, верчу.
2: На каникулы с глобусом лечу.
3: Глобус, лягушка, рад вас видеть. Значит, решили злой город посетить? Это хорошо.
2: Ну что же хорошего, уважаемый автор? Злой город, он же какой-то не злой совсем. Улочки такие симпатичные, и храмы красивые, зелень кругом, и люди милые. Квак-то и не страшно. Почему же он злой?
3: Давным-давно, в 13 веке, этот город осаждали монголы. Их вождь, грозный хан Батый, думал, что жители сдадутся быстро, но не тут-то было. Почти 2 месяца город держался. Батый так разозлился, что назвал город злым.
2: И как же называется этот мужественный город?
1: Козельск, лягушка. Находится он в Калужской области и стоит на реке Жиздра.
2: Жиздра? А откуда такое название?
3: Ученые говорят, что когда-то на здешних берегах жило племя Голять. Они-то и назвали так речку Жиздра. Переводится как «крупный песок» или «галька».
2: Точно. Видела я гальку на набережной, а еще видела вывеску «Козельские пироги».
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
2: С удовольствием. Ах, вкусно.
3: И красиво. Места здесь весьма живописные. Поля, леса, чертово городище.
2: Чертово? А тут что, черти живут?
3: Нет, лягушка, просто здесь очень много диковинных камней, валунов. Какие-то похожи на пальцы, торчащие из земли, какие-то на окаменевшего дракона. А живут в этом лесном парке совсем не страшные обитатели. Уникальные растения. Например, папоротник многоножка обыкновенная. Он занесен в Красную книгу. В небольших пещерах здесь можно увидеть шестостегу перистую, реликтовый мох. Он способен светиться изумрудно-зеленым цветом, преломляя солнечные лучи. А еще тут живут уникальные бабочки. Аполлон обыкновенный.
2: Вижу, вижу, вон полетел. Только я бы сказала, что он Аполлон необыкновенный. А весы счастья в этом чертовом городище есть?
3: Есть древнее поселение людей, ему 10 000 лет. А весов, увы, нет.
2: А где есть? Может, в парке «Три богатыря»?
1: Зайдем, посмотрим.
2: Так, избушка на курьих ножках есть, Карлсон, кот ученый.
3: В этом парке живут герои русских сказок и мультфильмов.
2: И меч 100 голов с плеч, что в камне застрял, тут тоже есть. А весов счастья нет. Может, в Козельске еще есть какое-нибудь сказочное место?
3: Есть, лягушка, есть! Сказочное подворье Вихляндия.
2: Вихляндия. Смешное название. Глобус, помчали в Вихляндию. Ой, ой, никогда такого

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Исключено.
4: Я почти уверена. Так, золотая рыбка, разбитые корабли. Ага, белка из ледникового периода. Пушки, стреляющие арбузами. Поросенок, один из трех. Каменная царевна-лягушка. Так, а это что такое? Какая-то корыца маленькая стоит на диковинной машинке. И надпись «Весы счастья». Ну какие же это весы?
3: Да, лягушка, весы. На таких весах раньше малышей взвешивали. Дети, вот настоящее счастье.
4: А, вот оно что, нашла. Знаешь, о чем я задумалась, Глобус?
5: О чем, лягушка?
4: А действительно, можно ли взвесить счастье?

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Родился цок, я бельчонком цок. Есть ветки скот, и на ветку скот. Можно снизу

удачно цок, как почетно цок, что родился цок, я мельчонком цок, я из ветки скок, и на ветку скок, через мостик зайцу в гости скок. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, цок-цок-цок-цок-цок, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, я из ветки скок, и на ветку скок, через мостик.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: На детском радио пришло время утренней зарядки. Вы готовы? Тогда начинаем. Руки на поясе, плечи расправлены. Идем по кругу. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Теперь поднимаемся на носочки и идем как балерина. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь идем на пятках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спину держим ровно. Снова идем на носочках. Раз, два, три, четыре. На пятках. Раз, два, три, четыре. На носочках. Раз, два, три, четыре. На пятках. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились! А теперь поднимите руки вверх, затем опустите их перед собой, разведите в стороны и опустите вдоль тела. Руки в локтях не сгибайте, они должны быть ровными. Это движение делайте не резко, но энергично. Раз, руки вверх, два перед собой, три руки в стороны, четыре опустили. Руки вверх, перед собой, в стороны и вниз. Раз. Вверх, перед собой, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение – прыжки. Руки на месте. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной и на второй. Поехали! Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, левой, правой. Раз, два, левой, правой. Остановились. Поднимаем руки вверх. Глубоко вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Молодцы! На этом наша зарядка закончилась. Встречаемся по будним дням на детском радио. Пока!

0: Каждый родитель желает знать.
1: Как понять, что ваш ребенок вырос и стал подростком? Что может и должно измениться в ваших отношениях? И главное, как сберечь то лучшее, что в них есть? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
3: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, щетки.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио.
6: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
6: А еще в Челябинске, Воронеже.

0: гостях у сказки.
1: Михаил Зощенко. Находка. Однажды мы с Лёлей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука. Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лёлей спрятались в кустах нашего сада и, давясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идет прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы, он нашел коробку конфет. Это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лёлей смотрим, что будет дальше. Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался. И вот крышка открыта. И наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего. Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя. Тут мы с Лёлей стали так смеяться, что повалились на траву. И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону. И, увидев нас за забором, тотчас все понял. В одно мгновение он ринулся к забору, одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить. Мы с Лёлей задали стрекача. Мы с визгом бросились через сад к дому. Но я запнулся о грядку и растянулся на траве. И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо. Я громко закричал, но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада. На крик и шум прибежали наши родители. Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было. Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его. И Лёля уже было кинулась за дворником. Но папа остановил ее и сказал ей и маме:

не зовите дворника и не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое». Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему: «Ты ужасный эгоист!» И мы с Люлей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потер свое ухо и заплакал. И Лёлька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе: «Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу и все расцениваю как невинную детскую забаву». И папа не нашелся, что ответить. Он только сказал: «Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо». И вот проходили годы. Прошло 5 лет, потом 10 лет прошло, и, наконец, прошло 12 лет. Прошло 12 лет, и из маленького мальчика я превратился в молодого студентика лет так 18. Конечно, я забыл и думать об этом случае. Более интересные мысли посещали тогда мою голову. Но однажды вот что произошло. Весной по окончании экзаменов я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. И я тоже взял себе должность контролера поездов. Я был бедный студентик и денег не имел. А тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалование. И вот я взял эту работу и поехал. Приезжаю я сначала в город Ростов для того, чтобы зайти в управление и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов. А наш поезд опоздал. И вместо утра пришел в 5 часов вечера. Я сдал мой чемодан на хранение и в трамвае поехал в канцелярию. Прихожу туда. Швейцар мне говорит: «К великому сожалению, опоздали, молодой человек. Канцелярия уже закрыта». «Как так?» — говорю, «закрыта. Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение». Швейцар говорит: «Все уже ушли. Приходите послезавтра». «Как так?» — говорю, «послезавтра. Тогда лучше уж завтра зайду». Швейцар говорит: «Завтра праздник, канцелярия не работает. А послезавтра приходите и все, что надо, получите». Я вышел на улицу и стою. Не знаю, что мне делать. Впереди 2 дня, денег в кармане нет, всего осталось 3 копейки. Город чужой, никто меня тут не знает. И где мне остановиться, неизвестно. И что кушать, непонятно. Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце для того, чтобы продать на рынке. Но на вокзале мне сказали: «Прежде чем брать чемодан, заплатите за его хранение, а уж потом его берите и делайте с ним, что хотите». Кроме 3 копеек, у меня ничего не было, и я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще того более расстроенный. Нет, сейчас бы я так не растерялся, а тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице неизвестно куда и горюю. И вот иду по улице, и вдруг на панели вижу, что такое? Маленький красный плюшевый кошелек. И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами. На одно мгновение я остановился. Мысли, одна другой радостнее, мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булочной за стаканом кофе. А потом в гостинице, на кровати, с плиткой шоколада в руках. Я сделал шаг к кошельку и протянул за ним руку. Но в этот момент кошелек, или мне это показалось,

казалось, немного отодвинулся от моей руки. Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек, но он снова отодвинулся от меня и довольно далеко. Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку. И вдруг в саду за забором раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели. Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле. Я хотел броситься за ними и уже схватился рукой за забор, чтобы его перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни. И тогда я ужасно покраснел, отошел от забора и, медленно шагая, побрел дальше. Ребята, все проходит в жизни. Прошли и эти два дня. Вечером, когда стемнело, я пошел за город и там, в поле, на траве заснул. Утром встал, когда взошло солнышко. Купил фунт хлеба за 3 копейки, съел и запил водичкой. И целый день до вечера бестолку бродил по городу. А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок, как собака. Рано утром, на следующий день, я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия. И вот она открыта. Я, грязный, взлохмаченный и мокрый, вошел в канцелярию. Чиновники недоверчиво на меня посмотрели и сначала не захотели мне выдать деньги и документы, но потом выдали. И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
1: 0+. А знаете ли вы, что...
7: Собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
2: Здрасте, здрасте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я, чайник Кипидоша.
1: Объявляем понедельник на детском радио самым лучшим днем.
2: И встречаем нашу ведущую новостей. Юлиана Бондаренко проведет с нами эту неделю.
1: Юля, привет! Что приготовила?
3: Всем привет! В этом выпуске я расскажу о новом интересном мультфильме, о добрятах и о том, как одной панде выровняли зубки.
2: Не знал, что панды тоже лечат прикусь.

0: Московское время 7 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: В студии Юлиана Бондаренко. В Китае стоматологи выровняли зубы панде. Пушистого пациента зовут Байся. Ему 4 года. И весит он, как большой холодильник. Когда Мишка был маленьким, он повредил челюсть. Из-за этого она стала неровной. И медведь не мог нормально жевать бамбук, свою главную еду. Тогда врачи придумали, как помочь. Они взяли специальные резинки и прикрепили их к зубам панды. Каждый раз перед кормлением резинки снимали, а после еды надевали снова. Сначала Байся пытался снимать их языком и лапами, но за ним следили, чтобы он этого не делал. Так продолжалось 6 месяцев, и все получилось. Теперь у Байся ровные зубки, и он жует свой любимый бамбук. Из Китая переносимся в Россию. В нашей стране появились добрята. Так теперь называют малышей из детских садов, которые принимают участие в проекте «Добрята». В течение года дошколята будут учиться помогать старшим, заботиться о природе, узнавать историю родного края и делать много-много добрых дел. Пока все это будет происходить в 20 садах Санкт-Петербурга. А через пару лет добрятами смогут стать дошколята по всей стране. Всех без исключения добрят, дошколят, учащихся школ с друзьями и семьями приглашаем в кино. При поддержке Детского радио выходит мультфильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Премьерный показ состоялся в Москве в кинотеатре «Октябрь». Мне удалось побывать на премьере вместе с коллегами из детской редакции. Почему мы отправились в кинотеатр большой компании, расскажет в своем репортаже Егор Егоров.
3: На премьере гостей встречал главный герой мультфильма «Мамонтенок Пушистик». С огромной мягкой игрушкой можно было сфотографироваться и пообниматься. Режиссер и актеры выходили не на красную, а на синюю дорожку. Она напоминала море, по которому мамонтенок отправляется искать маму. Мамонтенок просыпается после тысячелетнего сна посреди ледяной пустыни и обнаруживает, что мир вокруг изменился. О прежней жизни ему напоминает знакомая с детства колыбельная. Она дарит Пушистику надежду. Где-то в далекой Африке его ждет мама. Старый добрый мультфильм стал большим приключением с новыми героями, испытаниями, юмором и, конечно, музыкой. Для Детского радио эта премьера стала особенно долгожданной. Ведь наша группа поющих корреспондентов «Всем 5» записала для мультфильма песню. Она о том, как важно не сбиться с заветного пути. Поэтому мы также вышли на звездную дорожку, чтобы дать интервью журналистам и исполнить нашу песню. На первый показ пришли создатели фильма и актеры, которые подарили свои голоса главным героям. Маму мамонтенка озвучила певица Пелагея, а его друга поющего пингвиненка озвучил комик Вадим Галыгин. Режиссер Александр Войтенский рассказал, каким хотел показать мамонтенка зрителям.
4: Эти качества вечные, которые мы ждем от мамонтенка. Доброта, любовь к маме, уважение к окружающим и любовь ко всему миру. Музыка рассказывает нам, и песня рассказывает, что творится в душе героя.
3: А сама история рассказывает о том, что даже самый длинный путь становится легче, если рядом настоящие друзья. А впереди тебя ждет тот, кого ты очень сильно любишь.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Егора Егорова с премьеры мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Мультик выйдет на большие экраны 1 октября при поддержке Детского радио. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях нашей радиостанции. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: В Санкт-Петербурге, где малыши из детских садов принимают участие в проекте «Добрята», сегодня плюс 15 градусов, малооблачно. Детское радио там слушают на частоте 103,7 FM.
6: В китайском городе Чэнду, где впервые в мире стоматологи исправили прикус панде, сегодня плюс 23, облачно, с прояснениями.
5: В Москве сегодня плюс 16 градусов, облачно, с прояснениями.
2: Детское радио.

0: 89.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: О, опять про нашего мамонтенка рассказывали. Ну что ж, ты пойдешь в кино?
3: Конечно, пойду. Нас же приглашали с тобой. Ты помнишь?
2: Со мной пойдешь?
3: С тобой пойду.
2: Или
3: а
2: с подружками
3: как
2: своими?
3: Как же я без тебя-то пойду?
2: Из школы.
3: Ну нет, приглашали-то нас с тобой.
2: Ну ладно.
3: Пойдем. И подружки нам не помешают, между прочим.
2: Ну нет уж.
3: Нет уж. Ладно, отдельно сходим с подружками и с тобой.
2: Ну уж, пожалуйста.
3: Все-таки интересно, мы тут пообщались и с режиссером Александром Войтинским, и с ребятами, которые спели песню.
2: И он нам обещал, что будет продолжение.
3: Да.
2: Мамонтенок в поисках папы.
3: Угу.
2: Потом.
3: Бабушки, дедушки.
2: Тети.
3: И так далее, и так далее, и так далее.
2: Шутка, конечно, но а там кто его знает, а вдруг?
3: Ну, давайте тогда пошутим и мы сегодня, пожалуй. Продолжим вот эту фразу. Кто-то в поисках чего-то или кого-то. Ну, здесь у нас мамонтенок в поисках мамы, правильно? Возьмем классические сюжеты, не знаю, там. Электроник в поисках зарядки.
2: Во, пожалуйста.
3: Зарядной станции, потому что иногда автомобили, вот, которые работают у нас на электричестве, очень долго ищут вот эти зарядные станции.
2: Да, придумываем шутливое название для следующих фильмов. О чем бы мы хотели бы еще посмотреть кино? Тараканы в поисках кухни.
3: Репка в поисках детки. Ну или капусты, подружки капусты.
2: Капуста вот. В поисках ребенка.
3: Давайте, ребят, звоните. 8495-134-5664. Немножко пошалим, похулиганим, посмеемся.
2: Но это лучший способ разбудить мозги утром, как нам кажется.
3: Да, и лучший способ хорошее настроение откуда-нибудь взять. Вот отсюда. Пишите 8 916 968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Что мы думаем? Мы готовимся сегодня к премьере. Она уже скоро состоится. Фильма анимационного «Приключения мамонтенка в поисках мамы».
2: Ну, они взяли известный сюжет, классический. А мы можем придумать что-то вообще свое, оригинальное, эксклюзивное.
1: У нас Паш в гостях. Привет, Паша.
3: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Так, кого будем искать?
3: Телефон.
1: Так, телефон кого-то ищет или кто-то ищет телефон?
3: Кто-то ищет телефон.
1: Ну, давай, как называется твоя история?
3: Красная шапочка ищет телефон.
1: В поисках телефона.
2: А зачем красной шапочке телефон, с другой стороны?
3: Ну, не знаю, пусть будет играть в телефон. Я ведь играю, и она пусть тоже поиграет.
1: Ну, понятно, может... почему ты эту тему-то завел. Потому что ты обожаешь играть, да?
3: Не совсем.
1: Не совсем, там это как?
3: Я почему попросил, чтобы телефон красная шапочка нашла? Потому что на телефоне можно очень много завести друзей. То есть, ну вот ты подружился с кем-то, забил номер, и вот ты дружишь, только ты и разговариваешь.
2: И, ну, вот, как бы, правильно.
3: Ты можешь общаться, когда человек не рядом.
2: Да, вот если бы у красной шапочки был телефон, она бы могла бы сделать вовремя звонок другу. И тот бы прибежал и вовремя спас бы ее от волка. Во!
3: Да,
1: или в специальную службу можно позвонить. Как звонить в специальную службу, Паш? Какой номер надо набирать?
3: Я, если честно, не помню.
2: А ты, смотря в какую службу,
1: если, допустим, у тебя что-то случилось, есть единый номер, который звучит так. 1-1-2.

0: два, 112. Вот, звони. А, если да, вдруг да, что, да. Надо набирать. Если волка встретил в лесу, сразу надо набирать 112.
1: Так, спасибо.
0: Спасибо, Паш, тебе за звонок. Амир нам дозвонился. Доброе утречко.
2: Доброе утро.
1: Какая история поисков пришла в твою голову?
2: Я бы нашел своего брата.
1: Брата?
2: Да.
0: Амир в поисках брата? Вот а, так?
2: Угу, да.
1: А где твой брат? Потерялся, а? Что ли?
2: Нет, он у меня дома, просто я не знаю, где он.
0: А, ой, срочно надо. У тебя, наверное, комнат 50, да? Пока все обежишь.
1: Такой большой дом?
0: Ну да. Угу. Если в нем брат-то потерялся. Как

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Так, ну, я надеюсь, что поиски брата завершатся для тебя успешно, удачно. Вот, желаем вам найтись. Это как-то непорядок, когда с утра братья в квартире или в доме теряются. Спасибо тебе за звонок. Ну что, ребят, предлагаем и вам придумать чьи-нибудь приключения, чьи-нибудь поиски. Кто-то в поисках кого-то или чего-то. Давайте, пишите 8-916-968-0968.

0: знаете, такая история с двойным днем.
1: Ну, я согласна, да. Ну, о втором дне мы не будем рассказывать, давай-ка. Мы на позитивной ноте осветим эти приключения.
0: Дети в поисках порядка. Вот это актуальненько, Варя из Домодедова. Спасибо.
1: Всем доброе утро, я Яна из Ростова-на-Дону. Предлагаю сюжет «Учитель в поисках учеников». Куда они все подевались-то?
0: А учитель в пустой школе такой,
1: ну, да? Это, наверное, суббота была или воскресенье. А учитель по привычке пришел такой: «Так, а где ж мои ученики?» Он просто совершенно не посмотрел на календарь. И он механически дошел до школы в субботу.
0: А такое, кстати, иногда случается с людьми, я знаю. Чебурашка в поисках контейнера с апельсинами. И крокодилом Геной.
1: Угу, да. Ведь все помнят, что Чебурашку, кстати, нашли в коробке из-под апельсинами.
0: И вот с тех пор он ищет эту коробку. Это его альма-матерь.
1: Да, она. А что такое альма-матерь?
0: Ну, это...
1: Я знаю, что такое матерь, а что такое альма-матерь?
0: Это так студенты иногда называли раньше свое любимое учебное заведение, из которого они выходили в люди.
1: Вот так громко называешь коробку с апельсинами?
0: Да, где они становились людьми. Такая малая родина.
1: А, ну теперь буду знать. Катя в поисках лета. Катя из Санкт-Петербурга.
0: А вот интересно. Ириска в поисках Кирилла Раскаскина.
1: Угу.
0: Потерялись.
1: И Макар у нас в поисках новой жизни. Чем старая, это тебе не угодило,
0: Макар. Это уже философия пошла.
1: Спасибо большое, ребят. Молодцы большие. Взрослые, присоединяйтесь к нам. О, кстати говоря, давай, у нас еще есть времечко. Вот можно прочитать еще одно сообщение. Шестиклассники в поисках сна. Виктория из Дедовска написала. Знаешь, Виктория, хочу тебе сказать, что сейчас в поисках сна находятся не только шестиклассники, но и вообще представители разных классов и детских групп в саду. Вот, поэтому ты не одинока, дорогая шестиклассница.
0: Давайте, давайте, хорошее начало. Продолжаем придумывать разные названия в стиле «Мамонтенок в поисках мамы».
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Алина.
3: А это наш верный друг Робопес.
4: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
5: При поддержке Карачаровского механического завода.
6: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: нам писали.
1: Вы нам писали.
0: Сообщалка сообщает.
2: Ну что ж, сегодня по мотивам фильма «Мамонтенок в поисках мамы» мы решили пойти дальше. Придумать какой-нибудь интересный слоган, какой-нибудь такой, может быть, название для новой какой-то истории. Вдруг кого-то это вдохновит.
3: «Чиполлино в поисках кухни». Потому что на кухне все его друзья обычно лежат. Вика 9 лет.
2: Но это...

0: Слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать, кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
3: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток.

0: Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
5: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Реклама.
9: Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
11: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
12: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
13: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
16: На Марсе тоже есть медведи.
14: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
14: По выходным на детском радио.

0: радио.
1: Радио!
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Всем привет, доброго утречка, понедельничка, дорогие наши малыши и взрослыши.
0: Да, мы уже проснулись, а вы? Как, никак, да, понедельник все-таки дают о себе знать. Ну ничего, ничего, не расстраивайтесь, сейчас мы вам поможем. У нас появляется дежурная по зарядке, поэтому давайте, кто как может, присоединяйтесь.
4: На детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы? Тогда побежали! Хотите, бегите на месте, а можете бежать по кругу. Главное не спешить. Бежим легко. Руки держим на уровне груди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Теперь вытяните руки перед собой. Сожмите ладони в кулачки. Руки должны быть ровными, не сгибайте их в локтях. Вращаем кулачками сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали! Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. В одну, два, три, четыре. И в другую. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! А сейчас согните руки в локтях и вращайте руками сначала к себе, а потом от себя. Вращаем руками согнутыми в локтях на себя. Раз, два, три, четыре. И от себя. Раз.

два, три, четыре. И снова на себя. Раз, два, три, четыре. И от себя. Раз, два, три, четыре. Опустили руки. Молодцы. Следующее упражнение. Ноги вместе, спина ровная, руки на поясе. Сначала машем одной ногой вперед-назад, а потом другой. Нога ровная, машем широко. Одной ногой вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. И другой ногой вперед, назад, вперед, назад. Раз, два, раз, два. Меняем ногу снова. Вперед, назад, вперед, назад. Раз, два, три, четыре. И другой ногой. Раз, два, три, четыре. Вперед, назад, вперед, назад. А сейчас мы будем приседать. Помните, стопа не должна отрываться от земли. Руки на поясе. Садимся. Руки за голову. И встаем. Руки на поясе. Готовы? Тогда начинаем. Сели, руки за голову. Встали, руки на поясе. Сели. Встали. Сели. Встали. Сели, руки за голову. Встали, руки на поясе. Сели. Встали. Достаточно. И в завершении зарядки ходьба на месте. Поехали. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх. Глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Вдохнули. И выдохнули. На этом все. Удачного вам дня. И не пропускайте утреннюю зарядку на детском радио. Пока.

0: волшебники, где водятся волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники?
1: А с тем, кто верит в них.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Вот, Вестушка, специально для тебя.
2: Что для меня?
1: История, вернее, про тебя.
2: Так, мы сегодня сочиняем истории о чьих-то поисках.
1: Вот Саша из Котельников прислал. Левый в поисках правого.
2: Так, о чем речь?
1: А ты не догадываешься.
2: Левый в поисках правого? А, носки, что ли?
1: Конечно.
2: Саш, ну ты прям знаешь, прям вот в точку попал. Вот, вот. Это моя история. А Гарри Поттер в поисках волшебной палочки Софии из Воронежа.
1: Что, потерял?
2: Да. Здравствуйте, дорогие Веснушка и Кипятоша. Я Аня Кобякова. Мы с моим папой заядлые грибники. И мы постоянно в поисках грибов. Каждую неделю на выходные мы ездим в Тверскую область, в лес, вот, и собираем грибы. Вот сейчас, например, сезон опят и рядовок. Мы с папой вчера две больших корзины насобирали.
1: Ух ты.
2: Ну, правда, маму вот, она не всегда рада видеть нас с корзинами, поскольку именно ей приходится чистить эти грибочки. Но потом, когда мы всей семьей их едим, всем очень вкусно. Так что мой сценарий – семья в поисках грибов.
1: Приятного аппетита.
2: Мама в поисках покоя, наконец-то. Помнишь, хотела я сходить в кафе с подружками, а пришлось весь день на кухне провести.
1: Ага.
2: Потому что папа с рыбалки вернулся.
1: А вот вам, пожалуйста, пятачок в поисках грязи.
2: Да. Ну, вообще, пятачок, мне кажется, вот именно тот классический, он был чистоплотный, да? Мне кажется.
1: Да, но иногда хочется же. Соня Евдокимова прислала.
2: Вот моя история. Саша в поисках еды. Вы спросите, кто такой или кто такая Саша? Саша — это мой брат. Он столько ест и все не наедается. Поэтому постоянно в поисках еды. Правда, хватает ему ненадолго.
1: Ну, послушайте, София, это нормально. Молодой, растущий, здоровый организм требует постоянно новой энергии. Откуда ее брать? Из еды, конечно.
2: Матвей из Троицка едет в школу, сочинил такую историю. Фонарь в поисках света.
1: Подождите.
2: Фонарь сам свет по себе.
1: Да, фонарь — это же источник света.
2: Может, у него батарейка села? Как
1: вот,
2: ты думаешь?
1: А вот это уже драматическая история.
2: Фонарь в поисках батарейки. Ну да зарядите же меня, хозяева. Ну что ж, я света-то не даю.
1: Продолжаем. Это интересно. Будем фантазию, свою голову с утра. Это очень полезно.
2: Кстати, к нам вернулся наш любимый разбудильник. Точнее, ваш любимый. Ребята нам писали. Обожаем разбудильник. Хотим дозвониться. Мечтаем. Вот ваша мечта из будется прямо сейчас. Набирайте наш номер, чтобы пробудить свою голову сонную. 84951345664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Да ты ж наш хороший разбудильничек вернулся, смотри, свеженький. Сколько его не было-то? Ого-го, сколько!
2: Из прошлого сезона почитай.
1: Ну да. А к нам пришла сегодня в гости Василиса. Василисушка, доброе утро.
3: Привет.
1: Привет. А утро у тебя сегодня, мы так понимаем, особенное, да?
3: Да.
1: А особенная птичка тут нам чирикнула, что у тебя сегодня день рождения. Правда?
3: Да.
1: Поздравляем!
3: Спасибо.
2: Это вот тебе уже первый подарок. Дозвонилась на детское радио.
1: Ну, второй подарок тоже можешь ты себе заслужить. Поиграешь с нами в разбудильничек. Готова?
3: Да.
1: Поехали.
0: Алфавит.
1: Ну, ни твердый знак, ни мягкий знак нам не понадобится в этой игре, потому что с них не начинается ни одно слово. Если на «ы» мы хотя бы что-то там где-то нашли, то на мягкий и твердый пока нет. Поэтому называй любую букву, вот кроме выше названных.
3: В.
1: В, как Василиса, да?
2: Так.
1: Ладно, да. Но если у тебя сегодня день рождения, назови какой-нибудь подарок на букву В.
3: Вьюнок.
1: Вьюнок? Оригинально.
2: Необычный подарочек.
1: Василисе подарили вьюнок. Так, а чем ты, Василишка, гостей ты будешь угощать на букву В?
3: Вареньем.
1: Прекрасно, замечательно.

0: Замечательно. Так, а какие у вас будут развлечения на букву В?
1: Веселье.
0: Веселье, так. Ну и назови какого-нибудь особенного гостя, который пришел к тебе на букву В.
1: Влад Бумага.
2: Неплохо так.
0: Ну, слушай-ка, значит, ты его вареньем собираешься кормить? А каким?
1: Да. Вишневым.
0: Вишневым вареньем. Ну все. Мы как будто бы тоже побывали у тебя на празднике. Василисушка, еще раз поздравляем и вручаем тебе косметичку, фирменную косметичку детского радио.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: А еще раз праздничком тебя.
0: У-ху. Ну что ж, спасибо большое Василисе. Разбудились потихонечку, помаленечку. А впереди ждут своих поздравлений все те, у кого тоже сегодня день рождения. Впереди поздравлялки.
3: Разбудильник. Разбудильник.

0: Внимание, внимание! Срочное сообщение из Махачкалы! Сегодня, 28 сентября, официально зафиксировано очень важное событие. Софии Ахмедовой исполнилось 8 лет. По данным нашей семейной разведки, за эти 8 лет София стала доброй, красивой, умной и невероятно любимой девочкой.
1: Что ж дальше-то будет, если уже к 8 лет все сбылось?
0: Ну, подожди еще. Тут там профессия всякая разная. Там, вот это вот все. Поздравляем тебя от всей души!
1: Доброе утро. Поздравляю мою дочь Машу Родикову с днем рождения. Сегодня ей 10 лет. Сияй, моя конфетка. Пусть все твои мечты сбываются. Твори, мечтай, смотри на мир с улыбкой. Никогда не сомневайся в своих силах. Ты самая невероятная. В тебе столько идей, вдохновения и таланта. Пусть фантазия не угасает, я тебя всегда поддержу. Люблю тебя, моя роднулька, твоя мама Настя, дедушка Леня, бабушка Света и все-все-все.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Сегодня нашей звездочке Сашеньке Леонтьевой из Богородска ровно 6 лет.

0: Когда-то мы просили ее говорить потише, а потом она запела, и мы поняли, ее голос создан для музыки. Сейчас она учится в музыкальной школе, покоряет фортепиано и так здорово танцует, будто вся жизнь для нее один большой танец. Впереди школа, а пока она зовет всех друзей на праздник к себе домой. И вас, Веснушка и Кипитоша, тоже приглашают. Будет весело, шумно и очень по-дружески. Будь счастлива, наша любимая Сашенька. Пусть все твои мечты сбываются.
1: Вот, дорогие родители, если вам кажется, что ваш ребенок слишком громко разговаривает, не спешите его затыкать. Может быть, это будущий Паваротти какой-то.
0: Да, Паваротти будущий.
1: Доброе утро, весь мир. Веснушка Кипитош. Поздравляем самого прекрасного мужчинку Александра Калинина с его маленьким юбилеем. 10 лет. Ничего себе маленький.
0: О, да, 10 лет. Это юбилейще.
1: Сашка, любимый человечек, счастья тебе, всего самого наилучшего. Будь всегда таким жизнерадостным. Любим, обнимаем.
0: Поздравляем нашу доченьку Николь с днем рождения. Тебе сегодня 10 лет. Ты самый лучший ребенок для нас на всем свете. Мы тебя очень любим, папа Карен и мама Кристина.
1: Платон и Агния Назарова передают папе Диме поздравления с приближающимся отпуском. И хотят ему пожелать счастья, чтобы было весело отдохнуть от работы.
0: Поздравляю Оливию с прекрасным прохождением ниндзя-трассы на соревнованиях в Северном. Едем в школу номер 1252. Всем привет!
1: Что это за ниндзя-трасса такая?
0: Ну, такая вот. Что, не слышал, что ли? Ниндзя-трасса.
1: Поздравляю и своего папу с отпуском, написал Платон из Москвы.
0: И передаю привет Максиму и всему третьему Д школу номер 2086. Желаю хорошего дня в школе, мама.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки

0: и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
4: 117-747-76-79-24-55. Город Москва.
5: По синему морю, к зеленой земле.
6: А вы мою маму не видели?
7: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября.
1: 6+. Реклама.
8: Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
9: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
10: Конечно, потому что спектакли интересные. Скоро всем классом на приключения Тима или Проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
11: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет! Мы снова в эфире и очень этому рады. С вами Веснушка и Кипитоша.
2: Кипитоша — это я, говорящий волшебный чайник. А еще в нашей компании Юлиана Бондаренко. Да с новостями. Юля, привет, что нас ждет в этом выпуске?
3: Только добрые новости, Кипитоша. Расскажу о школьном герое, о космических сладкоежках и о выборах в детском саду.
2: А что или кого малыши выбирали? Кто будет главным по игрушкам?
3: Речь шла о более серьезных вещах, Кипитоша. Московское время 8 часов. В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В детском саду «Кораблик» в чукотском поселке Проведение прошли выборы.

0: ребята из подготовительной группы выбрали, что им подадут на полдник. Воспитатели подготовили бюллетени. Это такие листочки для голосования. Поставили кабинку, куда надо заходить, чтобы проголосовать. И урну. Урна – это такой специальный ящик со щелочкой, в которую надо опускать бюллетени. В списке кандидатов было 3 блюда – брокколи, печенье и вафли. В итоге победили вафли. Что неудивительно. Воспитатели говорят, что это был важный урок. Ребята поняли, что голос каждого важен, а выбор большинства нужно уважать. С победителем дети встретились на полднике и были очень рады итогам выборов. Космонавты тоже большие любители сладкого. Они с удовольствием на работе готовят и едят торты. Об этом журналистам рассказал российский космонавт Андрей Федяев. Он частенько радовал коллег сладостями собственного приготовления. Например, сделал торт на день рождения своей коллеги из Америки Джессики Мейер. Он использовал сгущенку, медовый хлеб, йогурт и ягоды. Главный секрет заключается в том, что космический торт делают из готовых продуктов. Его не пекут, а собирают. Выпечка в космосе невозможна. Духовка в невесомости не работает, а крошки могут попасть в оборудование. Но космонавты придумали, как даже вдали от дома устроить настоящий сладкий праздник. Из космоса спускаемся на Землю. В Санкт-Петербурге открыли бюст космонавта Германа Титова. Его установили во дворе школы номер 690. Весной ей присвоили имя Титова. А осенью в честь 91-й годовщины со дня рождения космонавта поставили скульптуру. Теперь у ребят из этой школы есть свой герой, на которого можно равняться. Герман Степанович Титов стал вторым человеком в истории, который побывал в космосе. И первым, кто провел там больше суток. Он первым в мире поел, поспал и сделал зарядку в условиях невесомости. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В чукотском поселке Проведение, где в детском саду «Кораблик» прошли необычные выборы, выбирали в меню полдника. Сегодня плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: В Санкт-Петербурге, где в одной из школ открыли бюст космонавта Германа Титова. Сегодня плюс 15 градусов, малооблачно. Детское радио там слушают на частоте 103,7 FM.
1: В Москве сегодня плюс 16 градусов, облачно с прояснениями.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Так, нас с тобой ищет подарок, Кипидоша.
2: Нас с тобой?
1: Да.
2: Какой подарок?
1: А вот Евангелина написала: мне 8 лет, я из Санкт-Петербурга, и это волшебный чайник Кипидоша. Я его сделала из ведерка и покрыла зеркальным скотчем, а носик из колпачка от фломастера. А рядом сидит Веснушка, и ее мне связала бабушка. Вот, Веснушка и Кипидоша в поисках подарка этого теперь.
2: А где это
1: вот
2: все?
1: Я тоже вот хотела бы спросить. Евангелина, где фотографии-то нас с Кипидошей? Что-то пока она не прилетела.
2: Да что там фотография? Тащи это все сюда.
1: Кстати, да. Ты можешь нам лично принести.
2: Конечно.
1: Когда отправишься, например, на экскурсию в студию, в московскую студию детского радио.
2: Давай, приезжай в гости и забирай нас с собой.
1: Да, у нас есть музей, там, кстати, вот стоят и подарочки всякие от наших гостей, знаменитых и не очень. Рисуночки здесь у нас висят, поэтому приходите, очень будем вас всех ждать. А вот Алиса из Рязани пишет такую драматическую историю. Машина в поисках бензина у нее.
2: А чего это?
1: Ну, вот так вот. Кстати, о поисках. Ну-ка, Кипидошечка. Давай-ка, ребят, сейчас обрадуем.
2: А, есть у нас сюрпризик для вас.
1: Да, еще какой.
2: Значит, слушайте внимательно. Прямо сейчас мы приглашаем вас в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в поисках сказочных улик.
1: А в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: А? Что, готовы побороться за такой приз в игре «Клуб юных детективов» прямо сейчас?
1: Звоните 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
2: Ой, ну, наверное, вот этот неуклюжий сержант Гусь, помнишь его?
3: Ну, конечно, вот смешной.
2: Из участка сказочной полиции. Что-то опять нечаянно пролил на страницу с описанием улики. Может быть, свой любимый лимонад. Он его обожает, постоянно с собой носит. В общем, значит, теперь название улики и, главное, имя ее владельца никак нельзя прочитать.
3: Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Аделия. Привет, Аделия.
4: Здравствуйте.
2: Привет. Ты как в детективах разбираешься?
4: Нормально, хорошо,
3: Ну, поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Да.
3: Отлично. Итак, коллега, что мы знаем об улике?
2: Ну, значит, слушай внимательно. Это рыболовная снасть, сплетена из грубой веревки, местами истрепана. Предположительно, служит владельцу 30 лет и 3 года его безуспешной рыбалки. Имеет свойство дважды возвращаться пустой, а на третий раз с уловом, меняющим судьбу всей семьи. При осмотре на улике обнаружена золотистая чешуя неустановленного происхождения.
3: О!
2: Все, дальше все размыто.
3: Аделя, что это такое за улика и кому она принадлежит?
4: Это не вот из сказки о рыбаке и рыбке. Золотая чешуя от золотой рыбки.
3: Точно! Ну ты молодец!
2: Вот
3: не задумываясь,
2: да.
3: Вообще.
2: А мы сразу и не догадались.
3: А нас бы даже не думала минуты. Ты настоящий юный детектив. Поздравляем!
2: От производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум. Осторожно, чудо-юдо!»
4: Ура!
2: Да, он пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
2: Ну, молодец, молодец. Спасибо. Тебе вот уже сержант Гусь нам пишет. Пообещал, что хоть у него и крылья, но теперь он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы.
3: А еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Еще раз поздравляем и желаем отличного просмотра.
5: Реклама спонсора.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: звучит. Happy, happy, happy, happy birthday. С днем рождения тебя.
1: Поздравляйки!
2: Поздравляем нашу любимую Олечку с 11-летием. Будь всегда такой же доброй, веселой, отзывчивой, умной и талантливой. Гордимся тобой, будь счастлива. Мама Ирина, папа Данила и брат Андрей, Москва.
3: Поздравляем Максима Левчука с 5-летием. Прекрасного года, новых достижений и знаний, добрых друзей для веселых игр. Любим тебя, мама Тань, папа Илья, сестры Юля, Катя и Настя.
2: Таисия наша, ей 5 лет. Поздравляют мама, папа, сестра Лиза, кот Тайгер и серая кошечка.
3: Доброе утро, у меня сегодня день рождения, пишет Лиза из Казани. Поздравляем тебя, Лизочек. Передает привет маме Ирине, папе Илье, брату Косте и коту Расте.
2: А мама с папой, в свою очередь, поздравляют свою маленькую, самую лучшую принцессу на свете с ее днем рождения.
3: Какую именно принцессу?
2: Ну, Лизу из Казани. Это ее родители, да, поздравляют вот так.
3: Вот, спасибочки. Поздравляем Алину из Всеволожска. С днем рождения. Ей сегодня исполнилось 9 лет. Алиночка, поздравляем.
2: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Еду в школу номер 1580. Мне исполнилось 8 лет 25 сентября. Радуется Лиза из Москвы.
3: Всем доброе утро, а я Яша из Москвы. Привет Василисе, Еве, Кате из 2-го З. Пятерок нам. И хорошего настроения.
2: Срочно! Начало недели! Всем, особенно себе, желаю удачной недели, счастливых оценок и счастливых мордашек. Это Вика из Москвы.
3: Мордашек?
2: Да.
3: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Всем продуктивной учебной недели, успехов в школе. Намаз и мама Лена.
2: А вот и подарочек подоспел, о котором мы с тобой говорили.
3: Так.
2: И вот смотри, тут симпатичный такой, фольгой обклеенный, из ведра. И я, вязаная тут, вот сижу такая, довольная. Спасибо большое за подарочек.
3: Ой, как симпатично.
2: Да.
3: Ой, так что там, когда это все приедет к нам?
2: Ну подожди, ты так сразу ты не соберешься из Санкт-Петербурга.
3: Чего там собирать?
2: А бы была соседняя улица, а тоже это другой город все-таки. Всем спасибо за теплые слова, за яркие подарки, за ваши улыбки, за то, что слушаете нас и звоните нам. Мы с вами, мы не дадим никому скучать.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Хеллоу, бонжур,
2: хрича,
0: салам,
2: ола,
0: гутен так,
4: шалом,
0: привет!
4: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
0: Это программа «Музыкальный привет»

0: плюс. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
0: Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: Ноль плюс.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Всем привет, доброе уточка. Здесь Веснушка Кипитош. А вы здесь? Вы проснулись? У вас все там в порядочке, как понедельник. Уже наступил на вас?
2: Чего это наступил на нас? Он пришел такой ласковый, такой новый, такой пока еще сентябрьский. Следующий-то понедельник уже октябрьский будет.
1: Точно. Вот.
2: И пока еще с нами сентябрьская дежурная по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем. Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Остановились, молодцы! Спину держим ровно, руки вдоль тела. Одновременно поднимаем оба плеча вверх. Поднимаем и опускаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем двумя плечами вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова плечами вперед. Два, три, четыре. Отлично, продолжаем. Следующее упражнение. Ноги вместе, руки на поясе. Наклоняемся вперед, а затем назад. Начали. Пружинистые наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. И вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре.

Вперед! Два, три, четыре и назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо сесть на пол. Выпрямите ноги, держите их вместе. Постарайтесь дотянуться пальцами рук до пальцев ног. Тянемся, тянемся, тянемся. Дотянулись и замерли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Расправляемся. А теперь расставьте ноги в стороны. Потяните сначала к одной ноге двумя руками, а потом к другой. Ноги в коленях не сгибайте. Тянемся к одной ноге, а потом к другой. К одной ноге и к другой ноге. Тянемся к одной ноге и к другой ноге. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Снова вдохнули и выдохнули. На этом все. Молодцы! Не пропускайте зарядку на детском радио. Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, давно в цирке не были, сейчас подумал я. Что-то все кино да кино.
2: Ну да, столько киноновинок, понимаешь, поэтому в цирк даже пойти некогда. А вот зайти на страничку хит-парада детского радио ТОП-20, надеюсь, время у вас находится. Вот уже объявили победителей прошлой недели. Классные, с песней «Кач-кач» первое место заняли все-таки. Ты представляешь, не удалось никому их обогнать.
1: Все-таки уверенно держат они свое место.
2: Да, вцепились какие. Прям, смотри-ка. Каждую неделю вы голосуете за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоши рассказывает о них в эфире. Надеемся, в субботу вы слушали премьеру хит-парада детского радио. Ну а какую песню Микрофоши назовет победителем хит-парада в следующую субботу, зависит только от вас.
1: Давайте, голосуйте за любимую песню на сайте dtfm.ru.
2: Кстати, о песнях. Родители будут нас угадывать скоро в нашей игре «Машинка времени». Ну, и не только песни, конечно, вообще фрагменты из известных мультиков. Если, дорогие мамы и папы, умеете это делать, вот, звоните прямо сейчас. Мы с радостью вас встретим в игру «Машинка времени». 8495-134-5664.

Да, это детское радио, все верно, но иногда мы играем и со взрослыми, потому что, ну, проверяем, а остались еще внутри пап и мам вот эти вот дети. Они же когда-нибудь были детьми, были же когда-нибудь маленькими. Не сразу же они бац и большие. Вот мы и проверяем, что у этих взрослых осталось из детства.

0: А у нас сегодня Володя, который считает себя вполне взрослым. Володя, привет.
1: Здравствуйте.
2: Так.
0: Ну что ж, Володя, давай садись в машинку времени, да поехали. Мы поехали в те давние времена, когда ты был совсем крошечкой. Тебе нужно будет угадать несколько фрагментов из детских мультиков, фильмов, песенки, может, будут. Готов?
1: Да.
0: Ну, давай, слушаем.
3: Мы плывем на льдине, как на бригантине.
0: Так.
1: Это из Умки?
0: Ну, совершенно правильно, хорошо. Да, колыбельная песня. Слушаем дальше.
4: The Billman Pictures ищет талантливых детей для съемок мюзикла «Красавица и бульдожище».
0: Так.
1: Барбоскины.
0: Барбоскины, совершенно верно. Так, двигаемся дальше.

0: посложнее будет, да? Но это не наш мультик, заграничный.
1: Да.
2: Зверополис?
1: Нет.
0: Нет?
1: Про девочку одну. Про девочку одну, которая жила далеко-далеко на берегу океана. Это вот мореходы были вот только что.
2: Ариэлла?
1: Ну, бабушка у нее еще была такая интересная, с татуировкой.
0: Океана. Океана.
1: Чего?
0: Ахана. А, ну, может, не смотрел. Этот мультфильм называется «Моана».
1: Не смотрел «Моану».
2: Нет,
1: посмотри. О, видишь, подзабыл, надо пересматривать. Слушаем дальше.
3: Здесь грозы совсем не слышно, поэтому и бояться неинтересно.
4: Я лучше пойду и снова побоюсь на чердаке.
2: О, старый мультик.
1: Да.
2: Какой.
0: Да, не новенький. Это еще бабушки с дедушками его помнят. Тех еще
1: там
0: времен.
1: Про животных. Там был такой котик с очень необычным именем.
2: Как кот Леопольд?
1: Ну, Леопольд — это такое типичное для кота имя. А у этого было нетипичное. Оно скорее для собаки типичное имя.
2: Котенок Гав.
1: Котенок Гав подсказывает правильно. Да, ну и еще один фрагментик. Погляди

0: Да, так. И это откуда?
1: Песня вроде знакомая.
0: Ну, это же целый сериал с множеством сезонов.
2: Ну, там они все такие были. Такие все.
0: Треугольные.
2: Квадратные.
0: А, нет. Круглые. О.
2: Точно.
1: Колобанги.
2: Колобарики?
1: Я думала, колобанга, но нет. Колобки?
0: Нет, про колобков это другая история.
2: Ну, это тоже на колобков похоже. Катаются себе.
0: Ну, чем-то да, похоже. Все кругленькие такие.
2: Смешные.
0: Но все разные.
2: Смешные и круглые.
1: Смешарики?
2: Да, это конечно. Смешарики. Ну что ж, спасибо тебе большое за игру. Вручаем тебе блокнот с карандашами. И желаем тебе классного денька. Спасибо. Да, тебе спасибо за игру. А у нас впереди с вами игра, которая называется «Дважды два равно три». Немножечко пошалим мы сегодня в понедельничек. Давайте, ребятки, звоните, чтобы с нами поиграть. 8-495-134-5664.

0: два равно три. Неверно отвечаешь, подарки получаешь.
1: Только у нас на детском радио, только по утрам мы устраиваем иногда вот такую игру, где вообще не нужно отвечать правильно. Говори, что хочешь, лишь бы не попасть в верный ответ.
2: Да, Костя нам дозвонился из Сочи. Привет, Костя.
3: Привет.
2: Привет. Ты в каком классе учишься?
3: В четвертом.
2: Уже в четвертом. Заканчиваешь хорошо. Начальную школу. Хорошо, небось, учишься-то?
3: Да.
2: Вот. Но у нас тут не надо говорить правильно, как ты это делаешь на уроках, хорошо. Нужно говорить все неверно, быстро и желательно с юмором. Целую минуту предстоит тебе продержаться. Справишься?
3: Да.
2: Ну все, поехали.
1: Слушай, а в Сочи море есть, да?
3: Нет.
2: Нет в Сочи никакого моря. Ты что придумываешь-то вообще?
1: Мне интересно просто.
2: Так, ладно. А какого цвета снег?
3: Зеленого.
2: В Сочи зеленого цвета снег. Ну правильно, там пальмы вокруг. Поэтому и снег, чтобы не выделяться, зеленый. Да, красота.
1: Понятно. А прям вот сейчас вот снег идет?
3: Да.
2: Да, зеленый снег.
1: Сочи, привет!
2: Так, ну-ка скажи, в каком классе ты учишься?
3: В десятом.
2: В десятом. 5 минут назад учился, в четвертом, уже в десятый перескочил.
1: Чудесно.
2: Какие у вас школы, ну просто потрясающе.
1: А сколько букв в слове Сочи?
3: 10.
1: Смотри, как хорошо учат в 10 классе ребята математику.
2: Но
1: блестяще.
2: Кость, не задумывался прям ни на секунду. У нас сегодня какие-то игроки такие быстро думающие.

0: Ты посмотри, несмотря на то, что понедельник, казалось бы, все должны хотеть спать и все такое прочее, а они вон как шпарят, смотри-ка.
1: Слушай, ну я тоже хотел бы посмотреть хотя бы одним глазком на зеленый снег.
0: Поезжай в Сочи, Кипятош. Кость, встретишь там нашего Кипятоша в Сочи?
2: Да.
0: Да, вот, видишь, так не уверен он, правда, сказал. Но ничего, мы тебе вручаем наш фирменный ланчбокс детского радио. Спасибо тебе большое за звонок. Прекрасного тебе денька. Отвечай верно, и пусть у тебя сегодня будут в запасе пятерочки.
1: Да, это мы шутим, конечно, так. Желательно, чтобы когда вы придете сегодня в школу, ваши ответы все-таки были точными. Порадуйте своих учителей.
0: Да, всего вам хорошего желаем. И настроения, и здоровья, и самое главное, успехов в школе, чтобы у вас было настроение всегда на высоте. Ну а с вами по-прежнему мы, Веснушка и Кипятоша.
3: Дважды два равно три.
4: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. «Утро с Веснушкой и Кипидошей».

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ Радио.

0: 8-32-04-86-05.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Реклама.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
7: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 4041.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утро, друзья! Объявляем понедельник на детском радио самым лучшим днем. С вами Веснушка и говорящий чайник Кипитоша.
2: Всем мой горячий привет и встречаем ведущую новостей. Юлиана Бондаренко проведет с нами эту неделю.
1: Юля, привет!
3: Всем привет! В этом выпуске я расскажу о новом интересном мультфильме, о добрятах и о том, как одной панде выровняли зубки.
2: Не знал, что панды тоже лечат прикус. А как лечили, интересно? Брекеты поставили или пластинку?
3: Ни то, ни другое, Кипитоша. Врачи придумали новый хитрый способ. Московское время 9 часов. В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Китае стоматологи выровняли зубы панде. Пушистого пациента зовут Байся. Ему 4 года. И весит он, как большой холодильник. Когда Мишка был маленьким, он повредил челюсть. Из-за этого она стала неровной. И медведь не мог нормально жевать бамбук, свою главную еду. Тогда врачи придумали, как помочь. Они взяли специальные резинки и прикрепили их к зубам панды. Каждый раз перед кормлением резинки снимали, а после еды надевали снова. Сначала Байся пытался снимать их языком и лапами, но за ним следили, чтобы он этого не делал. Так продолжалось 6 месяцев, и все получилось. Теперь у Байся ровные зубки, и он жует свой любимый бамбук.

0: Из Китая переносимся в Россию. В нашей стране появились добрята. Так теперь называют малышей из детских садов, которые принимают участие в проекте «Добрята». В течение года дошколята будут учиться помогать старшим, заботиться о природе, узнавать историю родного края и делать много-много добрых дел. Пока все это будет происходить в 20 садах Санкт-Петербурга. А через пару лет добрятами смогут стать дошколята по всей стране. Всех без исключения добрят, дошколят, учащихся школ с друзьями и семьями приглашаем в кино. При поддержке детского радио выходит мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Премьерный показ состоялся в Москве в кинотеатре «Октябрь». Мне удалось побывать на премьере вместе с коллегами из детской редакции. Почему мы отправились в кинотеатр большой компании, расскажет в своем репортаже Егор Егоров.
1: На премьере гостей встречал главный герой мультфильма «Мамонтенок Пушистик». С огромной мягкой игрушкой можно было сфотографироваться и пообниматься. Режиссер и актеры выходили не на красную, а на синюю дорожку. Она напоминала море, по которому мамонтенок отправляется искать маму. Мамонтенок просыпается после тысячелетнего сна посреди ледяной пустыни и обнаруживает, что мир вокруг изменился. О прежней жизни ему напоминает знакомая с детства колыбельная. Она дарит Пушистику надежду. Где-то в далекой Африке его ждет мама. Старый добрый мультфильм стал большим приключением с новыми героями, испытаниями, юмором и, конечно, музыкой. Для детского радио эта премьера стала особенно долгожданной. Ведь наша группа поющих корреспондентов, всем пять, записала для мультфильма песню. Она о том, как важно не сбиться с заветного пути. Поэтому мы также вышли на звездную дорожку, чтобы дать интервью журналистам и исполнить нашу песню. На первый показ пришли создатели фильма и актеры, которые подарили свои голоса главным героям. Маму мамонтенка озвучила певица Пелагея, а его друга поющего пингвиненка озвучил комик Вадим Галыгин. Режиссер Александр Войтенский рассказал, каким хотел показать мамонтенка зрителям.
2: Эти качества вечные, которые мы ждем от мамонтенка. Доброта, любовь к маме, уважение к окружающим и любовь ко всему миру. Музыка рассказывает нам, и песня рассказывает, что творится в душе героя.
1: А сама история рассказывает о том, что даже самый длинный путь становится легче, если рядом настоящие друзья. А впереди тебя ждет тот, кого ты очень сильно любишь.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Егора Егорова с премьеры мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Мультик выйдет на большие экраны 1 октября при поддержке детского радио. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях нашей радиостанции. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
3: В Санкт-Петербурге, где малыши из детских садов принимают участие в проекте «Добрята», сегодня плюс 15 градусов, малооблачно. Детское радио там слушает на частоте 103,7 FM.
4: В китайском городе Чэньду, где впервые в мире стоматологи исправили прикус панде, сегодня плюс 23, облачно, с прояснениями.
3: В Москве сегодня плюс 16 градусов, облачно, с прояснениями.

0: «Утро с Веснушкой» и «Кипитошей».
1: Все верно, вот Веснушка, вот Кипитоша, вот детское радио. А вот и вы, наши дорогие ребята. Доброе утро.
2: Ну а прямо сейчас мы будем знакомиться с новым днем.
0: Наш календарь.
1: А сегодня 28 сентября на дворе, в народном календаре, день Никиты Гусятника.
2: Никита у нас главный именинник, и также с ним сегодня у нас Максим празднует именины, Степан, Иосиф, Семен, Иван, Андрей, Григорий, Игнат, Дмитрий, Николай, Петр и девочки Евдокия, Мария и Людмилочка.
1: Все, в эти дни дикие гуси улетают от нас в теплые края. Так и говорили, гуси летят, зимушку на хвосте тащат.
2: Пока-пока, дорогие гуси, прилетайте весной! В России сегодня отмечается День работника атомной промышленности. День генерального директора также у нас отмечается сегодня. Вот, если у вас кто-нибудь из родственников генеральный директор, поздравьте от нас от всей души.
1: День тульского пряника!
2: Ух ты! Вот это мы любим, прянички.
1: И еще банного веника.
2: О, банного веника. Ну да, сейчас уже наступают холода, в баньку ходить особенно хочется. Ну а мы-то что будем сегодня отмечать?
1: А я предлагаю немножечко поговорить о философии.
2: А чего это вдруг мы сегодня
1: о
2: будем...
1: О жизни.
2: А почему это мы вдруг сегодня будем...
1: О любви.
2: А зачем это нам сегодня говорить о философии?
1: О добре и зле.
2: Ну, Кипятош, это...
1: О мире.
2: Скучно.
1: Ничего себе скучно.
2: Нет, не скучно. А почему мы именно сегодня будем говорить о философии, скажи, пожалуйста?
1: Потому что сегодня день рождения одного из величайших мудрецов мира.
2: У какого?
1: В этот день в Китае отмечается день рождения самого Конфуция.
2: Вы
1: когда-нибудь слыхали про это?
2: Ну, слышали, да. У него прям вот сегодня день рождения.
1: Да.
2: Так он когда родился-то? Тысячу лет назад.
1: Ну, это давненько было, да.
2: Ну, ладно, если у тебя сегодня философское настроение, что, впрочем, осенью и неудивительно, давайте пофилософствуем вместе с великими и не очень.
0: Наш

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Мудрый человек никогда не сделает другим того, чего он не желает, чтобы сделали ему.
2: Мудро.
1: О, а ты говоришь, скучно.
2: Это тоже Конфуций сказал, да?
1: Да-да-да. Большой человек, один из древних философов и мыслителей, родился когда-то в Китае, его до сих пор там уважают, обожают. Можно сказать даже, что философия Конфуция является основной государственной идеологии всего Китая.
2: Ничего себе. Вот прямо сейчас, ребят, загляните к нам в видеотрансляцию. Зайдите на сайт детифм.ру, нажмите на кнопочку «Видео из студии», и вы увидите его. Того самого Конфуция. Хотя настоящим его было Кун Цю. Вот. Или Кун Цзы. Ну, это уже, наверное, не важно. Самое главное, какой след оставил этот человек.
1: Вот, много веков уже подряд его учение считается одним из самых интересных в мире. Уже давно вышло оно за пределы Китая. Его изучают, цитируют, живут по тем правилам, которые он когда-то озвучил. То есть его учение оказало огромное влияние на мировоззрение многих миллионов людей. Представляете себе?
2: Ну, давайте мы тоже сегодня пофилософствуем вслед за Конфуцием.
1: Ну, давай, пожалуйста, пожалуйста. Да, сколько угодно. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.
2: Вот. Хотя частенько, знаете ли, гонятся за славой люди, которые, в общем...
1: Ничего из себя особенного
2: не представляют. Вот. Говорят, я хочу славы, я хочу славы. Вот вам слава, пожалуйста.
1: Вот так-то. Порой мы видим многое, но не замечаем главного.
2: Да.
1: Да? Знаете, что не мысль, то жемчужина.
2: Согласна. Ну, давай что-нибудь ребятам загадаем.
1: А теперь попробуйте закончить мысль великого Конфуция. Слушайте внимательно. Советы от людей мы принимаем каплями. Зато сами раздаем советы...
2: Как?
1: Как?
2: Угу.

0: Посмотрите, опять-таки, видеотрансляции как раз начало. Этой мудрой мысли, советы от людей мы принимаем каплями, зато сами раздаем их как?
1: Каким одним словом заканчивается эта мудрая мысль?
0: Ребята, любители помудрствовать и пофилософствовать, давайте звоните 8-495-134-5664.
1: Ну и пишите, пожалуйста, да. Очень интересно, куда заведет вас ваша мысль. +7 916 96

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Мы сегодня тут решили пофилософствовать. Все в честь Конфуция. Такой китайский мудрец был. Очень-очень солидный. Да, и вот...
2: Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал.
1: О, как сказано, а? Советы от людей мы принимаем каплями, зато сами раздаем их. Вот, смотри, Егор из Вологды ответил, Сережа из Новосибирска, Оля из Москвы.
2: Вот. Это что?
1: Да. А Катя еще и дозвонилась. Катюш, привет.
3: Здравствуйте.
1: Как же заканчивается эта мудрая мысль Конфуция? Советы от людей мы принимаем каплями, зато сами раздаем их...
3: Ведрами.
1: Ведрами. Совершенно так он и сказал. Вы можете увидеть в видеотрансляции.
2: А как ты понимаешь эту мысль, эту цитату?
3: Думаю, что каждый хочет дать совет. Все хотят придумать что-то сами, и из-за этого не берут этот совет.
1: Ну, короче, раздают направо и налево вот эти самые советы, даже не будучи экспертом. Как еще взрослые иногда называют людей, которые в интернете очень любят посоветовать, диванные эксперты. Когда сидишь на диване, легче в чего кому-то что-то советовать, людям, которые чем-то занимаются, правильно?
2: А когда этому человеку кто-то что-то советует, что происходит?
1: Я сам знаю лучше вас. Вот так вот. Советы свои себе посоветуйте. Ну что, спасибо тебе большое за звонок. Действительно, да. Ну, Конфуций, он знал, что говорил. Все-таки мудрец. А еще больше мудрых мыслей у нас с вами.

0: что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
1: Детское радио представляет
2: развлекательно-мечтательный,
3: рисовательно-сочинятельный
2: и подарковручательный
1: час без правил на детском радио.
0: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
4: Спеть,
5: мяукнуть, сыграть в игру.
0: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
6: Изобразить слона?
0: Может и так. Ведь это
7: «Час без правил»
0: на детском радио.
8: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0 плюс. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: KGM представляет.
12: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
13: Ура! Новая машина!
14: А чем он так хорош?
12: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
14: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
12: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
13: Да!
11: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Реклама.
15: Слушаю.
16: Марья Петровна, это я, Добрыня.

0: срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
4: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем доброго утра, прекрасного настроения и счастливого дня. Хотя, что такое счастье? Это ведь тоже такой, понимаете ли, философский вопрос.
2: Да.
1: Каждый это понимает по-своему и представляет по-своему.
2: Да.
1: Что сказал на эту тему великий философ и мыслитель Конфуций? Вот послушайте. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А настоящее счастье – это когда любишь ты.
2: О, ну он врать-то не будет, все-таки мудрец. Вот. Сегодня мы отмечаем День мудрых мыслей. Вот. Начали мы с Конфуция.
1: Но да. У него все-таки день рождения, поэтому наш поклон в его сторону.
2: Так, ну что, какой фразой, каким человеком продолжим дальше?
1: Ой, ну послушайте, в мире рождалось, слава богу, очень много великих, знаменитых людей, которые оставили после себя большой след и в истории, и в литературе. Вот недавно отмечали день рождения у Льва Николаевича Толстого, к примеру, у которого тоже очень много интересных мыслей. Вот он говорил: «Все приходит к тому, кто умеет просто ждать».
2: Да, вот это хорошая, кстати, мысль.
1: Не торопитесь.
2: Да, для тех вот нетерпеливых, которые... Ну, когда уже? Подождите, просто посидите, понаблюдайте, и все у вас будет. Так, ну давай, что-нибудь ребятам следующее загадаем.
1: Следующая загадочка. Попробуйте закончить фразу Альберта Эйнштейна. Слышали про такого?
2: Ну, слышали. Расскажи, ребята, может быть, кто-то не слышал.
1: Большой ученый, физик, математик. Казалось бы, он, ну, не философ там никакой, да? Но, тем не менее, он оставил тоже огромный след в жизни многих людей.
2: Это тот самый, который на фотографии язык показывал.
1: Да?
2: Пошутить он тоже любил, по всей видимости.
1: Вот, значит, одно из его высказываний. Послушайте внимательно. Вам предстоит его закончить. Жизнь, как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен все время...
2: Что делать?
1: Что?
2: Посмотрите видеотрансляции. Как раз сейчас там этот самый Альберт Эйнштейн. Какой он забавный все-таки. Его фраза незаконченная. Как вы ее закончите? Точнее, как она заканчивается на самом деле? 8495-134-5664.
1: Жизнь, как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен все время...
2: Что? Пишите. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, сегодня мы немножечко философствуем. Прикасаемся сегодня к мыслям великих. И в очередной раз убеждаемся, что не зря их назвали великими. Потому что действительно мысли наимудрейшие. Вот, вспомнили Конфуция, в честь которого, собственно, и этот день у нас и начался здесь. А потом Кипитоша, значит, нам представил Альберта Эйнштейна, который тоже любил, знаете ли, что-нибудь такое выдать на гора.
2: Да, жизнь как вождение велосипеда. Странное, да, на первый взгляд сравнение?
1: Угу.
2: Чтобы сохранить равновесие, ты должен все время...
1: Ну, опять-таки, тут у нас склонные к философии Егор из Вологды, Оля из Москвы, а Данил дозвонился из Владивостока.
2: Ух ты!
1: Привет!
3: Здрасте!
1: Сколько сейчас во Владивостоке времени?
3: Сейчас, ну, без 20 минут 5.
1: Угу, то есть 5. У вас уже день клонится к закату совсем.
3: Ну, да, уже почти вечер.
1: В школу ты сходил, да, поучился?
3: Ну да.
1: Как сегодня прошел твой школьный день?
3: Ну, хорошо было мне.
1: Прекрасно. А мы тут философствуем, знаешь ли, на досуге. Скажи, пожалуйста, как же заканчивается эта фраза? Жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен все время...
3: Я думаю, крутить педали.
1: Крутить педали. Ну, то есть прям постоянно крутить педали в жизни, даже если ты не на велосипеде?
2: Ну, в общем и целом, направление мысли верное, действительно. Если ты просто сел на велосипед, то он упадет или вправо, или влево, потому что нет чего... Движение.

0: Как только ты начинаешь двигаться, ну, то есть, конечно же, нужно для этого крутить педали, то велосипед начинает ехать, и совершенно чудесным, казалось бы, образом вы не падаете. Ни вправо, ни влево, а двигаетесь вперед.
1: Да.
0: Движение – жизнь. Вот что подтверждает еще раз эта знаменитая фраза.
1: Егор ответил совершенно верно. Спасибо тебе за твою мысль. И вот сейчас в видеотрансляции вы можете наблюдать, собственно говоря, Альберта Эйнштейна и законченную мысль.
0: Ну, знаете, что я вам скажу? Мудрые мысли можно найти не только в книжках серьезных философов, там, таких как Конфуций или Эйнштейн. Или
1: Платон.
0: Там, да, да. Угу. Но и даже в наших любимых мультиках.
1: Да что ты говоришь? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот, наша любимая мудрая мысль от Винни-Пуха.
0: Пожалуйста.
1: Ребята, давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд.
0: Ну, а вот это вот счастье, это когда у тебя все дома.
1: А, да, тоже очень хорошая из домовенка Кузи.
0: Ну, это же красиво.
1: Красиво.
0: Ну, глубоко же.
1: Ну, давай еще какую-нибудь.
0: Хотя,
1: такую...
0: казалось бы, ну, это просто мультик для детей.
1: Ну, вот взрослые тоже его, кстати, любят. Давай что-нибудь нам такое мудрое-премудрое.
0: Ну, с продолжением?
1: Да.
0: Ладно, вот такой, значит, очень мудрый совет. Попробуйте продолжить. И, собственно, вспомнить, в каком мультике был этот совет дан.
1: Давай.
0: Слушайте. Не стойте и не прыгайте. Не пойте, не пляшите там, где...
1: Что? Ребята, ну-ка, вспомнили, из какого мультика, из какой песни?
0: Очень давайте. Важное очень и важное. Мудрое наставление для маленьких детей.
1: Да и для взрослых тоже, знаете ли. Давайте, 8495-134-5664, телефончик, дзынь-дзынь-дзынь.
0: И пишите, +7 916 968 0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: А мы тут, знаете ли, мудрствуем, вот, или умничаем, или философствуем, это кому как больше нравится.
2: И выяснили, что, оказывается, мудрые мысли можно найти даже в наших любимых мультиках. Вот представь себе, сколько конфликтов решила одна только прекрасная фраза кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Это же универсальная прекрасная фраза, как призыв к миру и взаимопониманию.
1: А вот эта вот фраза «Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где...» Вот эта фраза, мне кажется, может вообще помочь спасти жизнь, не побоюсь этого слова.
2: И здоровье.
1: Да, вот наши ребята нашли мультик. Илья из Красноярска, например, Аксинья Мясникова, Амелия из Уфы, Алексей тоже нашли. А Маша нам дозвонилась из Екатеринбурга самого. Здравствуй, Маша.
3: Здравствуйте.
1: Привет. Так, ну, как же заканчивается эта мудрая фраза?
3: Не стойте, не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвесить
4: грунт. Не стойте, не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен грунт.
1: Да, а в каком же мультике прозвучала эта фраза?
3: Ворона.
1: Да, непростая, пластилиновая ворона. Вот сейчас вы можете увидеть кадр из этого мультфильма в нашей видеотрансляции. Посмотрите, пожалуйста, на сайте dtfm.ru. А скажи, пожалуйста, Маша, а у тебя есть какая-нибудь любимая мудрая мысль? Или мысль, которую ты сама придумала?
3: Нет.
1: Нет. А вот мы сейчас найдем того, у кого есть.
2: Надо подумать. Угу. Конечно, нужно время, Веснушка, чтобы вспомнить. Может быть, у вас есть какие-то цитаты откуда-то, да, которые вы вот где-то услышали или вычитали и...
1: Следуйте этому правилу.
2: Руководствуйтесь, да. Или кому-то при случае обязательно вернете вот эту фразу.
1: Давайте, ребят, звоните, чтобы поделиться своей любимой мудрой мыслью. А может быть, вы даже ее подумали сами. И сегодня состоится ее презентация на всю страну. 8495-134-5664.
2: И присылайте эти фразы и цитаты также на наши сообщалочки. Мы почитаем. Плюс 7 916 968 0 968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы изучаем мудрые мысли великих людей в честь дня рождения Конфуция, но обратили внимание, что даже в детских книжках и мультиках тоже найти можно целый кладезь мудрых мыслей.
2: Вот Сережа из Новосибирска. Для меня очень мудрая фраза из Гарри Поттера такая: «Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету».
1: О!
2: Да.
1: Отлично сказано.
2: Илья Марков, Красноярск. Мама всегда мне говорит: нужно потрудиться, чтобы хлеб родился. Вот. Алексей, вот у меня такая фраза есть: не говори, чего не знаешь.
1: Вот. Согласен.
2: Вот. А дозвонилась нам Лена. Привет.
3: Здравствуйте.
2: А ты хочешь нам представить любимую мудрую мысль, или ты, может быть, сама что-то для себя почерпнула из этой жизни мудрого?
3: Ну, это моя мудрая мысль.
2: Ага, то есть авторство твое?
3: Да.
2: Ну, давай.
3: Сейчас вспомню. Если ты не возьмешь власть в свои руки, то ее возьмет кто-то другой.
1: О,
2: ничего
1: отлично
2: себе.
1: Отлично сказано. Мудро.
2: Да.
1: Сильно. Это правда.
2: Если ты не возьмешь оставшийся килограмм картошки в магазине, то его возьмет кто-то другой, пока ты ходишь и думаешь. И останешься без ужина.
1: Да.
2: Вот. Так, спасибо тебе большое. Настя из Красноярска нам тоже дозвонилась. Приветик.
4: Здравствуйте.
2: Так, есть ли у тебя любимая мудрая мысль, Настя?
4: Есть.
2: Давай.
4: Кто ходит в школу по утрам, тот поступает мудро.
2: Кто ходит в школу по утрам.
1: Неплохо, неплохо.
2: Ну да.
1: Согласен.
2: Ну хотя, знаешь, и в гости по утрам ходить тоже очень-очень здорово. Вот мы с Кипитошей, например, принимаем гостей, которые с удовольствием приходят в гости по утрам, несмотря на то, что им тяжело вставать. Они признают: ну мы же к Веснушке с Кипитошей идем, чтобы тут поумничать. Настя, спасибо тебе большое за звонок. Ребята, обязательно подмечайте мудрые, умные мысли. Все-таки не зря их сказали когда-то умные люди. Вот. Их можно найти везде, как Кипитош правильно сказал, и в детских книгах, и в мультфильмах. Вот. Замечайте философию вокруг себя. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. До свидания, ребята. Всем пока!
0: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. «Утро с Веснушкой и Кипитошей».

0: каждый родитель желает знать.
1: Как понять, что ваш ребенок вырос и стал подростком? Что может и должно измениться в ваших отношениях? И главное, как сберечь то лучшее, что в них есть? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club

0: 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1910-1746-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио. Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама! Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
3: В гостях у сказки. Каждый день на Детском радио. 0+.

0: Детское радио.
1: Утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой.
2: Хохочешься?
3: Почитай-ка с книжным червячком.
4: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Ребята, наверное, многие из вас бывали в знаменитом Центральном театре кукол или смотрели его спектакли по видео. Этот театр давным-давно, еще в 30-е годы прошлого века, основал Сергей Владимирович Образцов. За 60 лет он поставил более 60 спектаклей. Его любили все, и коллеги, и зрители, большие и маленькие. А он всю жизнь с помощью своих любимых кукол рассказывал о том, что жизнь может и должна быть прекрасной. Надо только очень постараться. Одну из своих книжек он назвал «Так нельзя, а так можно и нужно». В этой книжке Сергей Владимирович очень честно и без прикрас рассказывает о себе, о своих ошибках, промахах, о тех поступках, за которые ему было очень-очень стыдно, и о том, как он, когда был маленьким, не глядя кинул палочку и попал ею в маленького воробьишку. За этот поступок ему было очень стыдно. Да, к сожалению, так бывает, но не каждый имеет смелость в этом признаться. Сергей Владимирович мог. Но были и такие поступки, о которых он потом вспоминал с радостью. Однажды в деревне во время покоса он спас маленького зайчонка. Косили тогда вручную, что называется, всем миром. Утром рано, пока еще роса не высохла, все отправлялись на луг. Один косарь начинал косить первым, за ним шел второй на шаг правее, потому что прямо перед ним уже трава была скошена. Еще правее третий, еще правее четвертый, и так целая шеренга. В траве на лугу бывали и лягушки, и гнезда жаворонков, а иногда и маленькие зайчата. И вот, когда Сергей косил вместе со всеми, то вдруг увидел прямо перед собой зайчонка. Он прижался к земле и не шевелился. Сережа уже замахнулся косой, но, заметив зайчонка, остановился. Положил косу, взял ушастого в руки и засунул в мешок, где у него был хлеб. Потом этот зайчонок стал его другом и долго жил у них в доме. А когда подрос и стал взрослым зайцем, они с братом выпустили его в лес. Таких случаев в книжке Сергея Образцова немало. Книжка называется «Так нельзя, а так можно и нужно». Ее выпустило издательство «Стрекоза» для детей от 6 лет. Вот и все на сегодня. До встречи! С вами был ваш книжный червячок. В следующий раз я расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
3: «Почитай-ка» с книжным червячком.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так?

0: Шагай по правилам
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 30 сентября с 7.05 до 7.35.
1: 6+.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
1: Реклама.
12: Тачку быстро подберет!
13: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто!
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
2: Здравствуй, Максим, да, конечно. Детективное агентство «Хрум», слушаю вас.
3: Здравствуйте, Марья Петровна.
2: Здравствуй, Добрыня.
1: Привет, Добрыня.
3: О, Максимка, хорошо, что ты у Марьи Петровны оказался.
1: А что случилось?
3: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал. Добрыня Никитич, ДЧК. Молодею, ДЧК. Помоги, ДЧК. Я решил сразу вам позвонить.
2: Мы скоро будем.
3: Жду вас, детективы.
2: Перемещаемся.
1: Перемещаемся.
4: Волшебные врата, отворитесь. О, начальник сказочной полиции, а с ним детективы агентства «Хрум». Наконец-то! Алахамора! Входите.
2: Здравствуйте,
1: уважаемый Мерлин.
5: Мерлин, дружище, отлично выглядишь, будто на 1000 лет помолодел.
4: Вот это меня и беспокоит. Проходите, Марья Петровна. Вот здесь у камина уютнее.
2: Благодарю.
1: Такая светлая комната. Стены, пол и потолок из изумрудного стекла. В углу серебряные часы. На полках разноцветные колбы и склянки. Повсюду разложены душистые травы. На столике круглая ваза. В ней букет белых роз. То раскрывают бутоны, то закрывают. Ой, метла сама подметает.
4: Да, в одной старинной книге нашел заклинание и научил. Очень удобно.
5: Метла — это хорошо, но все-таки расскажи, что с тобой случилось.
4: Мои часы. Они испортились. Теперь они идут назад. А я снова молод, полон сил, как 1000 лет назад. Все началось на минувшей неделе. Какой же был день? Ах, да, среда. На улице было страшно сыро, дул западный ветер. В такую погоду мне всегда не можется. Я растопил камин осиновыми дровами, заварил травяной чай, сел в кресло, раскрыл волшебную книгу. Хотел найти заклинание, управляющее маховиком времени.
1: Маховик времени? Как в сказке о Гарри Поттере?
4: Да, да, именно.

0: Я отнимет дело с начитанным молодым человеком. Дамблдор прислал мне этот старинный маховик времени, чтобы я мог понаблюдать за его работой. Так вот, я искал заклинание для управления маховиком времени. Было это примерно в 11 утра по сказочному времени. В полдень я прилег отдохнуть и проспал, по моему ощущению, примерно час. Когда я проснулся, на часах было 10.
1: Долго ж ты проспал? До самого вечера.
0: Это был не вечер. Было 10 утра.
2: Ваши часы пошли в обратную сторону.
0: Да. Время повернуло назад. Я растопил камин, заварил чай и сел штудировать волшебную книгу. Книга всегда лежит вот на этом столике. В шкаф не ставлю по причине крайней ее тяжести. А тут я как-то неловко чайник поставил, испугался, что чай на книгу попадет, и попытался ее подвинуть. У меня это легко получилось. Я даже взял ее в руки, потом подошел к шкафу. Там хранятся такие же книги. И тут увидел свое отражение в зеркале и поразился. Я стал моложе. После этого сразу же отправил Добрыне Никитичу телеграмму.
1: Может, кто-то пытается свести с тобой счеты?
3: Кто-то нарушил ход времени, чтобы ослабить вашу волшебную силу.
0: Да, моя борода. В некотором смысле моя гордость. Она уже не седая. Я молодею. Это происходит так быстро, что скоро я могу исчезнуть. Но самое страшное, что в других сказках может случиться то же самое. Могут исчезнуть добрые сказочные персонажи. И в сказочном мире останутся только злые и коварные волшебники.
1: Скажи-ка, Мерлин, а может, ты с травами что-то напутал? Приправил какое-то волшебное блюдо, и все. Никаких врагов и козней.
0: Я окончил сказочный университет с отличием. И никогда не путаю травы и заклинания. Что же касается питания, ем только полезные продукты. Также ежедневно совершаю пешие прогулки. На днях вот почти 2 часа по лесу гулял. Яблок набрал.
2: После этого вы испекли яблочный пирог.
0: Да, простите, не смогу вас угостить. Такой вкусный получился, я его весь съел. Кто-то намерен изменил ход времени, уверяю вас.
2: Все могло произойти случайно.
0: Это не меняет дело, Марья Петровна. Нам с вами хорошо известно, как бережно нужно обращаться со сказочным временем. Вот что. Сейчас я приглашу сюда дух времени. Возможно, он нам что-то подскажет. Вы послушаете наш разговор, только не вмешивайтесь, прошу вас.
4: Карамба мекале, растанто фортале, кто тайну времени постиг, явись пред нами сей же миг.
5: Мне известно, для чего ты пригласил меня, Мерлин. Попробую тебе помочь. Только у меня почти нет времени. Слушай, седая борода, гладкая кожа, скрипучий, молодость, старость. Тик-так, тик-так, тик-так. Ваше время истекло. Ваше время истекло. Так, тик, так. Тик, так, тик.
0: К сожалению, у духа времени всегда мало времени.
2: Это лучше, чем ничего. Спасибо вам, Мерлин.
0: Жду вас с добрыми вестями. А сейчас Аллахомора.
3: Хоть какие-то приметы известны.
1: Такими приметами может обладать почти каждый злой волшебник.
2: Но не каждый волшебник способен изменить ход времени.
1: Первое, что приходит в голову – молодильные яблоки. Василиса Премудрая такие в своем саду выращивает.
3: Молодильные яблоки, гладкая кожа, молодость – сходятся.
1: А седая борода, скрипучий, старость – Это Василис не подходит.
2: Возможно, в деле замешана фея Моргана.

0: Мерлина. Она всегда была настроена к Мерлину враждебно.
1: Есть еще одна фея из сказки «Спящая красавица» Шарля Перро. Она усыпила королевство на 100 лет, значит, может управлять временем.
0: Она добрая, хотя могла случайно превысить предел допустимого волшебства.
2: Злая мачеха из «Белоснежки, братьев Гримм» тоже могла напакостить. Свою молодость и красоту она намерена сохранить во что бы то ни стало.
0: В мультфильме ее зовут Гримхильда.
1: А ведь Гримхильда точь-в-точь царица из сказки Пушкина о мертвой царевне и 7 богатырях. Обе хотят быть вечно молодыми и красивыми. Все время у зеркала подтверждения красоты требуют.
0: У Пушкина «ты прекрасна, спору нет, но живет без всякой славы, средь зеленой дубравы, у 7 богатырей та, что все ж тебя милей».
2: А у братьев Гримм зеркало говорит мачехе Белоснежке: «Ты королева красива собой, но все ж Белоснежка, что за горой, в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет. Обе яблоки умеют заколдовывать. Вдруг они и волшебство со временем освоили. Могли сговориться и утащить у Василисы молодильные яблоки».
0: Могли, если в их сказках что-то пошло не по сюжету. Есть еще один волшебник, способный влиять на ход времени.
1: Кто же это?
0: Дедушка Время.
2: Дедушка Время?
0: Из одноименной сказки. Ее написал Лайман Фрэнк Баум, автор «Волшебника страны Оз».
2: А, ну да, точно. Мальчик Джим поймал старика-волшебника, который сообщил, что он само время. «Когда ты поймал меня, — сказал дедушка Время, — в мире все остановилось. Всему пришел конец, и все часы встали». Ну, а дальше он разрешил мальчишке хулиганить в городе, где время остановилось, и все замерли.
0: Этот дедушка весьма могущественный и не самого доброго нрава.
1: А особые приметы у него есть?
0: Пожалуй, на голове его нет волос, то есть гладкая кожа. У него борода до пояса. Одет обычно в длинный белый балахон. У него всегда с собой песочные часы и коса. Помогает мальчику Джиму. Вот что, перемещайтесь к Василисе. Может, она что-то о яблоках расскажет. Я навещу мачеху из сказки «Белоснежка», а к дедушке Время отправимся вместе.
2: Максимка, пошли.
1: Иду. Странное место. Кусты на водоросли похожи. И воздух плотный какой-то.
2: Все потому, что мы в морском царстве. Василиса Премудрая, дочь морского царя, обычно с отцом живет, но иногда выходит погулять на землю.
1: А она не рассердится, что мы без приглашения явились?
3: Сердится? Хмурится? А лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
2: Очень серьезное, Василисушка. Позволь нам на твой чудесный сад взглянуть. На яблоньки с молодильными яблоками.
3: Что ж, можно. Хорошо, что пришли. Батюшка занят, слово сказать не с кем. На землю выйти не разрешает. Да только я не всегда слушаюсь. Больно уж на земле интересно.
1: А давно вы в последний раз выходили?
3: Дня 3 назад. Батюшка почевать, а я обернулась золотой рыбкой и поплыла к бережку. Там на травку прыг, в девицу превратилась и гулять. Пришли. Вот он, садик мой яблоневый. Хорош ли?
1: Хорош.
3: Большое хозяйство больших трудов требует. Яблоньки пуще глаза берегу. Вон какие яблочки-то. Любо-дорого посмотреть.
2: Вот ты скажи, Василиса, как думаешь, кто на всей земле самый сильный волшебник?
3: И думать нечего. Батюшка мой.
1: А Мерлин?
3: А Мерлин все с батюшкой моим норовит силой помириться. По мне, так смешно это. И все тут.
2: Василис, а ты знаешь, что Мерлин молодеть начал?
1: Добрыня!
3: Вот зачем пришли. Решили, что я над стариком шутки шучу. Стыдно вам, Добрыня Никитич.
2: Василис, да ты не так поняла. Мы пришли посоветоваться. Может, кто саженцы или яблочки у тебя украл?
3: Никто у меня ничего не крал, Добрыня Никитич. Мой сад белуженьки день и ночь охраняют. Раз вы, сыщики, напраслину пришли наводить, то мне и говорить с вами больше не о чем.
2: исчезла вместе с...

0: садом. Обиделась. Макс, я думаю, что яблоки в Мерлиновом пироге не Василисины были.
1: Можем проверить. Вот, я в саду подобрал.
2: Яблоко? Давай-ка его сюда. У меня с собой пирог гусиное самописное имеется. Капнем на него соком этого яблока.
1: А это не опасно?
0: Не опасно. Но ты все-таки подальше встань, на всякий случай.
2: Сейчас я перышко на пенек положу, яблочко разломлю.
1: Вот это да! Перо в гуся превратилось и улетело. Значит, яблоки волшебные.
2: Что же это получается? Василиса могла время испортить.
1: Могла. На суше была. Батюшка ее с Мерлином силой меряется. Вот и мотив. И по некоторым приметам, не всем, но подходит.
0: Надо сообщить Марье Петровне.
1: Я уже ей письмо написал. Отправляю.
3: Темнота, паутина. Тут просто необходима генеральная уборка. Только видно, хозяйке это ни к чему.
4: Эх, правильно.
3: Осторожней, девочка.
4: Испугалась.
3: Нет, простите, вы не подскажете, когда вернется королева?
4: Зовите меня Гримми, Мария Петровна.
3: Гримми?
4: Да, вообще-то меня зовут Гримхильда. Но Гримми гораздо лучше, правда?
3: Так вы...
4: Да. Я и есть королева Гримхильда.
3: Ну, вы должны быть старше.
4: Нет уж, я теперь молодая и жутко красивая. Посмотрите, какое у меня платье. Ужас, как наскучили эти длинные подолы. Взяла ножницы, чик-чик-чик-чик. И, пожалуйста, модная асимметрия.
3: На мой взгляд, выглядит не слишком аккуратно.
4: Ой, ой, да это же писк сказочной моды. Сейчас все так носят. Бастинда, Гингема. Ну, да все, все. В таком платье я хоть куда. Хоть на вечеринку, хоть на шабаш. Идемте в башню. Я вам свои новые туфли покажу. Это раньше я сидела тут одна, как сыч. В эту пятницу соберу всю нечисть. Увидите, как будет весело.
3: Давно вы полюбили вечеринки?
4: Не помню. Как часы остановились? Я за временем не слежу, ну его.
3: Остановились?
4: Да, да, да, часы в драконьем зале остановились 3 дня назад. Зеркало перестало Белоснежке говорить, и часы перестали тикать. Пробили 3, и тишина, наконец-то.
3: Могу я на них взглянуть?
4: Пожалуйста. Так где же они? А, вон, валяются.
3: На часах 11.
4: 11 и что? А вы, случайно, не волшебница? Можете починить?
3: Посмотрим. Это ваше зеркало?
4: Ага, тоже странное. Говорит смешно. Вот, смотрите. Нет, не смотрите. Только я в него могу смотреть. И оно только мне отвечает. Эй, стекляшка. Ну-ка, скажи что-нибудь смешное.
5: Лучше всех ты. Это ясно. Ты румяна и прекрасна. Ты волшебница, колдунья, хулиганка и шалунья. Лица овал и ровный нос. Глаза волшебный изумруд. Краше ты волшебных роз, что у Мерлина цветут.
3: Скажите, Гримми, как давно вы колдовали?
4: Колдовать больно надо. Я вам не этот старикашка, как его.
3: Мерлин?
4: Да. Я давно уже сильнее его. Мне колдовство неинтересно.
3: В таком случае, почему у вас в очаге подвешен волшебный котел?
4: Ну, было одно колдовство. Последнее. Так вы поможете с часами?
3: Боюсь, что нет. Всего доброго, Гримми. Письмо от Макса.
0: А вот и Марья Петровна.
1: Что рассказала Гримхильда?
3: Гримхильда стала девочкой. Просит называть ее Гримми. Носит странную одежду, не желает колдовать и готовит пятничную вечеринку.
2: Она что, тоже молодеет?
3: Именно. Явно.

0: наколдовала. И Гримхильда, и Василиса могут быть причастны к сказочному происшествию.
1: Мария Петровна, Василиса могла заколдовать Мерлина. Я подобрал яблоко у нее в саду. Мы с Добрыней капнули яблочным соком на гусиное перо.
0: Вы проводили эксперимент с волшебным предметом без подготовки.
2: Марья Петровна, мы все делали аккуратно. Максимка подальше отошел. А перо-то в гуся обернулось и улетело. Значит, яблоко и правда молодильное.
1: А Василиса была на земле 3 дня назад.
0: Согласна, это вызывает подозрения. Однако делать выводы пока рано. Остается еще дедушка время. Необходимо с ним поговорить.
2: Перемещаемся.
1: Странный город. На улицах никого.
0: Нужно двигаться как можно незаметнее.
1: А где Добрыня?
2: Вот я. Дом вон тот осматривал. Люди там стоят на месте, не двигаются. Слышите? Это, наверное, Джим. Он поймал дедушку время и теперь хулиганит в этом городе. А время тут остановилось.
1: Тише! Неизвестно, что у этого дедушки на уме.
0: В этой лавочке Джим по сюжету открывает и опрокидывает бочку с медом.
1: Он еще много плохого сделает.
2: В конце сказки он станет добрым. Только мы не можем ждать. Нам нужен дедушка время. Он невидимый. Этот дедушка привязан к Джиму веревочкой.
0: Придется поговорить с Джимом. Ничего не поделаешь.
2: Джим! Джим?
1: Никого не видно.
3: Потому что я невидим. Я не Джим. Я волшебник. Дедушка время.
1: У вас такой молодой голос.
3: Потому что я молодею. В моей сказке что-то не так. Вы не замерли, а должны были. Я остановил время, но оно не послушалось и пошло назад для меня.
0: Когда это случилось?
1: А вы случайно не пробовали яблоки?
3: Какие еще яблоки? Не знаю, когда все это началось. Недавно или давно. На время я стал видимым, потом снова невидимым, когда время пошло в обратную сторону. Но мне пора. Нужно найти Джима. Он совершит добрый поступок. Я запущу время, и все вернется. Ох, на беду связался я с этим школьником.
0: Школьником? Дедушка время, вы сказали школьником?
1: Может, нужно пойти за ним? Только как понять, куда идти? Он же невидимка.
0: Скорее всего, дедушка время нам не поможет.
2: Марья Петровна, о чем вы задумались?
0: Все стало ясно. Перемещаемся.
2: Лес какой-то дремучий. Марья Петровна, а что вам стало ясно?
0: У мачехи Белоснежки Гримхильды, у дедушки время и у Мерлина часы пошли в обратную сторону. На обратный ход времени не жаловалась только Василиса. Вы это заметили?
1: Да, заметили.
2: И все стали молодеть.
0: Послушаем запись со словами духа времени.
4: Мне известно, для чего ты пригласил меня, Мерлин. Попробую тебе помочь. Только у меня почти нет времени. Слушай. Седая борода, гладкая кожа, скрипучий, молодость, старость. Тик-так, тик-так, тик-так. Ваше время истекло. Ваше время истекло.
0: Стоп. Дальше самое главное.
4: Так, тик, так, тик, так, тик.
0: Не тик-так. А так, тик, часы пошли назад. И в конце.
2: Что это такое?
0: Максим, разверни звук в обратную сторону.
1: Сейчас.
0: Часы были у всех подозреваемых, но кукушки не было ни у кого. Был старым, стал молодым. Был молодым, стал старым. Борода, гладкая кожа. Дедушка время сказал школьник. Пришли.
1: Дерево, в нем дупло. Огромное.
0: Это портал. Пойдешь налево – просто лес. Пойдешь направо – тоже лес. Но если ты в дупло пролез –

0: тобой волшебный лес. Мы с вами в сказке о потерянном времени. Написал ее Евгений Шварц.
1: Там старые волшебники забирали время у школьников и потом превратились в детей, а дети – стариков. Чтобы вернуть все на свои места, надо было пройти в волшебный лес и перевести стрелки часов в избушке. А вот и она.
2: Мальчика, который всех спас, зовут Петя Зубов. Вон он, стоит около часов.
0: Что с часами, Петя?
3: Они сломались. Я сказал волшебные слова. Что от вас ушло, то к нам пришло. Подумал, может, надо еще покрутить стрелки. Ну и покрутил. Стрелки открутились назад. Из циферблата повалил дым. Кукушка вылетела в окно, и стрелки стали крутиться в обратную сторону.
0: У всех волшебников, что умеют управлять временем, время тоже пошло назад.
2: Сейчас позвоню Мерлину, он примчится и все исправит. Все встанет на свои места, и борода у Мерлина опять станет снежно-белой.
0: Хорошо, а нам пора домой.
2: Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До свидания, Добрыня.
1: До новых расследований.
0: Можем идти домой, Макс? Я только на минутку загляну в библиотеку.
1: Хорошо. Так, послушаем, что там у нас на сказочном радио.
4: У сказочного микрофона сказочный синоптик. Уважаемые сказочные слушатели, после 5 вечера по сказочному времени в сказочном парке ожидается небольшой сказочный дождь. Если вы собираетесь на сказочную прогулку, не забудьте, пожалуйста, сказочный зонтик.
0: Идем?
1: Сейчас, только зонтики возьму.
5: Хрум. Или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое.

0: Черное сладкое. Или цветные мармеладки. Или с барсиком играть. Или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А это слон. Самое большое животное на Земле.
5: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
6: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.
8: Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор. Дружба — это экватор. Если каждый друг планеты

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

Привет, дружок, я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Давай-ка сегодня уделим немножко внимания журавлиному носу. Вот ты угадай, о чем пойдет речь. А между прочим, именно так лет 200 назад называли в книжках по садоводству хорошо знакомую тебе герань. Знаешь, что такое растение? Ну, кто бы сомневался. Так вот, давай начнем с того, что на самом деле никакая она не герань. Настоящая герань действительно похожа на то, что растет у нас на подоконниках. Только цветки одиночные. Они собраны в корзины. Голубые, малиновые. Ты частенько встречаешь их на лугу, по краю леса, а то и под забором. Если сорвать их в букет, они мгновенно паникают. А когда донесешь до дома, вянут окончательно. Есть очень красивая белая герань. Но она в наших краях встречается только у садоводов. А журавлиный нос, который мы тоже зовем геранью, на самом деле пеларгония. Хотя и та, и другая, и дикая герань с лесной опушки и пеларгония с твоего подоконника, они относятся к одному семейству – журавельниковых. Кстати, по-гречески «пеларгос» – это журавль. Название такое странное дали цветку из-за того, что когда его опыляют, у него появляется столбик, очень похожий на журавлиный клюв. А еще семена пеларгонии умеют ползать по земле. Когда они созреют, коробочка, в которой они сидят, разрывается на 5 частей, как граната, и семена разлетаются, словно осколки. У каждого из них довольно длинный хвост, завитый спиралью. В зависимости от колебаний атмосферы, ну, то сыро, то сухо, спираль то сжимается, то раскручивается, и семечко отползает все дальше и дальше от материнского куста. А когда оно натыкается на препятствие, камень или ветку, хвостик топором ввинчивается в почву, и семя начинает обживаться на новом месте. Набухает, прорастает, пускает корень. Вот такая она необычная, это, казалось бы, самая обыкновенная домашняя герань пеларгония. Чаще всего встречаются сорта с круглыми листьями, иногда с темными разводами или белыми каемками, и пышными шапками цветков. Помнишь, ботаники никогда не говорят «цветы», а только «цветки». Это все различные сорта пеларгонии зональной. Они очень красивые и декоративны, но обладают резким и, не сказал бы, что приятным запахом. Но есть пеларгония не совсем обычная. Цветки довольно невзрачные, мелкие. Кстати, цветет она редко. Листья глубоко рассеченные, с узкими вырезами, покрытые мелкими жесткими волосками. Это герань розовая. По-научному Pelargonium roseum. Есть еще одно название – Pelargonium odoratissimum. Сейчас объясню, что это значит. Odorata на латыни – пахучая или душистая. Подобный эпитет частенько встречается в научных названиях многих растений. А odoratissimum означает «самая душистая», «самая пахучая». Пахнет такая пеларгония, правда, не розой, а более лимоном или даже духами. Тут есть один секрет. На самом деле, то, что ты ощущаешь, проводя пальцем по листу, вовсе не волоски, а крошечные пузырьки. Внутри

0: такого пузырька душистые эфирные масла. Когда пузырек лопается, масло испаряется, и вокруг куста разлетается дивный запах. А теперь выбери какого-нибудь самого сообразительного взрослого и спроси его, зачем пеларгонии нужен такой душистый механизм. Интересно, какие версии придут ему в голову? А когда иссякнет фантазия твоего собеседника, расскажи ему, что, окутываясь душистым облаком эфирных масел, куст предохраняет себя и от перегрева при сильном солнцепеке, и от ночной прохлады. Так что все очень просто. Кстати, розовую пеларгонию кое-где, во Франции, например, разводят на полях, чтобы получать душистые эфирные масла. Они потом разводятся спиртом, к ним добавляют другие ароматы и получаются самые настоящие духи. Гераневое масло. Его использовали еще в незапамятные времена. Царь Петр I называл его цедриоль, а простые люди звали холодец или мятная настойка. Ах, однако пора нам прощаться, дружок. К пеларгонии и герани мы еще не раз вернемся, когда будем говорить об опытах с домашними растениями. Так что до новых встреч, до новых историй.
1: Живой уголок.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: 104-42, 33-15, 8-9-10-2, 50-12.
2: Лисичка, вот

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
2: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
4: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru УГПМ радио. ОГРН
5: 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: А знаете ли вы, что...
8: Все ленивцы – левши.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
10: Дым над

0: Вот ведь удивили!
1: С Алексеем Лысенковым.
2: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков, и сейчас вы услышите 12 удивительных историй, которые произошли на самом деле. Ну, начну я со своей.
1: История первая.
2: Ее рассказала мне одна моя знакомая, и я назвал ее «По секрету всему свету». Итак, моя подруга, зовут ее Аглая, вместе с дочкой Никой отправились в путешествие. Сидят они в аэропорту, вокруг много людей, и вдруг Ника говорит: «Ой, мам, так кушать хочется!» «Ну давай я отойду, что-нибудь куплю», — предлагает мама Аглая, «а ты посиди здесь». «Иди, иди, мама», — отвечает Ника в полный голос, «а я пока сумку с деньгами и вещами посторожу, а то люди разные бывают».
0: Вот ведь удивили!
2: Ну а теперь мы узнаем, в какие смешные и удивительные ситуации попадали вы, ваши друзья и знакомые.
1: История вторая.
2: Проверка слуха. Севе 3 годика. Он ходит в детский садик. Однажды в саду был медицинский осмотр. Один из врачей проверял слух у детей. Он шептал слова и просил повторить. Доходит очередь до Севы. Врач шепотом говорит: «Конфета». И не успел он попросить повторить, как Сева грустно посмотрел на доктора и также шепотом сказал: «Мне нельзя, у меня аллергия». Эту историю нам прислал Степан, папа Севы из подмосковного Звенигорода, за что ему большое спасибо. Ну, переходим к следующей.
1: История третья.
2: Я назвал ее «Солнце всходит и заходит». Как известно, перед поступлением в первый класс все дети проходят собеседование. Учитель задает вопросы из области общих знаний, а ребенок должен правильно ответить. Проходила такое собеседование и девочка Настя. Надо сказать, что Настя всегда была любознательной и хорошо запоминала все с первого раза. И вот учитель спрашивает: «Скажи мне, пожалуйста, Настя, а где встает солнце?» Настя строго посмотрела на учителя и говорит: «Эх, взрослый человек, а не знаете, солнце не встает и не садится, оно на месте стоит, а земля вокруг него вертится». Как вы уже догадались, эту историю рассказали родители Насти, мама Лада и папа Вадим из Екатеринбурга. Следующая история пришла к нам из Краснодара. Там живут девочка Настя и ее мама Ксения. Она называется «Не все еда, что полезно».
1: История четвертая.
2: Когда Настя была маленькой, она очень плохо кушала. Заставить ее есть было очень трудно. Но один способ действовал безотказно. Надо было лишь сказать: «Ешь, это полезно». И вот однажды утром Настя пошла в ванную умываться и увидела там огромного черного паука. Настя очень испугалась и как закричит: «Мама, мама, тут огромный жук, я его боюсь, убери его!» Мама прибежала и стала успокаивать: «Настенька, это не жук, это паук, его убивать нельзя, пусть живет, пауки очень полезные». Услышав слово «полезный», Настя крепче прижалась к маме и сказала: «Мам, он, может, и полезный, но есть я его не буду». Напоминаю, что с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
0: «Вот ведь удивили!»
2: А теперь, друзья, настало время звездной истории. Ведь мы с вами знаем, что известные люди точно так же попадают в разные удивительные и забавные ситуации. Сегодня героем рубрики станет известный телеведущий Леонид Якубович. Все вы его прекрасно знаете. Каждую пятницу он появляется на экранах ваших телевизоров в программе «Поле чудес».
1: История пятая. Звезды удивляют.
2: Леонид Аркадьевич мой очень хороший давний приятель, и я точно знаю, что истории у него предостаточно. Давайте звонить. Леня, привет.
3: Здравствуй, Лешечка, здравствуй.
2: Про кого расскажешь нам?
3: У меня был дед. Это был потрясающий человек, который всю свою жизнь прожил с голубыми глазами. В абсолютном смысле этого слова. Дед был убежден, что все, что делается, все правильно. Все, что пишут в газетах, правда. Все, что говорят по радио, правда. И вообще жизнь прекрасна. Он так и всю жизнь прожил. Дед, между прочим, воевал в Первую империалистическую войну. Георгиевский крестик, кстати, имел. Никогда никого ни о чем не попросил. Если вдуматься в эту фразу, это невероятно трудно, это чудовищно. Он был помощником, по-моему, министра то ли речного, то ли морского флота. Сейчас я не помню. И бесконечно мотался по командировкам. И вот однажды дед явился из командировки из Ярославля. Он сидел дома, и мать приходила и говорит: «Дедуль, ты поел что-нибудь?» «Да, поел, все в порядке». «А что ты поел?» «Я не знаю, там на кухне кастрюлька стояла, я похлебал». «Какая кастрюлька? Синенькая такая». «Дедулек, это я поставила мочалку отмачивать».
2: Это был Леонид Якубович и его история «Вы не любите мочалки? Вы просто не умеете их готовить».
0: Вот ведь удивили!
2: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать смешные, интересные, удивительные, а иногда и поучительные истории. Следующую мне прислал мальчик Боря и его мама Лариса. Они живут в Казани.
1: История шестая.
2: Я назвал ее «Записки доктора». 4-летний Боря пришел с мамой в поликлинику. Там врач его осмотрел и выписал рецепт. Домой Боря с мамой возвращались на автобусе. Людей было очень много. Места никто не уступал. Даже огромный мужчина, рядом с которым они стояли. У мужчины на руке была большущая, от запястья до плеча, татуировка. Она была в виде текста. Боря внимательно разглядывал руку незнакомца. Было видно, что он хочет что-то спросить у мужчины, но стесняется. Любопытство все-таки пересилило, и Боря сказал: «Дядя, а кто это вам на руке написал?»
4: Мужчина от неожиданности покраснел и отвечает: «Это мальчик, доктор, написал». Боря удивился и говорит:
2: «А что, у доктора бумажки не было рецепт вам выписать? И потому он вам прямо на руке все написал?»
4: Мужчина покраснел, потом встал и вышел из автобуса. Боря посмотрел ему вслед, потом повернулся и сказал: «Садись, мамочка».
1: История седьмая.
2: Колобок 21 века. Маленький Кирюша любит смотреть, как мама пишет сообщения в своем телефоне. Особенно ему нравится, когда мама использует забавные рожицы. Как-то Кирюша спросил: «Мама, а что это за личики?» «Они называются смайлики, сынок». Вечером мама укладывает Кирилла спать. Перед сном, как обычно, читает ему книжку. На одной из страниц нарисован колобок. Мама показывает на него и спрашивает: «Кирюш, кто это?»
4: Тот отвечает: «Не знаю».
2: «Ну а если подумать, кого бабушка испекла? Кто от бабушки ушел?»
4: Кирюша подумал-подумал и радостно воскликнул: «Мам, я догадался! Это же смайлик!»
2: За эту историю я говорю спасибо Але из Калининграда, маме Кирилла. А следующую нам прислала мама мальчика Феди, Алла из Санкт-Петербурга.
1: История восьмая.
2: Куда уходит детство? Мальчику Феде летом исполнилось 6 лет. Он пока ходит в подготовительную группу детского сада, но все чаще думает о том, что скоро в школу. Как-то вечером они с мамой стали обсуждать, как он пойдет в первый класс. Мама посадила Федю на колени и стала рассказывать, сколько всего нового и интересного ждет его. «У тебя будут разные уроки, тебе будут ставить оценки, будут задавать домашние задания, появится много новых друзей. Но важно всегда помнить, что в школу дети ходят учиться, а не баловаться. Времени на игры станет меньше. Ну, делу время, потехе час». Федя внимательно все выслушал, потом спрыгнул с маминых колен и грустно сказал: «Ну что ж, деваться некуда. Пойду в школу и... прости, прощай мое детство».
1: Вот ведь удивили!
2: Те, кто слушают нашу программу не первый раз, уже знают, что я очень люблю читать книги, особенно биографические, то есть те, в которых рассказывается о жизни известных людей. На прошлой неделе я прочитал книгу о Вольфганге Амадее Моцарте. Это гениальный австрийский композитор и музыкант, один из самых популярных за всю историю музыки. Отец в 4 года начал учить Моцарта игре на клавесине и скрипке. Почти сразу же Вольфганг научился хорошо играть. А уже в 5 лет он сочинял маленькие пьесы. Ну а в 6 лет отец повез его на первые гастроли. Вот во время этого путешествия с Моцартом и произошла одна удивительная история.
1: История 9. История из истории.
2: Как я уже сказал, детство Моцарта было непрерывной чередой выступлений и музыкальных занятий. Во время многочисленных концертов в разных уголках Европы чудо-ребенок развлекал знатную публику – королей, князей, принцев. Например, он играл вслепую. Отец закрывал ему лицо платком. Также платком закрывали клавиши. Но малыш легко справлялся с этой сложной задачей. И вот однажды, во время одного из концертов, на сцену вышла кошка. Моцарт бросил играть и со всех ног помчался к ней. Забыв о публике, юный гений стал играть с животным. Отец сердито его окликнул: «Вольфганг Амадей, вернитесь к инструменту, публика ждет!» «Ну, папочка, — ответил юный гений, — еще чуть-чуть. Клавесины, господа зрители, никуда не денутся, а кошка-то уйдет!» Вы слушаете «Детское радио», с вами Алексей Лысенков и программа...
1: «Вот ведь удивили!»
2: Впереди вас ждут еще 3 истории. Они называются «Простая профессия», «Начинающий болельщик» и «Про Юрия Гагарина». Хотите узнать, о чем они? Тогда слушайте.
1: История 10.
2: Ее прислал мальчик Кирилл вместе со своей мамой Ларисой. Они живут в Казани. Их историю я назвал «Простая профессия». У нас дома большая библиотека. Книжные полки занимают почти все пространство от пола до потолка. Сыну Кириллу было 5 лет, когда он научился читать. И вот однажды его внимание привлекла большая книга с яркими картинками. Она называлась «Легенды и мифы Древней Греции». Кирилл обычно читал ее сам, но перед сном это делаю я. И вот как-то раз Кирилл спрашивает: «Мам, а откуда люди знают, как жили раньше?» Я рассказала ему об ученых-археологах, как они раскапывают древние города, как изучают предметы, которыми люди пользовались много веков назад. Кирилл подумал и сказал: «Когда вырасту, стану археологом». Прошло какое-то время. Ко мне приехала подружка. Она завела с Кириллом обычный взрослый разговор. «А ты уже решил, кем хочешь стать, когда вырастешь?» «Да», — отвечает Кирилл. «Я хочу стать доктором». Когда подружка ушла, я спрашиваю: «Кирюш, а почему доктором? Ты уже передумал быть археологом?»
5: «Да нет, мам, просто доктор — это понятная профессия. Так все дети взрослым отвечают. А представляешь, сколько бы мне пришлось ей про археологов объяснять? Ты же мне тогда целый вечер про них рассказывала».
1: История 11.
2: Футбольный болельщик.
5: Эту историю нам прислала мама Аглая из Серпухова, а помогал ей сын Данила. Во дворе нашего дома мальчишки играли в футбол. Они так хорошо и увлеченно играли, что стали собираться болельщики. И взрослые, и ребята из окрестных домов. Даже мамы с маленькими детишками переместились с детских площадок к футбольному полю. Мы с Данилкой тоже болели вместе со всеми. Команды играли уже довольно долго, а счет не был открыт. И вдруг раздается долгожданный крик: «Гол!» Один из болельщиков сокрушенно произнес: «Гол в пустые ворота! Тоже мне!» Услышав это, Данилка спрашивает: «Мам, а если гол был бы в полные ворота, дядя бы меньше переживал?»
4: «А чем их обычно заполняют?»
5: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Сочи, Николай и Наталья, родители замечательного мальчика Артема.
1: История 12.
5: Юрий Гагарин. Наша бабушка пригласила нас вместе с 6-летним Артемом на юбилей к своему другу. Человек он солидный, уважаемый, гостей было много. Когда все сидели за праздничным столом, бабушка решила получше познакомить Артема с юбиляром. «Внук, ты представляешь? Геннадий Анатольевич самого Юрия Гагарина знал». Гости с уважением посмотрели на Геннадия Анатольевича, а наш сын громко так на весь зал и сказал: «Вот вы даете, подумаешь, удивили. Кто же Юрия Гагарина не знает?» Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили!»
5: Встретимся на детском радио. Пока!
6: Детское радио!

слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет с Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Хеллоу, бонжур,
5: хорошо,
6: салам,
7: ола,
8: гутен так,
9: шалом,
10: привет!
11: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен.
12: А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
13: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
14: Днем по будням на детском радио.
3: 0+. Реклама.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
19: Ну, есть, конечно.
18: А кровать из массива с газлифтами?
19: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124 770 47 19 19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.

0: вечеринку с крутейшими блогерами.
1: Готовы? Тогда встречаемся на Супер Лайк Шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер Лайк Шоу. 1 ноября. Москва. Лайф Арена.
2: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио. Вместе веселей.

0: чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Вот и наступила новая неделя, только успевай оглянуться уже. Раз и понедельник. Впрочем, с пятницы такая же история. Наступил понедельник, и с вами снова здесь я, диджей Алло Алена. Начинаю самую приветливую программу на нашем радио, любимом детском. Давайте, друзья, если хотите передать привет или поздравление, ну или просто... Хочу песню послушать, свою любимую. Давайте, звоните 8495-134-5664. А еще у нас есть местечко, куда можно писать, если нет возможности дозвониться. 8-916-968-0968. Что ж, мы начинаем прямо сейчас. Поехали!

0: Музыкальный привет.
1: Да, здесь у нас можно передать привет и любимой маме, и дорогому папе, и всем остальным родственникам, и друзьям, конечно, тоже. И самым первым сегодня это будет делать, кстати, сегодня самый первый музыкальный привет на неделе, Богдан. Богдан, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ты дозвонился из Красноярска, правильно?
2: Да.
1: Кому же ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хочу передать привет своим родителям, маме Насте и папе Павлу. Еще всему своему любимому классу 5 Л и всей школе номер 155.
1: Замечательно.
2: Еще своей кошке.
1: Угу. Как зовут кошечку?
2: Соня. И своей бородатой Агаме Кеше, которую я сейчас глажу.
1: Какая прелесть. Бородатая Агама. А кто тебе надоумил ее завести? Ты сам решил?
2: Ну да, мы просто ходили на выставку рептилий и увидели, и решили взять.
1: Слушай, каких только питомцев не бывает. Тут у нас у ребят и живут такие кузнечики, и палочники, и кого только нету. А у тебя бородатая Агама. Оригинально. Так, ну, какую же песню мы будем дарить всем питомцам и друзьям, и себе?
2: Мурчача.

0: Музыкальный привет.
1: Да, ну конечно, может передать приветы своим кошечкам, котам, собачкам и бородатым агамам. Тоже можно. Добрый день, Алена, за выходные уже скучаю. Передаю привет Ксюше, Даниилу, Веснушке, Кипятоше, тебе и Риске, всему детскому радио и всему миру. Это Олечка написала, и тебе большой привет передаю. Меня зовут Лилит, я из Анапы. Привет подруге Ие, это не имя, бабушке Эле, дедушке Владику, сестре Лене. Замечательно. Всем здравствуйте. Желаю хорошего настроения сыночку Диме и папе Сереже. Это Мария написала. Мама Юля поздравляет Вову Никифорова с днем рождения. Будь счастлив. Присоединяемся. Ну что ж, а у нас в эфире хорошая песня для всех. Друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Патруль хорошего настроения – это детское радио. Только с таким, мне кажется, можно, например, справиться с осеннюю хандрою. Ну, тут некоторые уже пишут, вот осень, дождь идет, листья падают. Все хорошо, друзья. Ну, а у нас Арина в гостях. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Откуда ты дозвонилась?
2: Из Владимира.
1: Угу. Очень тебя приятно слышать. Кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хотела бы передать привет своей маме Ксюше, папе Максиму, дедушке Лене, бабушке Марине, своему классу. И хотелось бы привет вам передать.
1: Ой, спасибо тебе огромное. Спасибо. Всегда приятно, когда тебя тоже помнят и замечают. Так, я хочу тебя порадовать песней хорошей. Если ты ее объявишь, буду тебе очень благодарна.
2: Ну, песня «Из крылатых качелей».

0: Музыкальный привет.
1: Ну что, вот и Анюта нам написала. Здравствуйте, детское радио. Слушаю вас 6 лет, 4 годиков. Передаю привет всем своим близким. Брату, который уехал учиться в институт. Племяннице. Родителям своим. Сижу с старшей сестрой в машине. С еще одной старшей. Они пошли к врачу. Вот. Ну что ж, прямо сейчас, чтобы вам веселее сиделось, будет хорошая веселая песенка. Можно как-нибудь в машине даже руками потанцевать. Ну, а вы, друзья, звоните. Есть еще время передать свои приветы, поздравления. 8495-134-5664.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Специальный привет.
1: Ну что ж, у нас осталось время еще для одного привета, а может быть их будет больше. Вера из Перми дозвонилась. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну что, рассказывай, кому ты будешь передавать свои приветы?
2: Я хочу передать привет моей маме Татьяне, моему папе Михаилу, бабушке Миле, дедушке Толе и сестре Кате, сестре Маше, сестре Ане, брату Лёше, брату Коле, брату Серёже и моей собаке Бучер.
1: Угу. Какой породы у тебя пес?
2: Чихуахуа.
1: Имя как будто для большой собаки. Да? А на самом деле маленький, но очень-очень смелый чихуахуа. У меня у подруги есть чихуахуа, мы зовем его Анатолий. Вот, так каждый раз заходишь, он прям лает заливисто, типа дом защищает. Твой как, он тоже на всех лает, когда приходит? Да? Да, чихуахуа, хоть и маленький, но смелый пес. А все приветы мы с тобой отправили?
2: Да.
1: Ну, отлично. Теперь осталось нам только выбрать песню, правильно?
2: Да.
1: Угу. И это будет композиция.
2: My name is Маша, там поется, я не знаю, как
1: называется. Маша from Russia, может быть, да?
2: Да.
1: Маша из России. Спасибо тебе большое за звонок, за то, что завершила наш музыкальный привет. Но на этом, конечно, прямой эфир не заканчивается, потому что совсем скоро всех вас, и меня, конечно же, ждет программа, которая называется «Ярмарка талантов». Встретимся там!

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: А тебе кто больше нравится?
9: Мне Кипитоша.
10: А мне Веснушка.
8: А мне Кипитоша.
10: Нет, Веснушка.
8: Кипитоша.
10: Веснушка.
8: Кипитоша.
10: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
8: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
10: А может и Кипитоша.
11: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Реклама.
14: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
16: Акулы – отличные акробаты.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
17: Я то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, друзья, как я уже и говорила, продолжается наш прямой эфир. С вами я, диджей Алло Алена, и прямо сейчас мы с вами устроим вновь импровизированный концерт, в котором выступают слушатели детского радио. Вот уже, понимаете, разучилась говорить по-человечески. Что можно делать и нужно делать? Можно петь песни, читать стихотворения, а еще, конечно, играть на музыкальных инструментах. Ну, учебный год начался, ребята, ну давайте, вы уже за месяц-то какое-нибудь произведение наверняка выучили. Звоните 8495-134-5664. Также можно прислать свои поделки и рисунки. Вот все, что вы умеете делать своими руками, присылайте. Сначала фотографируйте, потом присылайте. А 8-916-968-0968. Ну и, конечно, мы будем слушать прекрасные песни прямо сейчас. Классика. Поем все вместе о прекрасном далеко.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что, начинаем свой творческий путь. Маша нам дозвонилась, самый первый. Машенька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Что будешь исполнять в Ярмарке талантов?
2: Я буду рассказывать стихотворение, которое сама написала.
1: Угу. Поэтесса, значит. Давай.

0: Сирень в саду уж расцвела, к нам во двор весна пришла. Солнце шепчет мне, быстрей, а потом скорей, скорей. Я бегу навстречу лету и ныряю в речку сбегу. Там купаюсь, веселюсь, вместе с солнышком плещусь.
1: Какую картинку нарисовала классную, Маш. Особенно прекрасно это как воспоминание об ушедшем лете, вот такой вот осенью, когда уже слякотно становится. А ты откуда дозвонилась?
0: Из Москвы.
1: Угу. Ну, у нас сегодня погода не холодная, без дождя, это уже хорошо. А ты уже из школы пришла или ты сегодня не ходила?
0: Я сегодня не ходила, я немного приболела.
1: Ага, вот начинается, как говорится. Ну давай, пожалуйста, Машенька, выздоравливай. Спасибо тебе за творчество.
2: Ярмарка талантов.
1: Ну, а мы встречаем Велимиру. Здравствуй. Ну, ладно, попробуем Велимиру дождаться. Может быть, она придет, а может быть, еще кто-нибудь придет. А пока вот приветик всем слушателям детского радио и сыну Артему. Мы едем всей семьей на рыбалку. Желаем нам вернуться домой с уловом. Это мама Аня и папа Леша. Как же здорово, что в понедельник всей семьей, вместо того, чтобы разбежаться по работам да по школам, да по садам, сколотили такой дружный коллектив и поехали заниматься любимым делом. Я тоже вам желаю хорошего улова, хорошего клёва, как это правильно говорится. Ксюша у нас в прямом эфире. Ксюша, привет.
3: Здравствуйте.
1: Так, Ксюша, откуда ты дозвонилась?
3: Из Самары.
1: Из Самары. Очень приятно тебя слышать. Что ты нам принесла?
3: Я хочу рассказать стихотворение «Ветер войны».
1: Давай.
3: Как было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собою в свой крайне ведомый война. Они сражались беззаветно, патроны берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны.
1: Спасибо тебе большое за стихотворение, серьезное. И заставляет задуматься и повспоминать. Спасибо тебе. Ну что ж, друзья, звоните, чтобы тоже выступить здесь у нас в программе «Ярмарка талантов». Ау, мы ищем таланты! 8495-134-5664. А если хотите что-нибудь прислать, сделайте это вот сюда. 8-916-968-0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, мы не теряемся, а наоборот, находимся, находим таланты. Нам дозвонился Паша. Паша, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, друг прекрасный. Откуда ты звонишь?
2: В Московской области.
1: Угу. И что же ты нам принес интересненького?
2: Стих.
1: Стихотворение, давай.
2: Да. Что по лесу снеговик? У него в руках была не плитка шоколадная, не корзина, не метла, а елочка нарядная.
1: Вот уже пошли у нас стихотворения о зиме. Ребята ждут Новый год теперь. Так, а кто тут?
2: Я жду Новый год Дед Мороза.
1: Ну, понятное дело, конечно. И не просто так ждешь, а с подарочками, да, наверное? Да, кто-то у тебя там шумит. Это кто?
2: Это мой брат.
1: А что он такой шумный? Чем он недоволен?
2: Он тоже...
1: Что он?
2: Он тоже хочет рассказать.
1: А, ну давай его скорее.
2: Хорошо. Сейчас дам.
1: Давай. Привет. Все, передумал выступать? Понятно.
2: Спасибо. Спасибо, до свидания, он не хочет.
1: Все, поняла тебя. Спасибо большое. Это был Паша и его капризный братик.
0: Ярмарка талантов.
1: Ну, не в духе сегодня человек, ничего страшного. А вот тот, кто нам дозвонился, я уверена, что в духе. Это Варя, да? Варварушка?
3: Да.
1: Здравствуй, Варварушка. У тебя как сегодня с настроением дела?
3: Настроение супер.
1: Супер, это хорошо. Ну, с чем ты готова с нами поделиться прямо сейчас?
3: Стихотворением Маршака.
1: Ну, давай, делись, слушаем.
3: Багаж. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 миллиона квитанции о том, что получен багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон. Готово. Уложен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Он, но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно.
1: Ку-ку, Варь, ты где?
3: Диван, чемодан, стоит картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вдруг видит, стоит у колес огромный взлохмаченный пес. Поймали его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Приехали в город Житомир.
1: Носильщик, 15-й номер. Везет на тележке багаж.
3: Везет на тележке багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а дама, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы.
1: Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван.
3: Картина, корзина, картонка. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша. На станции. Согласно багажной квитанции. От вас получен багаж. Диван, чемодан, саквояж. Картина, корзину, картонку. И маленькую собачонку.
1: Однако за время...
3: И собака могла подрасти.

Да, всякое бывает с ними, с собаками, знаете ли. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, есть еще время кому-нибудь показаться у нас здесь в прямом эфире? Давайте, ребят, звоните. 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну что ж, к нам сейчас пришла Сонечка. Соня, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ты откуда дозвонилась?
2: Из Москвы.
1: Угу. Ну что ж, рада, что ты дозвонилась.
2: 4,5 года.
1: Ага. 4,5. О, ну такой юный у тебя возраст. Скоро 5, да, через полгодика.
2: Я стих буду читать.
1: Давай.
2: Рано-рано утречком вышла мама уточка. Получить чутят, ух, она их учит. Выплывите, ути-ути, плавно в ряд. Хоть сыночек невелик, мама трусит, не велит. Плыви, утеныш, не бойся, не утонешь.
1: Какое трогательное и милое стихотворение. Спасибо тебе за него большое. Ну что ж, от Рады из Казани пончик и мороженое леплю, пока еду к стоматологу и слушаю детское радио. Спасибо всем, кто проводит этот день вместе с нами. Дальше у нас будут развивайки. Ну а я, диджей Алёлин, с вами прощаюсь.

0: Ярмарка талантов.
1: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
2: А ну, покажи язык.
3: Веснушка, а чай у тебя с сахаром или без?
4: С сахаром? Ой, я всего одну ложечку положила. Ты же мне сам говорил, что со сладким надо поаккуратнее, не перебарщивать, помнишь?
3: А то.
4: Кстати, Кипятош, а откуда он берется, этот сахар? На дереве вроде не растет.
3: Почему же? Бывает и на дереве.
4: Правда, что ли?
3: Да. В Канаде, например, его делают из сока сахарного клена. Из сока делают сироп, из сиропа добывают сахар.
4: А не в Канаде. Он откуда берется?
3: В тропических странах он берется из сока сахарного тростника. Только тростник — это не дерево, трава такая.
4: А в России? Россия же не тропическая страна. Откуда в ней возьмется тростник и сахар?
3: А в России, Веснушка, сахар добывают из сахарной свеклы.
4: Из свеклы? А почему из свеклы-то?
3: Что значит «почему»? А почему из тростника?
4: Да нет, с тростником-то все понятно. Почему ты говоришь «свекла»? Мне как-то привычнее «свекла». То есть сахар добывают из свеклы. Разве не так?
3: Об этом мы сейчас спросим у главной по запяточечкам, склонением и ударением преподавателя Института русского языка Александры Матрусевой.
2: А ну, покажи язык!
5: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша! Правильно говорить «свекла». А просторечная форма «свекла» появилась, потому что, к сожалению, перестали ставить точки над буквой «ё» и принялись все читать неправильно и говорить неправильно. И это обидно, потому что «свекла» вкусная и полезная заслужила, чтобы мы ставили ударение правильно. А в подсказке-запоминалке мы расскажем о девочке с необычным старорусским именем. Зовут ее Фёкла, и она очень любит выращивать овощи. Посадила Фёкла свёклу, выросла у Фёклы свёкла, и гордится Фёкла урожаем свёклы. Говорите правильно.
2: А ну, покажи язык!
4: Какой сегодня хороший день, как говорят, плодотворный.

0: черный.
1: Это ты о плодах свеклы, что ли?
0: Это я о том, что много сегодня узнала.
1: А хочешь еще кое-что о свекле узнать?
0: Ну-ка, давай.
1: Раньше на Руси использовали свеклу как косметическое средство. Догадываешься, какое?
0: Ну, раз она краснющего цвета, значит, ею, наверное, губы красили.
1: И даже щеки натирали, чтобы быть всех румяней. Помнишь, кто на свете всех милее, всех румяней и белей? Впрочем, мы сегодня другой полезный стишок выучили. И теперь, благодаря ему, и мы, и все ребята правильно ударение в слове «свекла» ставить будем.
0: Да, давай скорее повторять нашу подсказку-запоминалку.
2: Посадила Фёкла свёклу, выросла у Фёклы свёкла, и гордится Фёкла урожаем свёклы.
3: Покажи язык! А ну-ка, покажи язык!
4: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: все-таки делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Каждый ребенок доволен и рад.
2: На детском радио есть хит-парад.
3: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
1: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
3: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
4: 0+.
1: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Реклама.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
8: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене.

0: Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Собака может рисовать не хуже человека.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной.
2: Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка.
1: Какая малинка, Вертелкин? Я бы сейчас макарончиков, да по-флотски, навернул бы с огромным удовольствием. А то едем, едем, едем, едем.
3: Фу, не люблю я эти твои макароны, Крутилкин. Мне бы картошку, пирожное, или этот, как его, эклер, или...
1: Не отвлекайся от дороги, Вертелкин. Так, тут левее, левее поворотник включи.
3: Я все вижу, Крутилкин.
1: У тебя помеха справа, Вертелкин. Сбрось скорость.
3: Вижу, Крутилкин.
1: Будешь тормозить, на педаль сильно не нажимай.
3: Я знаю, как тормозить, Крутилкин.
1: Зеркало заднего вида протирать нужно, Вертелкин.
3: Я протирал, Крутилкин.
1: Еду, еду, еду я по свету у прохожих на виду. Включи печку, Вертелкин.
3: Холодно. Включаю, Крутилкин.
1: Ну, теплее сделай. И чтобы не так дуло.
3: Делаю, Крутилкин.
1: Если на машине не доеду, значит, я пешком дойду. Ой, вот тут поверни к кафешке.
3: Хватит, хватит, Крутилкин. Водителю советы давать. Я, Крутилкин, между прочим, экзамен сдавал. Права, понимаешь, получал. А вот ты, Крутилкин, может, ты пешком дойдешь? Эй, вы, ну куда вы лезете? Ну куда?
1: Ну вот кому ты сигналишь, Вертелкин?
3: Как кому? Вон тому. Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
1: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете. Рано роботам водительские права выдавать. Рано. Вот как после такого стресса на конференции выступать? А я еще сегодня планировал в Эрмитаж заглянуть. Ой, все, как приедем в Санкт-Петербург, буду стресс пышками заедать.
2: Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
1: Вертелкин, ты опять отвлекаешься? Хватит петь, за дорогой следи и скорость сбавь. Куда ты так несешься?
3: Да молчу я, молчу, и не пою я это.
1: Как же молчишь, когда поешь? Я же слышу. Так и чуть слышно напеваешь. И скорость сбрось. Быстро едешь, превышаешь.
3: Да не я это пою. И я не превышаю. Это...
1: И не спорь. Ты это... Радио-то у нас выключено. Изменил голос и горланишь. Тихо.
3: Это я эксперимент провожу.
1: Ага, петь за рулем... Такой твой эксперимент.
2: Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
1: Вот, вот, вот. Я не глухой, Вертелкин. И теперь скажешь, что не ты вот это вот калинка, малинка, в саду ягод. Голос меняешь и...
2: И не он это поет, а я. Когда пою не медленно и не быстро, а нормально, это значит, вы едете с разрешенной скоростью. Вертелкин, вы отличный водитель.
1: Это что еще за громкоговоритель с нами, со мной разговаривает?
2: Особая дорожная музыкальная разметка.
1: Разметка?
3: Разметка, Крутилкин. Калинка, дорожная разметка – это такие моя. Полосочки там, где дорога переходит в обочину. И я с ними эксперимент провожу.
1: С полосочками?
3: С полосочками, Крутилкин.
2: Да, это так. Эти полосочки – первая музыкальная разметка в России, проложена на участке трассы, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Между полосками разное,

0: расстояние, и когда по ним едет машина, то колеса начинают шуметь. Музыкально.
1: Радио же есть. Зачем нужно это музыкальное калинка-малинка сопровождение?
0: Для безопасности. Водитель засыпает, машина начинает приближаться к краю дороги, наезжает на разметку, и тут я. Калинка, малинка, малинка моя. И никакого сна. Аварии не будет. Да и ехать со мной веселее. Разметка, разметка, разметка моя. Музыкальная разметка, разметка моя. Музыка значит много, помогает в дороге. Музыка звучит для всех ночью и днем. Водители, чтоб не спали, правила, чтоб соблюдали. Играет калинка для тех, кто за рулем. Разметка, разметка, разметка моя. Музыкальная разметка, разметка моя. Разметка, разметка, разметка моя. Музыкальная разметка, разметка моя. На обочине полоски, черно-белые, как березки. Наехал кто на них, тот сразу петь начнет. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
2: Такая наша работа, мы дорожные ноты.

0: Разведка, разведка, разведка моя, музыкальная разведка, разведка моя. Разведка, разведка, разведка моя, музыкальная разведка, разведка моя.
1: Люблю я макароны, хотя Вертелкин их не любит. Люблю я макароны.
2: Крутюкин, ты это зачем сухие макаронины под ковер засовываешь?
1: Музыкальную дорогу к холодильнику прокладываю, Вертелкин.
2: Зачем?
1: Чтобы я ночью сразу услышал, если ты к нему пойдешь. Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною.
3: Сами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну. Новости науки.
4: Ну и ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
4: Детское радио.
7: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 30 сентября с 7.05 до 7.35.
1: 6+.
2: На свете много есть того, про что не знают ничего.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как понять, что ваш ребенок вырос и стал подростком? Что может и должно измениться в ваших отношениях? И главное, как сберечь то лучшее, что в них есть? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Что нам делать целый час?
0: Это спросим мы у вас.
4: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
7: и подарковручательный
8: час без правил на детском радио.
0: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
9: Спеть,
10: мяукнуть, сыграть в игру.
0: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
11: Изобразить слона?
0: Может и так. Ведь это
12: «Час без правил»
0: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
14: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Я МС Тупик.
16: Я Пушистик.
15: Погнали в Африку.
17: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
15: Африка!
17: В кино с 1 октября.
18: 6+. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
19: Ну есть, конечно.
18: А кровать из массива с газлифтами?
19: Со скидкой 90%.
20: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Реклама.
21: Слушаю.
22: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
21: Что случилось, Добрыня?
22: Чудо-юдо сказки портит.
21: Это чудо-юдо, который из былин?
22: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
23: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
24: А знаете ли вы, что...
25: Все ленивцы – левши.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
24: «Ужасно интересно».
26: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся.

и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: И что теперь прикажете делать, Брам?
3: Не знаю, Радикс. Вообще, ума не приложу, как так могло получиться.
2: Да очень просто, коллега. Это ж додуматься надо, целый день в холодильнике просидеть. Конечно, вы простудились, как же иначе? Я, кстати, так и не понял, зачем вы туда вообще полезли?
3: Ну как же, Радикс, подготовиться к сегодняшнему выпуску программы. Ведь мы о мороженом говорить собираемся. Я боялся, что на заводе холодно, и я простужусь там. Думал заранее к морозу привыкнуть, посидев в холодильнике.
2: Ну и как? Привыкли? Мудриция?
4: Здравствуйте, Радикс. Скажите, Брам еще с вами?
2: О, да.
4: Брам, дорогой, прошу вас, когда будете на заводе пробовать мороженое, хорошенько запомните свои ощущения. Ведь переправить образцы на нашу планету Азиру не получится. Этот нежный продукт не выдержит космических перегрузок. Жаль, что азиряне так и не узнают, каково на вкус мороженое.
2: Брам тоже не узнает, боюсь. Наш коллега слегка перестарался с закаливанием и теперь не может работать. Видимо, на завод сегодня я отправлюсь.
3: Радикс, дед, вы совершенно не подготовлены, Радикс.
2: Зато вы вон как подготовились.
3: Ащи! В таком случае я настаиваю на том, чтобы вы надели специальный термоскафандр.
2: Это тот, который с подогревом? Ну уж нет, в нем же двигаться невозможно, он громоздкий. Тяжелый, как шкаф. Хорошо, хорошо. Ох, только не волнуйтесь так. Вам еще передачу вести вместо меня. До связи, коллега. Я телепортируюсь на фабрику мороженого.
3: А я остаюсь в космолете.
0: Энциклопедия интересных вещей.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире нашей программы и я, специальный корреспондент Брам, который сегодня временно занял кресло ведущего. В сегодняшнем выпуске речь пойдет об одном земном продукте, который, кроме того, что очень вкусный, еще и ужасно коварный. Это мороженое. Уже из названия понятно, что есть его надо осторожно, иначе можно очень замерзнуть и заболеть. Как всегда делает Радикс, в самом начале передачи слово нашему научному консультанту. И вот о чем в первую очередь я хочу спросить уважаемую мудрицу. Зачем вообще люди придумали такую вот холодную еду?
4: Здравствуйте, друзья! Не секрет, что Земля в несколько раз больше нашей родной Азиры, и климат на этой планете очень разный. Где-то очень холодно, а где-то, наоборот, круглый год жара. И вот, чтобы не очень страдать от палящего зноя, люди и придумали такое ледяное лакомство. Случилось это давно,

0: много тысяч лет тому назад.
1: И что, за все это время люди не поняли, что такая холодная еда может быть вредна?
0: Ну, друг мой, от любого продукта может быть вред, если съесть его слишком много или неправильно его употреблять. Земные врачи уверяют, что для здорового человека немножко мороженого вовсе не опасно, если не есть его, когда ты разгорячен, и не глотать огромными кусками.
1: А, ясно. И как же его делали много тысяч лет назад?
0: Например, в Китае лакомились мелко натертыми фруктами, смешанными со снегом и ледяной крошкой. Еще было мороженое, чем-то похожее на сегодняшнее, из молока и снега. Говорят, что его придумал сам китайский император. Вообще, как вы знаете, этот народ очень много чего изобрел. Причем очень долгое время китайцы скрывали от других людей свои рецепты. С большим трудом их соседям удалось выведать секрет тонкого фарфора, шелковых тканей. Так же случилось и с мороженым. Рецепты этого кушанья хранились в тайне много веков.
1: То постепенно о мороженом узнали и в других уголках земли?
0: Да, это блюдо стало известно и жителям близлежащих арабских стран, и древним грекам. Кстати, знаменитый древнегреческий врач Гиппократ советовал употреблять мороженое для укрепления здоровья.
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: Древнегреческий полководец Александр Македонский тоже любил полакомиться холодненьким. Для того, чтобы снег, который приносили с гор, не растаял, устраивались специальные эстафеты. Снег люди передавали с вершин по цепочке.
1: Да, холодильников-то не было. Сейчас, думаю, никто никуда за снегом не бегает. Впрочем, пора связаться с Радиксом. Он должен рассказать нам, что происходит на фабрике мороженого. Коллега, вы в эфире.
2: Здравствуйте, друзья. С вами я, Радикс. Сегодня я веду репортаж с фабрики мороженого. Простите.
1: Что такое?
2: Зачем я послушал вас, Брам, и надел этот термоскафандр?
1: Радикс, чтобы не простудиться.
2: Да вы не представляете, какая тут жара на этой фабрике. В первом же цехе, куда я попал, стоит огромная печь, в которой готовятся вафли.
0: О, знаменитые вафельные стаканчики. Я много о них слышала.
2: Не только. Еще плоские вафельки. Ну, сначала, конечно, машина месит тесто, разливает его в формочки, которые потом отправляются в печку, где очень жарко. Уф, Брам, можно я скафандр сниму?
1: Ни в коем случае! Вы должны быть во всеоружии, мало ли что может случиться.
2: Тогда, друзья, я перейду в следующий цех. Может, там попрохладнее. Да что ж такое? Дверь не открывается, заперта. Попробую телепортироваться через стену. Хотя, вот окно, посмотрю через стекло. Ух ты! Все понятно. Там мороженое смешивают. Повсюду висят таблички со словами «Вход строго воспрещен». Почему? А, догадался! Чтобы не занести бактерий вредных. Хорошо, что я не телепортировался туда. Вдруг бы все испортил.
0: Друг мой, мы не узнаем, из чего готовится мороженое.
2: Не переживайте, сейчас разберемся. Так, я вижу, машина сыплет белый порошок. Написано «Сухое молоко». Наливается вода из специального крана. Туда же поступает желтоватая тягучая жидкость.
0: Сгущенка.
2: Насыпают сахар, а механическая лопатка накладывает сливочное масло. Все, заработал миксер.
0: И как? Что из всего этого возникает?
2: Сейчас, сейчас, мудрица. Все, смешалось. Знаете, получилось что-то напоминающее молоко. Теперь эта жидкость по толстой трубе отправляется дальше. Ух ты! В эту комнатку люди в халатах зашли. Похоже на врачей в белых халатах и масках с какими-то тряпками. И все внутри начали мыть. Причем очень горячей водой. А теперь из какой-то штуки машину паром обрабатывают. Ох, жарко-то как. Я сейчас растаю, как мороженое. Лучше я вперед пойду. О, тут еще какая-то дверь. На ней написано «Лаборатория».
1: Как я люблю лаборатории. Радик, расскажите мне, что там происходит?
2: Зайти туда у меня не получится. Дверь слишком узкая, а я в термоскафандре. Загляну только. Там в стеклянных бутылочках смесь. Наверное, для мороженого. В нее что-то капают, подкрашивают, нагревают. И тоже люди все в белых халатах, перчатках, шапочках. Прямо

0: больница. Ох, жарко. Мне сейчас самому врач понадобится. Пойду поищу какой-нибудь холодильник. До связи, друзья.
1: До связи, Радикс. Поразительно. На заводе мороженого страдать от жары.
2: Да, Брам, на земле все время так. То от жары спасаться надо, то от холода.
1: Ох, не знаю. Я вот так проберз, пока в холодильнике сидел. До сих пор согреться не могу.
2: Холодильник – прекрасное изобретение человека. В любом месте, где есть электричество, он создает холод, тем самым прекрасно сохраняет продукты.
1: А как все это устроено?
2: О, это отдельный рассказ. Может быть, в одной из следующих программ нам стоит в этом разобраться. И еще много чего в жизни человека. Вот, например, мороженое. Ведь до того, как люди все это открыли и изобрели холодильники, мороженым лакомиться могли только жители тех жарких мест, где неподалеку есть какие-нибудь высокие горы, потому что там лежит снег.
1: Ну да, где-то же надо было что-то холодное раздобыть. Но Радикс ни про какой снег, кстати, не говорил.
2: Друг мой, сейчас мороженое делают не так, как раньше.
1: Это я уже понял. Наверняка древнее лакомство как-то отличалось и по виду, и по вкусу от того, что едят современные люди.
3: Энциклопедия интересных вещей.
1: Мы продолжаем наш выпуск, посвященный мороженому. Сегодня... В космолете на месте ведущего я специальный Я специальный корреспондент Брам, а на завод телепортировался Радикс.
2: Я, мудрица, тоже с вами, уважаемые межпланетные слушатели.
1: Вы говорили о рецептах мороженого.
2: Да, первый такой рецепт, более или менее похожий на современный, появился в Италии лет 600 назад. Там, на острове Сицилия, во-первых, получали сахар из тростника. Для мороженого он лучше подходит, чем мед. Ведь если мед замерзает, он образует крупинки. Получается не очень хорошо. А во-вторых, сицилийцы догадались использовать морскую соль.
1: Зачем она нужна? Ведь будет не сладко.
2: Соли нужно совсем чуть-чуть. Ведь как тогда готовили мороженое? Смешивали молоко, яйца, сахар, добавляли колотый лед и долго взбивали все это. Лед постепенно таял, а все остальные продукты охлаждались. И постепенно получался густой холодный крем. Так вот, выяснилось, если добавить щепотку соли, взбиваться все будет быстрее.
1: Вручную взбивать крем несколько часов подряд?
2: Хорошо, что сейчас все это делают машины. То древнее мороженое могли себе позволить только богатые люди. А теперь любой человек может съесть сколько угодно.
1: Не знаю. Да вы правы, мудрица. Машины – прекрасные помощники. Думаю, пора связаться с Радиксом. Наверняка он еще что-нибудь интересное выяснил на фабрике мороженого, где все делают машины. Радикс, вы нас слышите?
4: Конечно. Я готов продолжить свой рассказ о том, как тут все устроено на фабрике мороженого.
1: Да-да, мы слушаем.
4: В цехе, где я сейчас нахожусь, жидкую смесь для мороженого большим насосом перекачивают в огромный бак, похожий на космолет. Ее нагревают.
1: Нагревают, Радикс? Мороженое нагревают?
4: Да-да, причем сильно.
2: Чудесно! При такой жаре все бактерии, если они туда как-то проскочили, непременно погибнут. Молоко – продукт капризный. Чуть что может прокиснуть. Лучше подстраховаться.
1: Я вообще думаю, чем теплее, тем лучше.
4: Знаете, Брам, я бы так не сказал. Я скоро расплавлюсь тут в вашем скафандре с подогревом. Зачем вы заставили меня его надеть? Такие мучения от этого. Одно утешение. Хоть мороженого поем.
1: Но мне удивительно то, что на этой фабрике так жарко.
4: Для меня это тоже неожиданно. Так вот, продолжаю рассказывать о том, что вижу тут. Вот. Нагретая смесь из крана полилась в бак. Честно говоря, она пахнет очень сладко. Хотя неудивительно. Столько сахара туда сыпали. Да сгущенка еще. Мне кажется, есть такое будет невозможно. Получившаяся густая, вязкая, сладкая жидкость вообще не похожа на то, что на картинках рисуют. А, вот еще что-то сейчас будут делать.

0: Ничего не пойму.
1: Что там?
0: Смесь перемешивают в больших контейнерах. Там внутри все прямо бурлит.
2: Я думаю, сейчас в мороженое добавляется еще что-то важное. Воздух.
0: А, и правда, его таким воздушным изображают, будто густая пена. Вот, вот, друзья, на моих глазах белая неаппетитная жидкость превращается в легкое пушистое сладкое облако. Ура!
1: Очень, очень хочется попробовать.
0: Но не рискну совать туда руки. Все-таки миксер работает на полную мощность, мало ли что.
2: Потерпите, Радикс. Кажется, уже скоро мороженое будет готово. Главное, не забывайте, что вы тот счастливец, тот единственный житель планеты Азира, которому повезет попробовать этот деликатес. Пусть его вкус вознаградит вас за все мучения.
0: Да-да, спасибо, мудрице.
3: Вы только там осторожнее, Радикс, не переусердствуйте. Простуда – вещь неприятная. Кстати, сейчас-то уже наверняка вы рады, что утеплились.
0: Как бы не так, Брам. Все земляне тут в легких халатах работают. В помещении по-прежнему тепло. Удивительно даже. Попробую выяснить, как же мороженое становится холодным. Что ж, друзья, до связи.
3: До скорого включения. Действительно, мудрица, тут какой-то секрет есть. Что это такое? Радикс на заводе мороженого пока не увидел ни одного холодильника.
2: Секрет? На протяжении столетий сладкое холодное лакомство было самым настоящим секретом. Даже страшной тайной.
3: Ну да, вы говорили, что древние китайцы скрывали рецепт. Но потом ведь в Италию он как-то попал.
2: Считается, итальянцев с мороженым познакомил путешественник Марко Поло, побывавший в Китае.
3: А потом?
2: Потом итальянка, герцогиня Екатерина Медичи, стала королевой Франции и перевезла в Париж своего повара, который, само собой, владел секретом приготовления сладкого деликатеса.
3: И французы тоже получили возможность есть мороженое?
2: Только придворные королевы. Рецепт считался государственной тайной. Как вы можете догадаться, Брам, следующее путешествие молочного лакомства тоже было необычным.
3: Пока не догадался.
2: Внучка Екатерины Медичи вышла замуж за английского короля, стала королевой Великобритании.
3: И увезла рецепт с собой в Лондон? Ха, занятно.
2: Так что, видите, мороженое не просто еда. Это блюдо имеет очень интересную историю.
3: Да, загадочная вещь. Вроде мороженое, но с другой стороны, если верить Радиксу, его больше греют, чем морозят.
2: Кстати, мне не терпится узнать, как там у него дела?
3: А сейчас мы его вызовем в эфир. Радикс, где вы? Выходите на связь.
0: Здесь я. Спешу сообщить вам, уважаемые слушатели, что мороженое на фабрике скоро будет готово. А я стану самым счастливым азерянином во вселенной. Итак, внимание. В данный момент передо мной удивительное устройство со множеством дырочек, в которые работницы вставляют вафельные стаканчики. Очень, очень много стаканчиков. Так. Кажется, все. Машина заправлена. Люди опускают рычажок. И представьте, стаканчики наполнились белым воздушным кремом. И это уже очень похоже на то, что мы видели на картинках.
3: Но оно уже мороженое? Его охладили? Заморозили? То есть... Что? Значит, я зря закалялся в холодильнике несколько часов? Все мои мучения были напрасны?
0: Представьте, Брам, мои тоже. Мне так жарко в термоскафандре, но сейчас не об этом. Как аппетитно здесь пахнет. Надо попытаться как-то незаметно прихватить стаканчик. Постойте, это еще не все. Мороженое куда-то едет на конвейере.
3: Да и выезжайте на нем, Радикс. Хорошая штука, это движущаяся лента. Я всегда по заводам так путешествую.
0: Так вы налегке. А я сейчас такой неуклюжий в скафандре. Даже хожу медленно, а уж на конвейер запрыгнуть... Так, наконец-то. Мороженое отправляется в холодильник. Эх, жалко, я не успел туда заскочить. Морозильную камеру закрыли. На градуснике -40. Уф, так хотелось охладиться.
2: Ничего, ничего, Радикс. Скоро мороженое оттуда достанут, и вы сможете его съесть.
0: Да, мне срочно нужно охладиться.
2: Вот если вы разгорячены, есть мороженое нужно с осторожностью. Надо брать по маленькому кусочку и каждый раз ждать, чтобы

0: оно во рту подтаяло. Ледяное не глотать, и одного стаканчика вполне достаточно. Хотя они разные бывают. Я читала, что однажды сделали такое мороженое, которое было выше человека.
1: Жаль, здесь таких не делают. Я бы...
2: Знаете, а я слышал, что мороженое разных цветов бывает. Вы же, Радикс, говорите, что оно белое?
1: Вот то, которое сейчас тут, в холодильнике, это сливочное мороженое. А рядом готовится шоколадное, фруктовое, когда добавляют что-нибудь, какао, например.
0: Наши ученые рассказывали мне об одной очень интересной добавке. Один умелец добавил в смесь белок какой-то медузы, и представьте, мороженое стало светиться.
2: Ух ты! Оно съедобное?
0: Вполне.
2: Не стал бы все равно такое пробовать. Мороженое из медузы. Мало того, что холодное, так вдобавок и...
1: А я вот стал бы, Брам. Впрочем, меня и обычное беленькое в вафельном стаканчике устроит. Скорее бы уж оно замерзло. О, открывают. Эй, стойте! Стаканчики куда-то быстро понеслись. А там опять люди. Не успел.
2: А что они делают, эти рабочие?
3: Мне кажется, они сейчас его есть будут. Ишь, как рассматривают. Почему-то некоторые стаканчики в какой-то тазик бросают. Так неаккуратно.
1: А, понял. Это брак. Где-то вафля треснула, где-то мороженое как-то криво застыло.
4: Так, пойду до конвейера.
3: Эй, куда вы? Надо их догнать.
2: Коллега, ну уж в этом-то цехе холодно, раз мороженое уже охладилось. Надо, чтобы оно не растаяло.
0: Наверное, земляне там работают в шубах. Ах, как романтично. Какая прекрасная работа.
1: Да ничего подобного. Может, тут и холодно, но все нужно делать очень быстро. Наверное, именно чтобы мороженое не растаяло. Так что люди замерзнуть не успевают. Они очень активно все делают. И мне по-прежнему жарко, потому что быстро бегу вдоль конвейера. Вернее, пытаюсь бежать, потому что ваш термоскафандр, чтобы я еще когда-нибудь вас послушался.
0: И что? Что происходит дальше?
1: Стаканчики въезжают в какую-то дыру и выскакивают из машины с другой стороны, одетые в прозрачные пакетики.
0: В такой упаковке мороженое дольше хранится.
2: Да? Вот интересно. Подумать только.
1: Друзья, решающий момент. Вот. У меня в руках долгожданный стаканчик. Я распаковываю.
0: Радикс, не забывайте о моей просьбе. Запомните все, что сейчас почувствуете, когда будете есть мороженое. Это надо рассказать всей планете Азира.
2: Ащи! Удачи, коллега! Приятного аппетита! Что? Так вкусно, Радикс?
0: Счастливчик.
1: Ну же!
0: Ну как, Радикс?
1: Да термоскафандр не открывается!
2: Так вы не попробовали мороженое?
1: Как я могу что-то съесть, если у меня на голове вот этот стеклянный шлем от скафандра не снимается?
2: Радикс, дружище, возвращайтесь на космолет. Я попробую вам помочь и прихватите мороженого с собой.
1: Хорошо. Я возьму несколько стаканчиков и положу в карманный отсек своего скафандра.
2: Прекрасная мысль! А наша передача подходит к концу. Уважаемые слушатели, продолжайте следить за репортажами с Земли. С вами был Брам.
0: Мудрица я.
1: И я, Радикс, телепортируюсь в космолет.
5: Энциклопедия интересных вещей.
1: Ну же, Брам, давайте, вытаскивайте меня из скафандра!
2: Не переживайте вы так, Радикс. Зато вы не простудились на фабрике мороженого. Вот все в порядке. Вы на свободе. Ну а где там наше холодное лакомство?
1: Что? Оно растаяло! В скафандре! Он же с подогревом!
2: Это же хорошо! Раз мороженое растаяло, оно не такое холодное! Вы же поделитесь со мной.
1: Мороженое было такое воздушное, красивое. Стаканчик, а над ним облачко.
2: Хорошо, что в пакетик непромокаемый упаковали, правда? Все-таки люди такие изобретатели.
5: Энциклопедия интересных вещей.

ходить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Здравствуйте! В очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Собака может рисовать не хуже человека.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: детское радио.
1: Если мама занята, папа на работе, сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.

0: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: выборы в детском саду, космические сладкоежки, школьный герой. В детском саду «Кораблик» в чукотском поселке Проведение прошли выборы. Ребята из подготовительной группы выбрали, что им подадут на полдник. Воспитатели подготовили бюллетени, это такие листочки для голосования. Поставили кабинку, куда надо заходить, чтобы проголосовать, и урну. Урна – это такой специальный ящик со щелочкой, в которую надо опускать бюллетени. В списке кандидатов было 3 блюда – брокколи, печенье и вафли. В итоге победили вафли. Что неудивительно. Воспитатели говорят, что это был важный урок. Ребята поняли, что голос каждого важен, а выбор большинства нужно уважать. С победителем дети встретились на полднике и были очень рады итогам выборов. Космонавты тоже большие любители сладкого. Они с удовольствием на работе готовят и едят торты. Об этом журналистам рассказал российский космонавт Андрей Федяев. Он частенько радовал коллег сладостями собственного приготовления. Например, сделал торт на день рождения своей коллеги из Америки Джессики Мейер. Он использовал сгущенку, медовый хлеб, йогурт и ягоды. Главный секрет заключается в том, что космический торт делают из готовых продуктов. Его не пекут, а собирают. Выпечка в космосе невозможна. Духовка в невесомости не работает, а крошки могут попасть в оборудование. Но космонавты придумали, как даже вдали от дома устроить настоящий сладкий праздник. Из космоса спускаемся на Землю. В Санкт-Петербурге открыли бюст космонавта Германа Титова. Его установили во дворе школы номер 690. Весной ей присвоили имя Титова. А осенью в честь 91-й годовщины со дня рождения космонавта поставили скульптуру. Теперь у ребят из этой школы есть свой герой, на которого можно равняться. Герман Степанович Титов стал вторым человеком в истории, который побывал в космосе. И первым, кто провел там больше суток. Он первым в мире поел, поспал и сделал зарядку в условиях невесомости. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Началась трудовая неделя. Понедельник в права заступил. Чтобы дни веселее летели, энергичных желаем вам сил. Ну вот, ребята, мы с вами здесь, все вместе, на волнах детского радио. Понедельничек, привет. Катя Знайкина, привет.
1: Привет, Супер Гарик. Привет, наши дорогие ребята, взрослые, мальчишки, девчонки. А также, ну, конечно же, безусловно, попугаи, хомяки.
0: Да.
1: Наконец-то собаки с кошками включили радиоприемник и готовы развиваться вместе с нами. Но, надеюсь, выходные у вас хорошо прошли, ребята, конечно же. А выходные прошли не просто так для ученых. И, вы знаете, чудеснейшая новость,
0: так,
1: Гарик.
0: Ну?
1: Я знаю, как защитить тебя от старения.
0: Ну, Знайкина, я уже защищаю каждый день себя от этого дела. Видишь, каков?
1: Представляешь, оказывается, так, виноград... может сделать так, чтобы наш мозг старел медленнее.
0: Я знаю, я как раз-таки виноград использую.
1: Любишь виноград?
0: Люблю, но...
1: Но не ем.
0: Ем, и даже соки виноградные тоже люблю.
1: Да? Ну, да. Сок, это не то немного. Ну, к такому выводу пришли ученые университета Восточной Англии и опубликовали вот свой научный обзор. Представляешь?

0: Знаешь, там в винограде дело в том, что содержатся кое-какие вещества, и они как раз влияют. Они провели исследование, ну, конечно, на пожилых людях, да, на бабушках, на дедушках, вот. И отличный эффект показал вот этот вот состав, что есть в винограде.
1: А какой, черный виноград, белый виноград, или это не важно?
0: Нет. Ну, вот написано, что виноградные напитки нет. А вот сам виноград только так и нужно есть побольше. И даже в подростковом возрасте. То есть дети тоже с удовольствием могут его начать потреблять. И как раз сейчас сезон же получается, правильно?
1: Да, вроде как, да. Винограда. В магазинах его полно всякого разного.
0: Ну да, вот. Так что хорошие новости. Ребят, с них и нужно начинать любой понедельник и любую неделю. Но не о винограде мы будем говорить, конечно, сегодня. Сегодня поговорим на другую тему. Озвучите, пожалуйста.
1: Итак, внимание, ребята, тема сегодня у нас жарко.
0: Ну все, но подсказал.
1: Подожди.
0: Ну все.
1: Ну, тут загадки тут написано. Ну, в этом доме очень жарко. Веник трудится с мочалкой. Воду льют ковшом на камни. Пар стоит. Дом этот...
0: какой-то. Как называется этот домик, ребята? Наверняка вы там были, может быть, были ваши родители. Рассказывайте, пишите на сообщалочки или дозванивайтесь прямо сейчас в прямой эфир 8495 134 56 64.

0: Ивицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
2: Тему нашего сегодняшнего шоу будет объявлять Машулька. Здравствуй, Машечка.
3: Привет.
4: Привет.
3: Маш, тебе повторить загадку?
4: Да.
2: Слушай внимательно. В этом доме очень жарко. Веник трудится с мочалкой. Воду льют ковшом.

0: шатром на камне. Пар стоит. Дом этот...
1: Баня.
2: Дом этот баня, говорит Маша. Абсолютно верно. Умничка. А представляете, ребята, праздник-то какой сегодня, ну? 28 сентября. День банного веника.
0: Потрясающе.
2: Да, есть такой. Вот в старину на Руси именно в конце сентября начинали заготавливать веники на весь год. Ну, а в 2007 году Союз банщиков решил сделать этот праздник официально. И сегодня мы говорим с вами о бане. Расскажи, Маш, ты была в этом домике банном?
1: Да.
2: Была. Ты любишь? И ты часто посещаешь баню? Расскажи, пожалуйста.
1: Нет, не часто. Я только один раз была.
2: Один раз тебе не понравилось, и ты туда не пошла? Или все-таки понравилось и собираешься еще?
1: Мне понравилось, и я собираюсь еще.
0: Хорошо.
2: А кто у тебя в семье тоже любит баню?
1: Мама.
2: Ух ты.
0: Ну, сейчас папа, конечно же.
2: Нет, вот с мамой в баню такой девичьей компании, да, можно сходить и расслабиться в выходной день. Ну, спасибо тебе, Машенька. Да, с легким паром, хочется сказать уже всем нашим радиослушателям. А вдруг кто-то, Гарик, ты можешь себе представить, что колонка у кого-то какая-нибудь, да, радио маленькое есть в бане?
0: Ребята, мы представляем это и желаем вам хорошего денька.
2: В общем, и с легким паром.
0: Да, будем сегодня говорить о бане, не только, да. А вы, ребята, пишите, любите ли вы баню, бывали ли вы там когда-нибудь, да, какие ощущения. Потому что бань тоже, они же разные,
2: да,
0: бывают.
2: Парили, да, парили ли вас веником, о, это такое, конечно, отдельное удовольствие. Вообще, боитесь ли вы жары, там же очень жарко. Да, а бывают, кстати, бани вот всякие хамам, да, там не очень,
0: ну,
2: жарко.
0: Да.
2: Ну, не русская баня, но все же, расскажите.
0: Расскажите, напишите в сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Ну а также пишите в телеграм-канал Детского радио. Подписываться не забывайте. Ждем.

0: и супер Гарика.
1: Ребят, сегодня с вами говорим про баню. Праздник День банного венчика сегодня отмечается, поэтому всех вас с этим днем и поздравляем.
2: Да, вы знали, ребят, что баня — это одно из древнейших изобретений человечества. Еще старое, очень старое, самое старое письменное упоминание о бане оставил древнегреческий историк Геродот.
1: Да,
2: еще,
1: ты что?
2: Да, в 5 веке. До нашей эры, представляешь? Да, он описывал, как парились там кочевники, которые жили, да, в разных территориях, например, на юге России. Они ставили там шатер, нагревали камни в костре, заносили потом их внутрь и плескали на них воду. Получался пар, и они парились, сидя в этом шатре. Прошло больше 2000 лет, получается. А принцип-то
1: принцип тот же. Конечно. Так еще один факт, ребят, что на Руси баньку-то называли не просто местом для мытья, а говорили так: помылся, будто заново родился.

0: Да, или как в одном из новогодних фильмов, помнишь, баня очищает.
1: Конечно.
0: Но это правда.
1: Ну, так что, ребят, это непростые слова, действительно, силы восстанавливаются, хотя я баню не люблю и не хожу туда, но когда...
0: Сегодня сходишь, сегодня, видимо, да, в нашей программе. 3 часа с тобой в бане будем париться.
1: А, сегодня сама к нам баня в гости придет.
0: Конечно.
1: Вот это, да. Ну, хорошо.
0: Я думала, мы уже в бане, что-то жарко мне так. Ну, ух!
1: Ладно, ребят, пишите, ходите ли вы в баню, бывали ли там вообще, какие ощущения, может быть, вы ее тоже не любите и не особо цените. В общем, все пишите в сообщалочки, подписываться не забывайте, мы ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, ребята, ну что ж, мы продолжаем дневное шоу «Развивайка», и у нас для вас специальные новости.
2: Какие же, Гарри,
1: ну,
2: где новости?
1: Какие? Ну... Вот они, самые интересные, самые уникальные. Во-первых, ребята, никто не видит, но мы видим, пришел дядя Саша в студию, это одна новость. Да, ребята, представляете?
2: Вот это
1: да, дядя Саша, почтальон, наши все днем, и что в сегодня суббота.
2: Подожди, сегодня выходные, возможно,
1: он пришел в день бани.
2: Нет, в нашу баню. Нет, дядя Саша, я тебе скажу, он еще не уходил отсюда, он не может выйти, мы же в новом здании, ребята.
1: Вот
2: мы
1: именно
2: переехали, и, честно говоря, первое время действительно мы ходили, ну, я, по крайней мере, ну, я вообще не понимала, где я, куда
1: я
2: идти, направо, налево.
1: Меня до сих пор встречают, люди специальные проводят.
2: У нас большое здание, да, мы на 8-м этаже, детское радио располагается, технопарк НТВ, мы очень рады, у нас новая студия, и вы можете тоже эту студию, ребята, посетить.
1: Да, приходите, потому что мы для вас готовим очень интересную программу, во-первых, да, мы вам расскажем о радио и не только, мы вас познакомим с ведущими, со звукорежиссерами, вы вообще попадете, представьте себе, ну, просто невероятно, да? В прямой эфир. Ну, как такое может быть, а? Mm-hmm. Вас все увидят, вас все услышат. Вы можете еще с собой и рисуночки принести, а мы их покажем в прямой трансляции
2: вот,
1: на нашем
2: вот
1: сайте.
2: Вот смотри, кстати, какую поделку в выходные принесла
1: сахара,
2: девочка.
1: Наверное, да,
2: вот вам всем так кажется, а смотри, что там.
1: Конфеты?
2: Да.
1: Ну, тоже хорошо, ну, отлично.
2: Зря ему показала, ребят.
1: Давай, двигай сюда.
2: Походу, девочка конфет сейчас не будет. Это такая шкатулочка девочка принесла. На день рождения, кстати, приходила. Между прочим, у нас же на детском радио можно и день рождения отметить. Да, вот в это, у меня вот в субботу я проводила два дня рождения.
1: Да ты что?
2: Две девчонки такие хорошие. И так здорово, знаешь, одна привела друзей. Да, вот компания друзей. Они, все, они даже не все слушали детское радио, но всем понравилось. Знаешь, вот хорошая такая атмосфера, добрая.

0: экскурсиях обязательно тоже. И на днях рождения сундучок с секретом, он всегда с нами. Он такой наша пятая нога, не знаю, как сказать, да?
1: Это нога Знайкина того, кого надо нога.
0: Деревянная нога наш пятая. Подробности, ребята, об экскурсиях и о днях рождениях на детском радио вы можете найти уже сейчас на сайте. А какой сайт? DTFM.ru. Скорее заходите, ищите всю информацию. Кроме того, включайте видеотрансляцию. Она всегда работает, ребята, когда в эфире, например, шоу «Развивайка».
2: Да.
0: Да? Мы здесь, вот с вами. Вот Гарик настроил себе камеру.
2: Да. Прическу я себе сделал.
0: Да? Это новое?
2: Нет.
0: Все со старой ходишь, понятно. Ну и, конечно, ребята, мы ждем ваше сообщение, очень хотим узнать. Вы у нас банщики в душе, а может быть, кто-то любит хамам, да, такая турецкая баня. Расскажите, кто уже успел попариться немножко в этом году, в своей жизни?
2: Да, пишите, пожалуйста, свои сообщения. У нас есть сообщалки +7 916 968 0968, а также пишите в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем!

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Вот и он. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
3: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
11: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие, прекрасные радиослушатели. Вы находитесь на волнах детского радио, и мы продолжаем дневное шоу «Развивайка».
2: Паримся вместе, да, сегодня. Катя Знайкина и Супер Гарик в студии. Паримся мы, ребята, не потому, что мы что-то там переживаем. Нет, мы сегодня о бане говорим. День банного веника отмечается 28 сентября, и мы решили рассказать вам об этом древнем изобретении человечества, как баня. Хотим, конечно, узнать у вас. Рассказывайте скорее. Вы были в бане? Да, вот прям хочется поподробнее. Может быть, кто-то из наших юных слушателей уже такой заядлый банщик, знаешь, который с родителями каждые выходные ходит. У кого-то бани на даче, а кто-то любит, например, посещать хамам. Да? Я вот, кстати, люблю хамам. А ты знаешь, я недавно была в таком комплексе, спа-комплексе, и там интересный хамам был. В общем, сидишь, температура не очень высокая, ну, так, жарко, хорошо, да, но не сильно. Ну. Внизу вода, то есть по щиколотку, даже чуть выше, теплая, и сверху еще иногда распылителем капает тоже теплой водой, но иногда такая, пам, холодная, ну, не знаю, специально это или что-то сломалось.
1: Потекает
2: у них.
1: Потолок, может быть,
2: ну, скорее всего. Вот, в общем, вот такая баня мне очень понравилась, я так расслабилась сразу. Ну, когда, знаешь, стихия воды и вот тепло, ну, как будто на отдыхе побывал. Вот, мне очень понравилось. Но вообще, люблю, честно говоря, хамамы, а недавно в баню ходила,

0: банная история от Знайкина. Сейчас,
1: давай,
0: секунду.
1: Давай, давай. Ну-ну-ну, кто там был вместе с тобой, опять рассказывай.
0: Подожди, родственники, как всегда. Вот, и, соответственно, мы зашли в баню, и там банщица вышла. С таким огромным веером она парила, да, людей. Там все сели. Нет, вот она парила. И она включила песню, ну, чтобы это было красиво, еще такой запах был необычно, ваниль, апельсин, что-то такое. Это было общее массовое парение, в общем, вот так. И она парит, и я понимаю, что все. Но я где-то вот, я даже одной песни не могу продержаться, я поняла.
1: Тебе повезло, что она и сама пела. Это уже плюс.
0: А если бы я запела, все бы вышли. Но вышла я первая. Вот, но тяжело я переношу такую высокую температуру, но я знаю, что многие дети ее легко переносят. Вот расскажите, ребята, были ли вы в бане, с кем, когда и какие у вас банные ритуалы?
1: Да, ребят, рассказывайте, но у нас тут свои ритуалы, как говорится. Осень же в самом разгаре, да, и на подходе новое расследование Знайкина.
0: Что-то случилось в бане?
1: Может быть, и в бане, мы не знаем. В общем, Макс Добрыня и Мария Петровна угодили в очередную историю.
0: Но они, я думаю, ее распутают. Очередная история-то не у них, понимаешь, да?
1: Понятное
0: там какая-то
1: дело.
0: Ерунда опять произошла в сказочном мире. Загадочное существо появилось.
1: Да-да-да, все
0: и
1: так.
0: Все вот творит, что попало. Представляешь, спящая Белоснежка даже исчезла.
1: Ужас какой.
0: Да, а младшую дочку из аленького цветочка похитили.
1: Батюшки
0: не смешно
1: мои.
0: Даже, да. В восточных сказках испорчены магические предметы. Все, все, выхода нет. Вот я бы растерялась. Но не они.
1: Ну, не они, нет. Они смогут все сделать, да, наши прекрасные детективы из детективного агентства «Хрум», а вы все это сможете увидеть. Итак, спектакль называется «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Мы вам, кстати, ребята, рекомендуем приходить чуточку пораньше. Дело в том, что вас ждет веселая игровая программа, да, и сюрпризы тоже ждут.
0: Да, возможно, сделать фотографии с любимыми ведущими.
1: Да, мы тоже там будем, ребят, поэтому...
0: А, это у нас не будет. Да, я шучу.
1: Да, вот мы, например, со Знайкиной должны быть в субботу и воскресенье. То бишь, это какое число будет у нас?
0: Третье-четвертое. Уже? Вот-вот-вот в эти
1: вот
0: выходные?
1: Вот-вот, Знайкина, конечно, ребят. Мы придем пораньше.
0: Все.
1: За час, за два мы придем.
0: Ты-то да. Но за час мы вас всех ждем, ребят. Категория 6+. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Ну, а мы продолжаем... Пойдем в баню.
1: Пойдемте, ребятки.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребят.
2: Ну что?
1: Как в бане все-таки хорошо. Вот сидим с Гариком, паримся. Давай, парку поддай-ка. Или как говорят.
2: Сейчас я такого парку поддам.
1: Кто придумал баню, Гарик? Вот в чем вопрос.
2: Давай-ка разбираться.
1: А вот нет ответа однозначного. Слишком древняя эта история. Но баня в том или ином виде, она существовала у многих народов. Древние римляне, например, они строили огромные термы, да, с горячей, холодной водой, даже с массажными комнатами, с библиотеками.
2: Ой, хорошо.
1: В Древней Греции тоже любили мыться в банях. Ну, а в Индии и Китае горячие ванны с травами принимали. Их использовали еще в 12 веке до нашей эры.
2: Но
1: это очень давно было, Гарик. Да, с травами, кстати, классно.
2: Ага.
1: Баню, знаешь, когда поддают вот этого парку, да, и чуть-чуть туда в водичку добавляют какой-нибудь аромат.
2: Ой, это хорошо,
1: вкусно, да. Приятно.
2: Но, ребята, русская баня, это, конечно, отдельная история. Она появилась очень давно тоже, да, задолго до крещения Руси. И наши предки строили такие деревянные срубы, клали печь, да, нагревали камни и парились, собственно говоря. И делали это не просто, как мы уже поняли, чтобы помыться, да. Это было место, где люди и лечились, да, и отдыхали, и даже, представь себе, каким-то гаданием занимались.
1: Да. Я помню, там вот допекать младенца, да. Они его заворачивали, малыша, если он там болел, например, да, рос плохо. И вот около печки клали его, называлось допекать малыша. И существовало еще поверье, что в бане живет особый дух. Ну, кто-то и верит до сих пор. Банник.
2: Интересно.
1: Да, он мог и помочь, а мог и навредить.
2: Ты посмотри, а.
1: Поэтому в баню ходили с уважением, да, крестились, оставляли баннику даже кусочек хлеба с солью. Бывало, что-то у банника спрашивали, какой-то вопрос, да, задавали ему.
2: А он отвечал им?
1: Но он своеобразно отвечал.
2: Кто-нибудь его видел конкретно, нет? Или...
1: Нет, подожди. Ну, нет, конечно же, домового тоже никогда не увидишь, но он тебе может какие-то послания оставлять, да? Вот, то есть можно было спросить, и банник тебе что-то ответит. Я просто недавно, да, вот сериал закончил смотреть.
2: Правда,
1: взрослый. И там был банник, я только что вспомнила. Представляешь?
2: Вероятно.
1: До сих пор. А это современный, между прочим, сериал был. Да, в общем, баню придумал не один человек и не один народ, ребята. Это общее изобретение человечества. Но русская баня со своим жаром, паром и вениками – это наша гордость. Вот были ли вы в этой гордости в бане? Были ли вы, ребят? Скорее нам звоните и рассказывайте. 8495-134-56-64.

0: Каков вопрос?
1: Ребята, нравится ли вам баня? Любите ли вы ее? Ходите ли вы туда? Расскажите об этом, пожалуйста.
2: Банщица Лера дозвонилась.
3: Здравствуй,
2: Лерочка.
3: Лерочка.
2: Здравствуйте. Ну, расскажи, пожалуйста, когда ты впервые посетила баню и что тебе там понравилось?
3: Я посетила баню, ну, в 5 лет. Там собралась вся моя семья, все мои друзья. Мы, короче, сначала там поиграли в настольную игру. Потом мы попарились, потом опять настольную игру, и так бесконечно.
2: Угу.
3: До полуночи мы купались.
2: Ничего себе. Так, а ну вообще ты хорошо переносишь вот жару? И какая-то баня была с веничками там или
3: ну,
2: сауна,
3: да, да,
2: баня?
3: Мы отпаривали друг другу вениками. Я любила на самую высокую ступеньку садиться, там самая жара, я очень хорошо переношу жару, я прям люблю, когда баня.
1: Слушай,
3: а ты случайно... Русская она, баня.
2: Да, да, да, там очень жарко, согласна.
1: А ты случайно не встречала там банника в бане?
3: Ну, я иногда любила кричать баннику, если он где-нибудь... И он мне отвечал вроде бы какими-то стуками.
2: Мистика какая-то, ребята. А там купели не было? Еще вот, кстати, я вспомнила, что традиционно, да, любят люди, которые обожают париться, потом в купель окунуться, да, в прохладную, но не очень холодную, или там снегом обтирание устроить. У вас таких развлечений не было с родственниками?
3: Ну, вообще, да, были. Мы очень любили в снег прыгать, в сугроб огромный какой-нибудь такой.
2: Вот это, да, то есть по А что за праздник был, Лер?
3: Ну, там Новый год был.
2: А, ну это сам Бог велел, да. Каждый Новый год мы с друзьями, говорит Лера, ходим в баню. Она это может говорить спокойно. Спасибо тебе, Лерочка. Спасибо, что рассказала свою историю, ребят. Ну, а вы рассказывайте свои. Пишите, были ли вы в бане. +7 916 968 0968.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, читаем ваше сообщение. Кто же был из вас в бане? Пожалуйста.
2: Мы любим баню.
1: Ой, кто это пишет?
2: Здравствуйте, дорогие наши. Это Марк и мама Женя. Ага, здравствуйте и вам. Однажды нас пригласили в баню, но включить ее забыли. Поэтому баня нагревалась прямо при нас, и это было самое мягкое парение. Хорошо прогрелись, пропотели, и теперь просим друзей нам с Марком именно так приглашать нас заранее на растапливание. Вот представляешь, такая история приключилась. Но, кстати, это самая правильная вещь. Но вот насколько я помню и знаю, как раз аккуратное такое мягкое парение, не нужно входить, вот нагрел баню и пошел в 90 градусов, как будто это стресс для организма. А зачем? У нас что, стресса нет, что ли? Вот помимо всего прочего, ребят. Вот нужно аккуратненько все делать.
1: Аришечка и Софочка нам пишут, мы ходим с родителями каждую пятницу, между прочим, в баню.
2: Как это? Такие традиции чудесные.
1: Да, папа нас обдувает веером.
2: Ух ты.
1: Дышим мятой и душицей, а потом в комнате отдыха играем в карты, в шахматы.
2: Это папа пишет или я просто сейчас не уловила?
1: Нет, Арина и София. И сестра даже обливалась ледяной водой.
2: Ух ты.
1: Представляете, какая.
2: Ну, ледяной, кстати, для меня это такой стресс, конечно. Тоже.
1: Ну вот, ребята, спасибо, что вы пишете. Продолжайте в том же духе. Главное, подписываться не забывайте. Может, какая-то там история у вас действительно в бане случилась интересная. Может быть, вы банника встретили, да? Или

0: Их никто вам не вернет.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Он чуть что, закипает и...
4: Во-во-во-во-во-во! Она ему... Он ей, а я думаю так. Она ему,
3: а я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю, особенно Веснушку. Кипитошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
5: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Реклама. Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
9: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
10: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске стоматолог для панды, юные добрята, новый мультфильм. В Китае стоматологи выровняли зубы панде. Пушистого пациента зовут Байся. Ему 4 года. И весит он, как большой холодильник. Когда Мишка был маленьким, он повредил челюсть. Из-за этого она стала неровной. И медведь не мог нормально жевать бамбук, свою главную еду. Тогда врачи придумали, как помочь. Они взяли специальные резинки и прикрепили их к зубам панды. Каждый раз перед кормлением резинки снимали, а после еды надевали снова. Сначала Байся пытался снимать их языком и лапами, но за ним следили, чтобы он этого не делал. Так продолжалось 6 месяцев, и все получилось. Теперь у Байся ровные зубки, и он жует свой любимый бамбук. Из Китая переносимся в Россию.

0: России. В нашей стране появились добрята. Так теперь называют малышей из детских садов, которые принимают участие в проекте «Добрята». В течение года дошколята будут учиться помогать старшим, заботиться о природе, узнавать историю родного края и делать много-много добрых дел. Пока все это будет происходить в 20 садах Санкт-Петербурга. А через пару лет добрятами смогут стать дошколята по всей стране. Всех без исключения добрят, дошколят, учащихся школ с друзьями и семьями приглашаем в кино. При поддержке детского радио выходит мультфильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Премьерный показ состоялся в Москве в кинотеатре «Октябрь». Мне удалось побывать на премьере вместе с коллегами из детской редакции. Почему мы отправились в кинотеатр большой компании, расскажет в своем репортаже Егор Егоров.
1: На премьере гостей встречал главный герой мультфильма «Мамонтенок Пушистик». С огромной мягкой игрушкой можно было сфотографироваться и пообниматься. Режиссер и актеры выходили не на красную, а на синюю дорожку. Она напоминала море, по которому мамонтенок отправляется искать маму. Мамонтенок просыпается после тысячелетнего сна посреди ледяной пустыни и обнаруживает, что мир вокруг изменился. О прежней жизни ему напоминает знакомая с детства колыбельная. Она дарит Пушистику надежду. Где-то в далекой Африке его ждет мама. Старый добрый мультфильм стал большим приключением с новыми героями, испытаниями, юмором и, конечно, музыкой. Для детского радио эта премьера стала особенно долгожданной. Ведь наша группа поющих корреспондентов «Всем пять» записала для мультфильма песню. Она о том, как важно не сбиться с заветного пути. Поэтому мы также вышли на звездную дорожку, чтобы дать интервью журналистам и исполнить нашу песню. На первый показ пришли создатели фильма и актеры, которые подарили свои голоса главным героям. Маму мамонтенка озвучила певица Пелагея, а его друга поющего пингвиненка озвучил комик Вадим Галыгин. Режиссер Александр Войтенский рассказал, каким хотел показать мамонтенка зрителям.
2: Эти качества вечные, которые мы ждем от мамонтенка. Доброта, любовь к маме, уважение к окружающим и любовь ко всему миру. Музыка рассказывает нам, и песня рассказывает, что творится в душе героя.
1: А сама история рассказывает о том, что даже самый длинный путь становится легче, если рядом настоящие друзья. А впереди тебя ждет тот, кого ты очень сильно любишь.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Егора Егорова с премьеры мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Мультик выйдет на большие экраны 1 октября при поддержке детского радио. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях нашей радиостанции. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио.

0: Ребята, всем привет! Это снова мы, Катя Знайкина.
1: И Супер Гарик. Сидим в бане. Хорошо, ребята. Так сегодня проходит шоу «Развивайка». Ведь отмечаем День банного веника. Вот такой понедельничный праздник мы выбрали. И всех банщиков, всех любителей бань мы поздравляем. Это ваш праздник. Мы уже поняли, что среди наших, казалось бы, юных слушателей есть настоящие любители попариться. Да, кто-то с 5 лет ходит в баню, кто-то каждую пятницу ходит, да, в баню. Ребят. Я шокирована, ребята, это здорово. Но действительно, многие люди считают, да и врачи некоторые считают, что это полезно. Но все должно быть в меру, как и во всем. Да, и в еде, и в сладком, и в спорте, и в банных процедурах, так скажем. Да? То есть баня для каждого, она может быть разной. Вот как проходят ваши банные процедуры? Расскажите нам, какие у вас, может быть, есть традиции, что вы делаете после бани, да, может быть, в перерывах чай какой-то особый завариваете. В общем, делитесь и рассказывайте нам. Ну, а пока вы пишете, мы хотели вам напомнить, ребята, что есть еще у вас возможность классный себе плейлист составить для бани, например, да, чтобы он вас поддерживал.

0: чтобы задавал нужный тон, да, не нужную температуру, но в каком-то смысле тоже. Такие веселые, например, зажигательные песни. Потому что все эти песни есть на детском радио, и наверняка у вас есть любимые. И ваша задача проголосовать за свои любимые песни, если они вам нравятся, если вы хотите, чтобы они встали на вершину нашего хит-парада.
1: Да, ведь ведущий у нас какой замечательный. Диджей Микрофош. Мне вообще-то он с банником ассоциируется. Не знаю, как из этого лагеря.
0: Он вроде не так выглядит, да, но он его наверняка знает.
1: Наверняка знает, да. Так вот, ребята, успейте, пожалуйста, оставить свой голос за любимую песню, а вы можете это сделать до субботы, да?
0: Да, но вот. В субботу уже сам хит-парад выходит. Все, сам лучше, хит-парад. Наверное, все-таки до пятницы,
1: да? До пятницы, да. И тогда вы точно услышите свою любимую песню в хит-параде ТОП-20, о которых расскажет наш диджей Микрофоша.
0: Да, а будете активно голосовать, то она на первом месте может оказаться. Все зависит, ребята, только от вас. dtfm.ru, заходите и голосуйте.
1: Димочка пишет нам из Барнаула. Здравствуйте, пишет Дима. Моя мама работает мастерицей пара. Да, я в бане с 3 лет. А сейчас Диме 6, напомню. Но мама говорит,
0: уроки,
1: что маленьким детям
0: делает.
1: Вредновато потеть, поэтому мы обычно греемся между купанием в бассейне.
0: Правда?
1: Я люблю сам греть веером других. Греть веером.
0: А, ну вот я же тебе говорю, ну, да, банщица заходила с огромным веером.
1: Да,
0: и она говорила, поднимите ручки, поднимите вот так ножки, пяточки выставите. И она их прогревала, как понимаешь? Но в бане надо всегда в шапочке специально быть, чтобы голова не грелась.
1: Да.
0: Это важно, ребята. Нужно там тоже свои правила соблюдать.
1: Ребята, продолжайте писать, ждем вас и продолжаем наше дневное шоу «Развивайка».

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас разговор очень интересный, горячий разговор, банный
2: мы
1: разговор.
2: Мы в бане сидим, да. Ребят, находимся сегодня отсюда, и шоу «Развивайка» проходит, день банного веника отмечаем. И вот нам слушатели пишут, что парятся, да, в бане. И кто-то написал, что потеть детям...
1: Да, это мама Димы из Барнаула.
2: Да, маленьким вредновато, именно детям да. Вредновато. Но вот давайте разберемся вообще, зачем мы потеем. Это же не просто неприятность, да? Пот – это наш суперзащитник. Главная задача пота – охладить тело. Когда становится жарко, организм выделяет жидкость, она испаряется с кожи и уносит лишнее тепло. Если бы мы не потели, мы бы просто, ну, перегрелись и потеряли бы сознание.
1: Ну да.
2: Вот. И в бане потоотделение особенно сильное. За один банный час, например, человек может выделить от 500 до 1500 граммов пота. Да.
1: Полтора литра.
2: Ты представляешь?
1: Каждому.
2: Ну, кстати, каждому, согласна. Вместе с потом выходят вредные вещества, кстати, что тоже хорошо. Открываются поры, кожа становится чище.
1: Чакры не открываются?
2: Нет, хотя, может быть, чище и мягче.
1: Ну да, ну а еще во время потоотделения, ребят, сердце работает активнее, кровь начинает бежать быстрее по сосудам, улучшается кровообращение, поэтому после бани ты себя чувствуешь таким легким, отдохнувшим, воздушным.
2: Но есть одно но.
1: Так.
2: Потеть полезно, а быть мокрым и потным, например, в холодную погоду, это вредно. Так что после бани обязательно нужно вытереться насухо, высушиться, да, одеться потеплее. Вот это очень важно. Ну и, конечно же, действительно, каждый родитель, я думаю, знает, со скольки лет можно своего ребеночка уже потихонечку приучать.
1: Конечно.
2: Опять же, потихонечку. Температура невысокая, да, чуть-чуть. Можно там посидеть, если нет противопоказаний.
1: Да.
2: Это очень-очень важно.
1: Да, ну, ребят, вы тоже многие знаете про баню, мы тоже много всего знаем.
2: Подожди, а ты вообще не был в бане или был?
1: Ну, почему был, конечно.
2: А банные загадки знаешь какие-нибудь?
1: Знаки, да, конечно, знаю.
2: Ну, что ты молчишь, тогда рассказывай.
1: Ну, сейчас расскажу. Давайте тогда поиграем в нашу игру «Банные загадки». Ребят, звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: Это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
1: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет. Это Катя Знайкина, Супер Гарик. Продолжается шоу «Развивайка». Паримся в бане сегодня вместе с вами. Ребят, представляете, вот так и решили, а почему бы так не начать понедельник. Нам тепло, жарко, веников, правда, не хватает, но все равно банный день. Ой, банный день, знаешь, как в пионерском лагере.
2: Да.
1: Раньше был банный день.
2: Раз в неделю.
1: Вот она. Да, вот у нас сегодня такой же получился. Да не просто так, ребят. Кто только что к нам подключился, рассказываем. Сегодня день банного веника. Такой праздник. Представляете, даже у веника есть свой праздник. 28 сентября он отмечается. Ну и мы решили в баню дозаглянуть. Вместе с вами только, ребят, мы не одни здесь. Тут много наших слушателей в бане. Посмотри, какое количество, Гарик, любителей попариться.
2: Ох, да, это точно. Вот пишет ребята, Даниил пишет. Я очень люблю ходить в баню. А зимой мы всегда ходим в снег. Ну, после бани, собственно говоря. Завариваем чай с чабрецом и с мятой. Очень люблю баню, пишет Даниэла Шиях.
1: Ой, вот когда сразу, знаешь, атмосфера и чай там. Ой, так здорово. Вот еще у меня сообщение от Миланы. Я люблю ходить в баню с папой.
2: Так.
1: Потому что у нас своя баня.
2: Так.
1: И папа парит меня веником, mm-hmm. да, ручкой по рукам и ногам.
2: Mm-hmm.
1: Как-то ручка. И пишет Милана, что... Катя, я была у вас на экскурсии, представляешь?
2: Ничего
1: привет
2: себе.
1: Тебе, Милана.
2: Привет.
1: Конечно, помню.
2: Так, друзья, что у нас тут еще есть интересненького?
1: Ну, посмотри, у нас много банных любителей, но самое классное, что, надеюсь, после нашего сегодняшнего шоу Гарик, ребята, тоже отправится в баню. Прям так и хочется сказать тебе, чтобы ты туда пошел. Ну, потому что надо тебе сделать так, чтобы ты ее полюбил. Я уверена, после нашей программы так у тебя и получится.
2: Да, ребята, однажды, когда мы закончили как раз театральный институт, мы как раз-таки и поехали.
1: Да? И после этого тебе не нравится,
2: дом, да?
1: Да,
2: мне как-то не очень.
1: Ну, ты знаешь, Гарик, вот на Руси ведь в баню ходили все. От князей до крестьян. Да, и мылись там, и с удовольствием. Баня вообще, это просто невероятное что-то. Она полезная. Но полезная баня только тогда, когда там соблюдают меру.
2: Mm-hmm.
1: Да,
2: вот
1: меру
2: правильно.
1: Во всем. Нужно чуть-чуть попариться, потом отдохнуть, потом попариться. И обязательно пить воду или травяной чай, чтобы mm-hmm. восполнить потерю жидкости. Опять же, ошибка, например, когда люди пьют черный чай или там газировку между или кофе. Ни в коем случае, да, или даже какао не стоит. Ничего такого. Воду или травяной чай. Тогда жидкость будет у вас восполнена, да, вот эту потерю восполните и еще раз туда отправитесь.
2: Так, ну
1: и
2: хорошо.
1: Классно, конечно, в бассейне, да,
2: хорошо, знаете, мы сейчас с тобой немножечко попарились, сейчас немножечко отдохнем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребята, продолжаем. Мы сегодня говорим о бане-то почему? Потому что праздник у веника банного. Мы его поздравляем.
2: Поздравляем тебя, веник. В русской бане веник – это не просто украшение. Это такой, ребят, массажер, ароматизатор и даже лекарство одновременно. Самые популярные – березовый, дубовый. Березовый, он такой мягенький. Его листья выделяют полезные вещества, да, он помогает при простуде. Дубовый более жесткий, его любят за крепость, за благородный такой пар. Еще есть липовый.
1: Ой, очень душистый.
2: Он душистый, успокаивает. Хвойные, сосновые, еловые, можжевеловые для любителей погорячее. А бывают, знаешь, какие веники. Вот, мне кажется, тебе нужно в первый раз, чтобы такое впечатление сразу из крапивы.
1: Ой, красота какая.
2: Да, от них, между прочим, по телу бегут мурашки. А потом ты чувствуешь невероятную легкость. Да. И в старину веники, да, заготавливали в строго определенное время. Березовый там в конце июня, начале июля, дубовый в середине июля до августа. Ну, а как раз с 28 сентября, а сегодня 28 сентября, их начинали уже использовать и запасать на зиму.
1: Ну вот, вы знаете, ребята, есть же определенные правила, как веником париться, да? Сначала же его запаривают в горячей воде, чтобы листья стали помягче, да, чтобы не больно было. Угу. Потом им похлопывают по тельцу, создавая такой массажный эффект.
2: У меня уже мурашки.
1: Ай, ну, знаете, я же еще не крапивный взял веник, а просто обычный. Это не больно, Знайкина, если делать все правильно. А чувствуешь запах?
2: Запах. Березы.
1: Ага, вот именно. Березовый веник пахнет так, что хочется вдыхать, Знайкина, и выдыхать. Вдыхать и выдыхать.
2: Точно. Но ты знаешь, я что поняла?
1: Что?
2: Я-то была, наверное, все-таки в сауне. Я вот сейчас вообще поняла, что, может быть, я и не была в бане. Не помню. То есть веником меня никогда не парили.
1: Ну, значит, это не баня.
2: Значит, не баня.

0: Но я и температуру сильную-то не люблю. И я вот, да простят меня наши слушатели, я люблю хама.
1: Банник тебя хама. Не простит. Банник тебе скажет.
0: Он уже ко мне, походу, пришел, он стучится.
1: Вот карик.
0: Но, знаешь, какую бы баню вы не любили, ведь в разных народах действительно есть свои бани, там, финская сауна, да, вот кому это нравится. Она у многих людей. Кто-то любит русскую баню, турецкий хамам, но каждая баня хороша по-своему, Гарик. Подходит каждому человеку. Тут все индивидуально.
1: Ну что ж, друзья, пришло время нам с вами немножечко поиграть. Мы для вас подготовили музыкальную игру. Она называется «Из песни слов не выкинешь». Вам нужно будет угадать ту песню, которую мы с вами, точнее, со Знайкиной и загадали.
0: Так точно. Звоните 8495-134-56-64. Попаримся. Ой, поиграем.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Ой, что мы наделали, Гарик? Выкинули слова из песни. Ну, что будем делать с тобой, а?
2: Ну, что, искать?
1: Искать, думаешь? Да. Нет, вот по карманам смотрю, ничего нет, никаких слов, все пропало. Как же песня-то зазвучит?
2: А ничего страшного, у нас есть Ксюшечка, которая все слова сейчас нам найдет и вспомнит про эту песню.
1: Да ты что? Да. Ксюша, ты дозвонилась на детское радио? Привет!
3: Привет!
1: Здравствуй, дорогая Ксения. Смотри, у нас неприятность произошла. Мы выкинули все слова из песни.
2: Да.
1: Осталось только 4 слова. Попробуй, пожалуйста, угадать, что это за песня. Но если не получится, мы уж строчку подыщем, да? Она где-то вон там лежит.
2: Завалялась,
1: неохота за ней вставать пока просто. Ну что, ты готова?
3: Да.
2: Поехали. 4 слова из песни. Разные, белые, красные, вместе.
1: Угу. То есть они бывают разные, белые, красные, бывают вместе.
2: Ну, по сути дела, песни поют, что они всегда в разных местах.
1: Ой, да. Согласна. Мне кажется, я понимаю, о чем речь. Ну что, Ксюш, у тебя есть какие-нибудь мысли, о чем же эта песня могла бы быть?
2: Разные, белые, красные, вместе.
3: Ну...
2: А может быть, тебе вторую подсказочку, Ксюшечка, дать?
3: Да.
2: Хорошо.
1: Давай, вон она.
2: Вот, спасибо. Знайки.

0: Мы сегодня нас...
1: Пожалуйста.
0: Мы с тобой...
1: Это пар на меня так действует.
0: Именно. Поддай-ка парку. Итак, мы с тобой немного разные. Мы не белые и не красные. Я в полоску.
1: На этом строчка закончилась. Так
0: тоже дальше уже понятно будет. Я все нашел.
1: Ну что, попробуй подумать.
0: Мы с тобой немного разные. Мы не белые и не красные. Я в полоску, а ты...
1: Ну что, про что эта песенка? Знаешь, они должны быть вместе, но у людей часто они по одному встречаются.
0: Я вот этого не понимаю, честно говоря.
1: У меня есть даже целый мешок, где они по одному и никогда пару себе не находят. Я все стираю, стираю. Хоп, опять один остался. Да что ж такое-то? А самые мои любимые... Как ты говоришь?
2: Про носки.
1: Как? Все правильно, конечно. Умница, догадалась Ксюшенька. Это песня про носки.
0: Отлично.
1: И шерстяные носки здорово надеть после бани.
0: Конечно. А еще после бани знаешь, что здорово сделать?
1: Что?
0: Укутаться в классный плед с логотипом детского радио. Представляете?
1: Ксюнечка, это тебе достается приз от нас. Носи его
2: спасибо.
1: С удовольствием.
0: Спасибо тебе.
1: А ты в баню ходишь, нет, Ксюш?
2: У моей мамы... Ой, у мамы моей мамы есть баня, и я когда к ней в гости приезжаю, я там бываю.
1: Там играю, да, когда на холодное сижу?
2: Ну да.
1: Понятно. Ну, хорошо, что баня есть, да. Как-нибудь, может быть, и ты ее полюбишь от души. Ну, а пока в пледик наш укутаешься, и тебе будет тепло, как в бане практически.
0: Да, не отличайся, пожалуйста. Тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свои подарки. Ну, а мы, ребят, продолжаем разговор банный. У нас сегодня серьезный, горячий и очень интересный.
1: А гостей-то в баню будем звать к
0: себе? Конечно, конечно. А как же без гостей? Больше народу, как говорится, тем веселее. Это моя пословица про баню, которую я только что придумал. Ну, а прямо сейчас песню про носки. Давайте послушаем, вспомним, какая она веселая, замечательная. Погнали!

0: будет 5. Попробуй отгадать.
1: Очень маленькое существо живет в очень большом деревянном доме с ветками. Дружит с человеком, птицей, хищником, парнокопытным, символом Австралии и теми, кто имеет мозги. Обладатель запоминающегося носа, любит цветы и чистоту, боится всего на свете, особенно темноты. Может подарить испорченный подарок, с лучшим другом готов к любым приключениям, предсказывает погоду.
0: Кто будет петь? Отгадал?
2: Поет пятачок.

0: Пятачок.
1: Гонки за лайками. Лучшие из лучших.
2: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
3: Поскорей, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Воспоила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хренчая слегка.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера.

0: на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я пушистик, и я потерялся.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
4: Пушистик!
3: Приключения мамонтенка.
4: Мама!
3: В поисках мамы.
2: Я плыву к тебе.
3: В кино с 1 октября.
5: 6+.
6: Реклама.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
6: Ноль плюс.

0: нас будет, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: Московское время 16 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: выборы в детском саду, космические сладкоежки, школьный герой. В детском саду «Кораблик» в чукотском поселке Проведение прошли выборы. Ребята из подготовительной группы выбрали, что им подадут на полдник. Воспитатели подготовили бюллетени, это такие листочки для голосования. Поставили кабинку, куда надо заходить, чтобы проголосовать, и урну. Урна – это такой специальный ящик со щелочкой, в которую надо опускать бюллетени. В списке кандидатов было 3 блюда – брокколи, печенье и вафли. В итоге победили вафли. Что неудивительно. Воспитатели говорят, что это был важный урок. Ребята поняли, что голос каждого важен, а выбор большинства нужно уважать. С победителем дети встретились на полднике и были очень рады итогам выборов. Космонавты тоже большие любители сладкого. Они с удовольствием на работе готовят и едят торты. Об этом журналистам рассказал российский космонавт Андрей Федяев. Он частенько радовал коллег сладостями собственного приготовления. Например, сделал торт на день рождения своей коллеги из Америки Джессики Мейер. Он использовал сгущенку, медовый хлеб, йогурт и ягоды. Главный секрет заключается в том, что космический торт делают из готовых продуктов. Его не пекут, а собирают. Выпечка в космосе невозможна. Духовка в невесомости не работает, а крошки могут попасть в оборудование. Но космонавты придумали, как даже вдали от дома устроить настоящий сладкий праздник. Из космоса спускаемся на Землю. В Санкт-Петербурге открыли бюст космонавта Германа Титова. Его установили во дворе школы номер 690. Весной ей присвоили имя Титова. А осенью в честь 91-й годовщины со дня рождения космонавта поставили скульптуру. Теперь у

ребят из этой школы есть свой герой, на которого можно равняться. Герман Степанович Титов стал вторым человеком в истории, который побывал в космосе. И первым, кто провел там больше суток. Он первым в мире поел, поспал и сделал зарядку в условиях невесомости. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки, любители, любительницы бань. Мы вас всех приветствуем. И не только вообще всех, кто подключился к нам. Спасибо огромное, что вы с нами. Катя Знайкина уже здесь.
1: И супер Гарик, распаренный, тоже присутствует в нашей студии. Сегодня мы из бани ведем свое шоу «Развивайка». Развиваемся вместе с вами. День банного веника решили отметить. 28 сентября этот праздник отмечается. Оказывается, даже у веников есть свой собственный праздник. Представляете, как им повезло. Но вообще мы о бане немного уже всего рассказали интересного вам. И в бане же работают люди, да? Но они любят это делать, да? У кого-то это профессия, кто-то просто настоящий профессионал и приглашает к себе каждые выходные гостей и парит их, да, распаривает. Вот раньше, в старину, интересно, банщиков называли кусочниками.
0: Хорошо, почему?
1: А в средневековой Европе, да, банщик был еще и цирюльником. Стриг, брил и даже лечил зубы. Вот как тебе такой банщик, да? В каждой европейской бане была парикмахерская настоящая, а сегодня банщик такая редкая профессия. Настоящие мастера бережно хранят свои традиции. Ребята, и у нас сегодня в гостях настоящий гуру парного дела, пармастер, спа-технолог Вера Кетова. Здравствуйте, Вера.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, радиоведущие. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, родители. Всем большой привет.
1: Спасибо большое, Вера, что вы пришли. Ребят, включайте скорее видеотрансляцию. Да, ребят, я требую.
0: Жаль, что видеотрансляция не передает запах, который сейчас распространился по всей нашей студии.
1: Мы
0: запах...
1: еще дверь закрыли.
0: Дверь закрыли, замечательно. Вера принесла с собой...
1: Именинника, получается, да?
0: Да, и ни одного. Многие венчики, в общем, об этом поговорим. Скорее включайте видеотрансляцию. Кстати, можете задавать вопросы профессионалу, потому что, как вы, мы уже поняли, что вы любите и в баньку ходить, попариться знатно, поэтому пишите, может быть, вас что-то заинтересует, и вы себе в баньку как-то и поправите свою, да?
1: Да, конечно. Плюс 7-916-968-0968. Это наши сообщалочки. Можете еще дозвониться, в принципе, в прямой эфир и обязательно задать Вере свой вопрос. 8-495-134-56-64. Ну, а также мы в этом часе разыграем очень классный приз, который Вера тоже принесла с собой для юного любителя бани. Да, так что дождитесь. Ну, а пока вы, ребята, пишете, мы начнем знакомить вас с нашей гостьей. Вера, вы занимаетесь парением уже... лет 20, получается.
2: 20, ровно 20 лет.
1: Даже ровно, с юбилеем вас, Вера.
2: Это я готовилась, вспоминала, когда я была первый раз в бане. И как раз-таки в 2006 году. И мне удивительно повезло, потому что первый раз в баню меня пригласили в дом к семье Масловых. И я вот хочу рассказать ребятам, что у нас в России есть такой изобретатель, такой ученый Виктор Валентинович Маслов, который очень любил баню, и однажды к нему пришла идея, и он изобрел свою собственную баню, которую так и назвал баню. Маслова.
0: Это как радиоприемник Попова.
1: Да. С какой-то уникальной технологией, да, просто?
2: Да. Когда я к ним ехала в 2006 году, до этого в бане я не была. Видела их только, видела, как парятся, и причем в кино. А в кино это всегда комедийные такие сцены, связанные с банями. И думаю, ой,

0: Сейчас это будет так жарко, в бане еще и вениками бьют.
1: Вообще, да, неприятно.
0: Куда меня пригласили?
2: Сдается мне, это была комедия.
0: Поеду. И каково было мое удивление оказаться в бане Маслова, когда все вокруг было таким теплым, таким горячим.
1: Никого не били, да?
0: Да, там она как бы баня керамическая. И насколько приятно лежать на камушках, на теплых, на этих лежанках. Веники были, но веники были? Оказались совершенно, ну, не так, как это нам показывали, например, в кино. Это были мягкие, пушистые, звенящие вениками. Веники, оказывается, не нужно вот так вот бить и калашматить человека, а можно легонечко по нему пройтись, похлопать, хорошенечко вбить в этот жар. И действительно, вот именно вот в тот день я и почувствовала вот эту поговорку, что попарился в бане, как заново родился. Вот это обновление и родиться заново. Вот это ощущение, оно и было. Ну, конечно, вот с тех пор я лет 15 ездила в гости, парилась, и теперь последние 5-6 лет у меня своя баня Маслова, куда я, да, приглашаю гостей, своих друзей и родственников, всех. И вот всех парю.
1: Они... Но вы не устали, нет? Или вы, бывает, меня нет дома, я в отъезде на следующих выходных?
0: Нет, нет. Нет? А мы все, все любим баню. И маленькие, и старенькие, и взрослые,
1: а
0: и
1: как,
0: мужчины,
1: как
0: и женщины
1: часто?
0: Все.
1: Вот как часто вы посещаете баню?
0: Ну, я посещаю... Ну, сама лично, да, чтобы попариться, да, раз в неделю.
1: Обязательно, да.
0: Да, потому что этот эффект такой, что ты вот неделю прожил, это время как бы прошло, ты в баню зашел, и ты эту неделю себя смыл. А? И как будто бы ее не было.
2: Ой, так,
1: надо
2: вот
1: после эфирной недели смыла.
2: Я бы каждый день смывал бы. Эфирный день, а? Слушайте.
1: Ой,
2: а вот, вот смотрите, вы сказали, да, 20 лет назад вы в первый раз поехали в баню. А как вообще подготовиться к первому, да, походу, скажем так? Может, есть какие-то специальные ритуалы, подготовка, там как-то смерить давление заранее нужно, там, или что?
1: Тебе, да.
2: Мне, например,
0: ну,
2: да.
0: По поводу давления, конечно. Если есть температура, если человек болеет, если были какие-то операции, если врачи дают ограничения на парение, то в баню лучше не ходить. Идем здоровыми, хорошо себя чувствующими, в хорошем настроении, с желанием, все в меру, все в удовольствие. Как говорится, отдыхать, не работать.
1: Это точно. Ну что, наша банная тема продолжается. Ребята, пишите свои вопросы. У нас в гостях пар-мастер, спа-технолог Вера Кетова. Она принесла с собой потрясающие веники. Совсем скоро мы расспросим у нее о них, чем они вообще отличаются, да, и как лучше париться с помощью этих веничков. Ну, а вы тоже можете задавать свои вопросы. Пишите на сообщалочке детского радио. +7 916 968 0968. Также скорее включайте видеотрансляцию.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вера Кентова у нас сегодня в гостях, ребята. Все знает про бани и знает, как не подготовиться, что там делать, вообще, как там париться правильно. В общем, все сейчас мы расскажем.
2: Ну вот, хотелось еще спросить, Вер, а со скольки лет детям можно посещать баню? И какие у вас детки, например, приходят туда?
3: Значит, у меня у самой трое детей. И у нас, как бы, баня – это как само собой разумеющееся. И я, когда сюда шла, готовилась и думаю, вот у меня спросят про детей, как бы, когда можно париться. И смотрела старые фотографии. И я смотрю, что до года они как бы уже и вроде и в бане есть такие фотографии. Ну, конечно, нужно учитывать, что это не такая горячая баня на несколько минут, а полоснуться, так сказать, и баиньки, как бы. И, конечно, я посмотрела в интернете, что советуют педиатры, что до 3 лет не имеет смысла, как бы, детей туда носить, водить. После 3 лет рекомендуется баня, не горячая, 40-50-60 градусов, несколько минут, тоже не такое полное парение вениками, ну, там 2 раза по спинке, 1 раз по попке и выбегаем, как бы, пить воду. И, конечно, взрослые должны следить за ребенком, что он, какое у него самочувствие в бане. Но в целом я считаю, что если ребенок просится, если он уже может сказать «я хочу в баню, мама», то нужно взять. Ну и, конечно, если ребенок не хочет идти, то и тянуть его туда не нужно.
2: Ну,
3: потому
2: да.
3: что дети, наверное, ну не наверное, а точно чувствуют, надо ему сейчас туда идти или не надо. Ну, просится, возьмите.
2: Ну да, вот раньше же детей в русской печи допекали, да, даже, да, да? Говорили. Да, да, да. Тоже и, парились, получается.
3: Да, и кроме этого еще есть и в художественной литературе, например, вот есть книга «Девочка из города», и там как раз описывается в одной главе, что детей внутри печи, внутри русской печи, их и парили, и купали туда, то есть... Вот русская печка, она стоит в центре дома.
2: Да.
3: Каждой своей стороной она обогревает отдельную комнату. Самая большая камера этой печи называется горнило. И горнило может как бы наверх уйти в свод. Такая печка называлась сводовая русская печь.
2: Угу.
3: После того, как ее протопили, оттуда выгребают золу, оставшиеся эти угли, стелят сено, стелили, или какой-то домотканный коврик. Конечно, нужно дать немножко подостыть, не в сильно
2: разогретую печь, это слишком. Да.
3: Вот и туда котелок с водой, туда детей. Дети знали, что до стен лучше не дотрагиваться, чтобы не обмазаться. Но пропариться, погреться, потереться мочалкой внутри можно печки, выскочить уже, ополоснуться здесь в тазике,
2: и
3: полотенчика,
2: спать.
3: Да, и на печку, все, спим. Поэтому как бы в русских печах не только как бы вот догревали детей, но сейчас это современные, это куветы, где малыши маленькие лежат, дозревают, можно сказать. Тогда это на печь.
2: Но тогда не было веников? В печках не пользовались вениками или были?
3: Веники, по-моему, вот в этом рассказе как раз-таки упоминается, что веник, по-моему, был. Был да? веник уже там, да.
2: Но покажите нам, покажите же, как
3: да,
2: ими
3: вот
2: пользоваться
3: сегодня,
2: там.
3: Сегодня привезла веники. Сегодня, конечно, в современном мире огромное разнообразие. Это и дубовые, и березовые.
2: Так.
3: Вот есть липовый, его мы можем вот узнать по
2: самый
3: липовым
2: душистый
3: цветочкам.
2: Тоже, да? Да. Душистый очень.
3: Вот, конечно, есть эвкалиптовые, вот есть веник из багульника, который очень хорошо тоже.
2: Почему он такой маленький, да.
4: Потому что колючий очень.
2: А, да?
3: Ну, скорее всего, вам не придется им париться.
2: Почему?
3: Это для запаривания, ну, для того, чтобы в бане был вкусный ароматный пар, для запаха. Значит, вот есть можжевеловый. И, что самое интересное, я его все-таки принесла, огромный, пихтовый, колючий.
2: Очень красивый.
4: Ой, колючий
3: веник.
4: Какой.
3: И вы, наверное, думаете, что это парень бездельников или лентяев. Но нет.
2: Так и представляется. Или папу большой.

0: Такого,
1: такого, папу.
2: Да, что мы делаем с этим колючим пихтовым веником? Значит, ополаскиваем его ледяной водой хорошенечко.
0: Так.
2: На лежанке лежит человек, которого вы собираетесь парить.
0: Так.
2: И этим холодным веником пихтовым накрываем его голову, лицо, прячем от пара.
0: А-а-а.
2: И сразу такое ощущение, что перенесся
0: в лес,
2: в сосновый бор после дождя. То есть вы лежите, вам жарко, но ваша голова полностью укрыта холодным веником. Эти ледяные капельки дождя как бы и гораздо-гораздо приятнее париться. Это вот для интересно. Чего
3: то
2: такой
3: огромный... То есть только для этого не надо им бить никого?
2: Ну, он
3: да?
2: еще дает аромат, да. А попариться можно вот дубовыми веничками. Они
3: а как
2: очень,
3: вы, да?
2: очень
3: как
2: мягкие.
3: Вы выбираете? Вот к вам приезжает толпа людей. Какой веник? Они сами приходят, выбирают? По настроению, по возрасту? Какие веники кому подходят, может быть? Расскажите.
2: Ну, веники есть любые. Можно выбрать разные. Но я действительно больше всего люблю, правда, дубовые веники.
3: Дубовые?
2: Потому что они самые мягкие. Угу. Веник не должен быть, конечно, в ванне сухим, он не должен быть мокрым.
3: А его надо сначала в воде вымочить или нет?
2: Ну вот дело в том, что, да, я видела, что опускают их в кадушку с водой, угу. потом достают, и вода льется с них. Это, мне кажется, это неправильно. Вот сегодня я говорила про изобретателя Виктора Маслова. Угу. Вот он как бы изобрел такой шкафчик. Шкаф для запаривания веников и трав. И вот у меня ну, такой, угу. поэтому получается, я открываю дверцу, наливаю туда водички, ставлю, ну, ополаскиваю чуть-чуть так от пыли, два веника туда ставлю, угу. как бы закрываю, нажимаю кнопочку, водичка кипит, А-а-а. Это все пропаривается, да, и я уже достаю веник такой живой. Он, конечно, не сплющенный уже, листики у него так распрямляются, он такой звонкий, горяченький и угу. готовый к работе.
3: Угу.
2: Вот. Ну, да, конечно, в бане, вот если дровяная баня, угу. то умеют тоже люди как бы и завернуть в простынку его, помочить, намочить и положить на лежак. Ну да, веник перед парением нужно распарить. Он не должен быть сухим.
4: Угу. А мы сегодня еще говорили, кстати, помнишь, Найкин, о том, что некоторые даже используют и веник из крапивы. Как у вас с этим дело
3: обстоит? Да, кстати, пробовали.
2: Нет, крапива нет.
3: Крапива хоть отбавляй. Mm-hmm. Хоп, набрал и давай. Ну, кстати, опять же, это интересно. Вы попробуйте, потом нам расскажете.
4: На Знайкиной, давай пойдем эксперимент. Знайкина запустим.
3: Почему? Алло, Алена любит баню.
4: А, кстати, Алло, Аленушка, да.
3: Наша коллега. Вот на ней и попробуем. Может, почему вот, да. на нас?
4: Еще такой вопрос, Вер, к вам. Вы уже, как говорится, 20 лет в деле. Скажите, пожалуйста, мы сегодня тоже об этом говорили с нашими радиослушателями. Видели ли вы, слышали ли вы...
3: Опять ты
4: банника. Где этот...
3: Где он обитает?
4: Как его?
3: И как с ним надо
2: связаться? Я банника не видела. Но я слышала, да, что это древнее поверье, что в доме живет домовой, в бане банник. И на всякий случай, у меня действительно каждый раз это есть мысль в голове, а вдруг действительно он существует и живет в бане. И я всегда ее оставляю чистой. Нельзя, я считаю, попариться в бане, все бросить и уйти.
4: О, нет, кощунство.
2: Обязательно нужно навести порядок, все ополоснуть, смыть, оставить ее сухую. И тогда, даже если он есть, этот банник, он будет вами доволен.
3: Да, ну вот, видимо, поэтому вы его и не видели, потому что он всегда просто довольный, что вы все оставляете, убираете за собой. А может, его еще как-то можно подбадривать, подкармливать, не знаю, что-то ему оставлять.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Про какие-то истории банные, все вам наша Верочка сегодня расскажет. Так что ждем вас, можете дозвониться в прямой эфир, можете написать +7 916 968 0968. Всех ждем.

0: унижать, ни обижать. Нельзя своих друзей. Нетрудно дружбу потерять.
1: Нетрудно дружбу потерять.
2: Найти ее трудней.
1: Не страшно, если ты щенок, а страшно, если одинок. Ох, как страшно.
0: Ох, как страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть. Дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть. Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете.
3: Думали.
4: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
3: И что, больше подарков не будет?
4: Будут, призы новые, новые загадки.
3: Правда, что ли?
4: Да, ведь это говорю вам я, сундучок. Секретом.
3: Понял? Класс!

0: игра «Сундучок с секретом».
1: Новые призы и новые загадки.
0: Каждый день
1: на детском радио. Сыграй со мной.
2: Ноль плюс. Реклама.
3: Привет, вы

0: 8-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама. Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
4: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
5: Конечно, потому что спектакли интересны. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
6: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Акулы – отличные акробаты.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Развивайка на детском радио. С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
3: Ребят, всем привет! Мы находимся на волнах детского радио. Продолжается наше дневное шоу «Развивайка». Катя Знайкина здесь, Супер Гарик здесь. Наша Вера замечательная тоже здесь. А Вера, ребята, не просто так здесь у нас находится. Сегодня мы про баню говорим. Она мастерица пара. Она может сделать так, что... Ой, ребята, будет сейчас на все сама расскажет.
4: А может, мы и сделаем так, чтобы...
3: А может, мы сделаем, действительно.
4: Но Вера принесла много веников банных. Банный веник сегодня отмечает свой праздник, 28 сентября. Поэтому мы решили сходить в баню и пригласили к себе в гости Веру. А, хочется посмотреть вообще, как это примерно, да, выглядит. Гарик, ты будешь тогда нашим, как это называется?
3: Подопытным?
4: Кролик? Да, да, подопытным.
3: Почему? Это же я готов. Сейчас, ребята, включайте вид-трансляцию. Сейчас Вера покажет, как правильно нужно парить.
4: Да, тогда Вере, может быть, стоит подойти к тебе, или
3: пожалуйста.
4: Ты к Вере? Как тебе удобно будет?
3: Я могу к Вере подойти.
4: Ну, давай.
3: Я
4: давай.
3: Пошел?
4: Ну, тогда иди, получается. Я пошел? Ну, давай, давай, успех.
3: Давайте, ребят, я пошел.
5: Так, а мне что, уступить место, да?
4: А вы сначала вот расскажите, как правильно, получается, парят человека, да, и что самое важное при этом?
5: Да, значит так, тем, кто можно... Кому можно, а кто не болеет, значит, идем в баню. А, для начала...
4: Ты не болеешь?
3: Пока нет.
5: Для начала одеваем шапочку, голову бережем от горячего пара, от перегрева, голову бережем или веником ледяным, как я вот сейчас рассказывала, укрываемся, или одеваем шапочку. А, я, конечно, не рекомендую заходить сразу резко в перегретую баню, чтобы ваша кожа не получила ожог. Как бы рекомендую, конечно, зайти чуть-чуть, нужно ее все-таки остудить, хотя бы до 60, 70, 80 вот так вот градусов. Не ставить себе задачу зайти, совершить героический подвиг, там, высидеть 10 минут, подождать, пока у тебя уши в трубочку

0: свернуться и выскочить с холодными там ногами.
1: Ну да, нет, не приятно. Вот у нас слушатели писали, что забыли включить баню, сели туда и включили. И получилось у них вот это мягкое нагревание.
0: Как вариант, да. Парень. Как вариант. Задача в чем? Значит, зайти и начать потеть, пропотевать. Помним, что кожа это все-таки выделительная система, и капельки должны сами просочиться через эти поры, и вот эти ручейки должны появиться на человеке. Но спустя 3-4 минуты, как он находится в таком в теплом помещении.
1: Если не появляются?
0: Значит, появится,
1: надо температуру, да, чуть-чуть прибавить, может быть.
0: Ну, думаю, что 60-70
1: бывают
0: градусов
1: люди,
0: можно уже начать потеть.
1: Бывают люди, которые плохо потеют. Вот, я знаю, многие девушки тяжело заставить себя потеть. А мужчина, например, папа, зашел только в баню, просто на секундочку,
2: он
1: весь еще мокрый
2: до,
1: уже.
2: Он до бани.
1: Да,
2: уже
1: весь мокрый вылез, а женщины сидят.
0: Ну, вот я могу, кстати, из опыта сказать, что это все приходит, наверное, со временем, с каждым разом. Вот чем больше раз ты посетил баню, тем у тебя, наверное, кожа сама начинает как бы привыкать и сама уже знает, что
1: Избавляемся от токсинов,
0: сейчас начинаем потеть.
1: Сброс пота.
0: И вот, когда вы уже, так сказать, согрелись, так, раскисли.
3: Вера надевает перчатки, ребята, да, в этот момент.
1: Так иди уже.
0: Многие видели такие перчаточки специальные для скраба.
1: Ой, кстати, у меня такие дома есть.
0: Берем, да, или мыло, или скраб, или гель. И по себе аккуратненько проходимся. Ручки, ножки. Как бы, конечно, прежде чем начать париться с вениками,
1: надо,
0: конечно, лучше,
1: скрабироваться,
0: лучше, да, смыть и какую-то, не знаю, пыль, что там у нас еще, кожу, в общем...
1: Лишнюю кожу, вот эту змеиную, сейчас мы с Гариком-то снимем. Но ты садись, Гарик, да, на место Веры тогда. Хоть немножко наши слушатели, которые включат сейчас на dtfm.ru видеотрансляцию, они хоть посмотрят, как вениками-то пользоваться, да, правильно.
2: Да, ребят, я готов сейчас...
0: Можно спрячу голову?
2: Пожалуйста, да, Вера надела на меня шапочку, я готов... Кстати, а вообще в бане-то сидячего человека обычно тоже же бьют? Ведь это же нормально, или как?
1: Лежачего не бьют?
2: Да. Или как это, по правилам?
1: Вера, правда, сейчас без микрофона, да, поэтому не очень слышно, да? Сейчас вопрос задавать
2: комфортно, не
1: время.
2: Комфортно, я сам себе задаю вопрос. Комфортно, конечно, лежачим. Видите, но сейчас посмотрим, что у меня получится.
1: Да, так как у Веры нет микрофона, мы сейчас покажем для наших слушателей, которые включили видеотрансляцию, они услышат это шуршание, да. Это прекрасно, замечательно. Да. Если что, можете в Гарик микрофон что-то сказать, если есть что.
0: Помним, что холодный воздух, он у нас собирается внизу, в ногах, возле пола. Весь горячий воздух поднимается к потолку.
1: Да.
0: После того, как мы поддали или на каменку, если у нас дровяная баня, или жарогенератор, если это у нас баня Маслова, подождали, когда помещение наполнится паром, то мы обе руки поднимаем к потолку, трясем веничком, захватывая каждым листиком, каждой веточкой, захватываем горячий воздух и аккуратно с потолка опускаем на человека. Конечно, резко бить не надо. Веники горячие, и это будет неприятно. Все-таки человек должен привыкнуть,
1: может,
0: что
1: дать сдачу.
0: По нему... Да, или сдачу. По нему как бы мы проходимся хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, чтобы он привык. Касаются веники, касаются листики. Если вы все делаете правильно, то вы услышите ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да? Но мы сейчас там не услышим, потому что Гарик в футболке в любом случае, да, по голому телу по-другому.
0: Я захватываю пар с потолка.
1: Так, он у нас есть пар, ребят, мы кондиционер включили на 50 градусов.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой,
1: ребята, ой-ой-ой. Ой, Гарика парят.
2: Меня поймет.
1: Наконец-то.
2: Ой.
1: Гарик не сам парится,
2: Знайкина мечтала всю жизнь об этом. На это зрелище посмотреть.
1: Гарика.
2: Ой, какая красота.
1: То есть нежное похлопывание получается, да?
2: Похлопывание очень нежно
0: получилось.
1: Первоначально? Ага.
0: Да. Первоначально, конечно.
1: Так подожди, тебе еще может быть сейчас.
0: Желательно нежно. Но самое удивительное то, что человек находится в горячем помещении, лежит, казалось бы, на такой подогретой лавке.
1: Да.
0: И как только вы начинаете парить, по коже бежит мороз.
1: Мурашки, да?
0: Мурашки, да, мурашки. И вот это вот такое.

0: удивительное ощущение, когда ты зашел в баню, чувствовал себя, ну, таким сухим, что ли, опустошенным. И в момент парения вот этот вот мороз убегает по ногам, по рукам, проходится вот эта вот гусиная кожа. И после того, как этот мороз у нас убежал, конечно, вот здесь вот и начинается весь жар. И с каждым разом мы посильнее хлопаем. Равномерно нужно, конечно, прогреть человека, чтобы и руки, и спинка, и, не знаю, попки, и икры, все, пяточки, все, чтобы было равномерно прогрето.
1: Да, ребят, меня, конечно, Вера прогрела, но неравномерно, конечно, но это все потом, когда я в баню приду.
2: Ну и пар у нас не такой. Гарик, ты вообще обратил внимание, что ты в шапке все сидишь в ванной?
1: Ой, кстати, да, ребята.
2: Парится у нас.
1: Очень хорошо.
2: Да, да, хорошо, что не видно твоей новой прически. Но самое главное, что шапка не только сейчас на Гарике, ребята, а еще шапочка есть маленькая, небольшая, и халатик, который принесла Вера специально для того, чтобы вам его подарить, отправить. Такой набор юного банничка получается, да?
0: Банный халат, шапочка для юного банщика.
2: Ну, какая прелесть. Просто там еще какая-то вышивка, да, на шапке? Что там нарисовано? А, там персонаж. Что это за персонаж? Плута? Это Плута,
0: Гарик?
2: Ну, в общем, Гарик,
0: как будто многие дети
2: любят. Ну, собачка. Любят, собачка, да, долматинец.
0: С собачкой.
1: Ребята. Ну, не просто так, ребята, получите этот замечательный подарок, потому что Вера подготовила для вас вопрос. И, пожалуйста, Вера, сейчас вы можете задать его.
0: Да. Ребята, вот у меня в руках, кто видит... Тот видит, кто не видит, опишу. Специальные варежки банщика. То есть банщик одевает эти перчатки на руки, берет веники и начинает парить. И для того, чтобы руки не обжечь, ну и для того, чтобы веники мозоли не натереть, я хочу у вас спросить, как называются эти варежки? Три варианта ответов. Первый – верхонки. Второй – верхушки и третий – прихватки.
1: Ребята, кто знает ответ, скорее звоните в прямой эфир прямо сейчас. 8495-134-56-64 или сию секунду скидывайте свои варианты в сообщалочки. Ждем.
3: У дедушки запись.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, друзья, кто-то из вас сейчас получит подарок от Веры, и, возможно, это будет Ваня. Ванечка, привет.
2: Привет, Вань.
3: Ваня, привет.
1: Ты баню любишь, Вань?
4: Ну, я не знаю.

0: Знаю.
1: Ну, говори, как есть. Ты же не в школе.
2: Ну, нет и нет, Ванечек. Спасибо тебе, звоночек.
0: Ну, был один раз.
1: Вот, хорошо. Будешь и второй, потому что если подарок достанется, то, Ваню, в школу не выгулишь, так скажем, этот костюмчик, а вот в баню в самый раз. Но сначала ответь правильно на вопрос.
3: Вопрос. Как называются перчатки, варежки банщика? Верхонки, верхушки или прихватки?
0: Я думаю, что верхонки.
1: Правильно!
4: Молодец!
1: Молодец! Молодец. Вот человек, да, не настоящий банщик, так скажем, но все знает. Мне кажется, Вань, тебе в баню обязательно нужно сходить. Да, попробовать вместе с родителями, может быть, да. И у тебя, потому что появился суперкомплект. Вера Кетова тебе, наш пармастер, его подарит. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя, молодец.
2: Не отвечайся, пожалуйста. Вань тебе за эфиром расскажет, как ты сможешь забрать свой комплетик, шапочку, халатик и будешь им пользоваться.
1: Ой, повезло. Ваня в бане будет, окажется, обязательно. Ну, а мы потихонечку заканчиваем наш банный эфир. И хочется, конечно, узнать, вот мы уже с вами, Вера, сходили в баню, приготовились, попарились, все сделали. А что после? Какие ритуалы существуют у банщиков после принятия, так скажем, бани?
3: Многие банщики, ну, люди, которые посещают бани, после того, как их попарили вениками, любят ополоснуться ледяной водой. Ой. Или холодной. Кто-то любит побежать и нырнуть в купель. Или в бассейн. Если зима, да, то добежать до пушистого снега. Да, или как-то обтереться снегом, или нырнуть в этот снег немножко, полежать в нем. Ну, конечно, нужно тоже с осторожностью. Если вы только начинаете в баню ходить, может быть, и просто прохладной воды вам будет достаточно. Да. А постепенно уже снижать температуру. И, естественно, если вы уже бежите в снег, то нужно предварительно хорошо прогреться. И ноги у вас должны быть хорошо прогреты, и туловище. Так, чтобы вы резкого мороза такого не почувствовали. Почувствуйте покалывание в коже, вот эту пульсацию от веника и от холода, от холодного там снега или воды, но постепенно, все в пределах
1: разумного,
3: да, все с удовольствием и все в меру.
1: В меру, вот это самое главное, действительно, да. И по температуре, и по количеству времени, проведенных в бане, естественно, и плюс ко всему, да, не нужно такой стресс своему организму сразу в горячую баню входить и в холодную воду прыгать. Но нет, конечно, может быть, вы этого добьетесь через какое-то время.
3: Да, конечно, если организм подготовлен, он это может сделать. И второе, что, конечно, в бане очень сильно пропотеваешь. А это большая потеря влаги. И нужно этот водный баланс все-таки восстанавливать. И пить и воду, пить минералку, или квас, или ягодные напитки, морсы.
1: Можно, да?
3: Или чаи.
1: Ну, травяные, вот, наверное, да, лучше?
3: Да. Угу. Ну вот обязательно нужно
1: восстановить.
3: Пить, да, и чай или какую-то воду и восстановить воду в своем организме.
1: Да, да, потому что так будет просто обезвоживание. Ребята, если вы хорошо еще потеете, обязательно пейте водичку, да, укутаться потом можно в уютный плед и посмотреть какой-нибудь кино.
3: Да-да-да. Вот я как бы считаю, что нужно, ну, 2-3 раза обязательно зайти в баню и вот попариться. Попариться, выйти, отдохнуть, посидеть, попить чай или морсик, вернуться. И нужно дойти до такого состояния, что вы все уже закончили париться. Вы уже там ополоснулись, уже сидите в халатике, и вы настолько разогреты, что вам нужно еще остыть.
2: Да. Вот, ребят, мы хорошо сегодня попарились. Да, нам нужно и остыть немножечко. Сегодня у нас в гостях была Вера Кетова, пармастер, спа-технолог, гуру дела вот этого парного. И спасибо, что вы пришли,
1: да,
2: показали,
1: спасибо,
2: попарили,
1: Вера,
2: меня,
1: да,
2: как следует.
1: Ждем вас еще раз в гости. Огромное вам спасибо говорим.
3: Да. Спасибо и вам.
1: Ребят, ну а всем я говорю до завтра.
2: Пока,
1: Гарик, тебе тоже.
2: Да, ребят, «Сундучок секретом» совсем скоро. Оставайтесь с нами.
5: Любишь мультики? Знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как понять, что ваш ребенок вырос и стал подростком? Что может и должно измениться в ваших отношениях? И главное, как сберечь то лучшее, что в них есть? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
0: Реклама.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
9: Человек на 90% состоит из воды.
10: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
9: А почему?
10: А потому что он слушает.
11: Детское радио.
9: Не торопись взрослеть.

0: там? А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!
1: Московское время 17 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик. Начинается наша волшебная программа «Сундучок с секретом». А если вы хотите в этой программе поучаствовать, тогда прямо сейчас можете звонить в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64. Да, друзья, в сундучке лежит какой-то подарок, но мы не знаем, что это, и вам нужно будет понять, что же там закралось в нашем волшебном сундучке. Если вы все сделаете правильно и откроете сундук, тогда подарок, естественно, станет.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, друзья, встречаем первого участника нашей программы. Зовут его Артем. Здравствуй, дорогой Артемушка.
2: Здравствуйте.
1: Артем, ты помнишь, да? Ты задаешь три вопроса о призе, да? Которые начинаются со слова. С какого слова начинаются вопросы твои? Это. Ну, предполагаешь, там, это длинное, это мягкое, это съедобное и так далее, да? Потом, когда задашь три вопроса, тебе нужно уже будет предположить, что же находится в нашем волшебном сундучке. Ну, если ответишь верно, сундучок откроется, ты подарок заберешь. Если нет, тогда игра закончится, и значит, следующий участник будет продолжать игру. У нас есть загадка, Артем, и уже несколько подсказок. Я тебе сейчас это все напомню. Слушай, пожалуйста, внимательно. Договорились?
2: Хорошо.
1: Загадка. Это все для красоты. Им воспользуешься ты, если можешь нам сказать, что могло бы тут лежать. Это подойдет для мальчиков и для девочек, это уже подсказки. Это не расческа, бывает разных цветов, щетинок у этого нет. Это не для бумаги и это не зеркало. Что еще? Можно использовать летом и зимой, но это не гирлянда. Это не наносит на лицо и это точно... не животное какое-то. Все, Артемушка, пожалуйста, твои вопросы.
2: У этого есть холст.
1: Что есть?
2: Холст.
1: Холст? Ну, ты знаешь, нет, в данном случае холста нет.
2: Тогда у этого как раз кисточки есть?
1: Кисточки? Ну, возможно. Возможно, что-то там и есть такое.

0: Но, смотри-ка, мы же в подсказках, смотри, знаем, что щетинок там нету никаких. Понимаешь, какая штука? Это мы уже знаем. Значит, там кисточек нет. А, кисточки, да, у них же щетиночки такие, понимаешь, да?
1: Да.
0: Поэтому, наверное, там... Давай будем считать, что нет, кисточек нет.
1: Тогда там краски есть?
0: Ну, да, что-то такое есть. Там красочное, да. Хороший вопрос, Артемушка. Вот сейчас нам нужно определиться, что же это такое там лежит в нашем сундучке. Вроде как кисточек есть, но какие-то краски есть. Будешь совещаться или отвечать?
1: Отвечу, наверное.
0: Итак, внимание. Артемушка, что находится в сундуке?
1: Набор кисточек, ой, красок.
0: Ну, как тебе сказать, так сундучок, конечно, не откроется, потому что нужно... Нужно, понимаешь, какое-то определенное название. Там не просто краски, да, вот это не гуашь, понимаешь? А вот... Вот что-то такое там лежит. Какое-то одно слово нужно назвать, я так предполагаю.
1: Ну, тогда там краски.
0: Я говорю, краски мы и так выяснили, что там краски. Но это называется по-другому, скажем так, в данном случае. Это вот какие-то там краски есть, но это не гуашь, вот я тебе говорю. Понимаешь, как-то по-другому, может быть, они называются, либо просто одним словом назвать, что там такое лежит.
1: Тогда...
0: Артемушка, давай, время уже на исходе.
1: Это гравюры?
0: Гравюра. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Ах, нет, Артемушка, спасибо тебе огромное. Замечательные вопросы, прекрасная игра, но что-то другое в нашем сундучке. Ребята, скорее дозванивайтесь в студию. Всех ждем. Продолжаем.

0: Лапицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Сундучок с секретом.
2: Друзья, продолжаем думать, что же находится в нашем волшебном сундуке, и, возможно, его откроет прямо сейчас Машенька. Маш, привет.
3: Привет.
2: Маш, тебе подсказки напоминать?
3: Нет.
2: Угу. Ну хорошо, хорошо, тогда прошу с тебя три вопросика. Поехали. Ну?
3: Она с колпачками?
2: С колпачками? Ну, возможно, какой-то колпачок есть, чтобы это закрывалось. Возможно, там есть.
3: Это у этого... форма, как у карандаша?
2: Ну, ты знаешь, думаю, что нет. Не как у карандаша. Не, не как у карандаша. У кого там радио работает, Маша, интересно мне знать? Машечка, надо радио выключать, потому что связь сейчас перенапряжется таким образом, что мы не сможем с тобой продолжить разговор. Вот в чем суть-то. Давай третий вопросик.
3: Оно треугольное?
2: Нет, не треугольное. Итак, Машенька, что, по-твоему, в сундучке? Нужно одно слово.
3: Фломастеры.
2: Фломастеры. Хорошо, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, ребята, это не фломастеры. Машеньке говорим огромное спасибо за игру. Но, ребята, еще вам хочу сказать, что вы можете присылать свои варианты ответа в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Это мой телеграм-канал «Супер Гарик», так он называется. Там рядом микрофончик. Тоже туда пишите, куда бы вы ни написали. Либо в сообщалочке, как я уже сказал, либо в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Пожалуйста, подпишитесь, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, потому что ваши ответы я говорить не могу в прямом эфире, да, а ваши имена, ваши города с удовольствием буду озвучивать. Так что, друзья мои, будем продолжать нашу программу. Звоните, пишите, всех ждем.

0: сундучок с секретом.
1: И Константин дозвонился в прямой эфир. Здравствуй, Костечка.
2: Здравствуйте.
1: Кость, я тебе подсказки быстренько сейчас напомню, а ты пока думай над вопросиками, надеюсь, ты откроешь сундучок. Подсказки такие. Знаем, что это подойдет и мальчикам, и девочкам. Это не расческа, бывает разных цветов, там присутствуют некие краски, как раски разных цветов. Нет щетинок. Знаешь, щетинок никаких там нет у этого, значит, точно там кисточек нет, но какие-то краски имеются. Это не для бумаги, понимаешь, да? Есть какая-то панелька, скажем так, там. Можно использовать это и летом, и зимой, но это не гирлянда. На лицо это никто не наносит, на ногти тоже. Это какие-то краски, но это точно не гуашь, и с животным это не связано. В общем-то, все. Это явно не фломастеры и не гравюры. Костечка, твои вопросы.
2: Для этого нужна вода?
1: Еще раз, Костюш.
2: Для этого нужна вода?
1: Вода? Ну, думаю, что вода-то нужна, конечно. Давай дальше. Костенька, времени очень мало, Костюшка. Кость, как слышно, прием. Костечка.
2: Рисунки, получается, абстракции.
1: Чего? Какие рисунки получаются?
2: Абстракции.
1: Абстракции? Ну, смотри, что ты нарисуешь, Кость. Может быть, и абстракции. Нарисуешь абстракцию, будет абстракция. Это как от художника зависит, понимаешь? Давай третий вопрос. Более конкретный, пожалуйста. Времени мало, Костюшечка. Но все...
2: Это можно носить с собой?
1: Можно, да, это можно брать с собой. И этим можно пользоваться в каком-то помещении, мы так предполагаем, да? Итак, Костечка, что в сундучке? Вот смотри, не гравюра, не фломастеры. А что там, Кость? Там есть краски, какая-то специальная панель, чтобы вот эти абстракции, например, исполнять. Костенька, очень мало времени остается. Что в сундучке у нас, Костюш?
2: Мольберт.
1: Мольберт, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, Костя, спасибо тебе огромное за игру. Ребята, ну что же там, вы все знаете. Скорее звоните и пишите свои варианты ответа.

0: могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
4: Мы с Максом это поняли.
5: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
6: Ах ты, батюшки.
1: Хрум, школа юного детектива на детском радио.
2: Реклама.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов

0: Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГТД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: сундучок с секретом.
1: Ребят, всем привет, это Супер Гарик, и со мной рядышком волшебный сундучок. Он ждет ваших звоночков 8495-134-56-64. А еще мы всех ждем вас, наших дорогих радиослушателей. Приходите на экскурсию, знакомьтесь с нами, с ведущими, с сундучком секретом опять-таки. Передавайте привет на всю страну, ну и узнавайте много всего интересного о нашей прекрасной радиостанции. Также здесь у нас можно отпраздновать день рождения, повеселиться, сделать массу прекрасных фотографий на память, выйти в прямой эфир и запомнить этот день на всю жизнь. Так что всех ждем, приходите, приезжайте, прилетайте. Ну, а подробности смотрите на сайте dtfm.ru, категория 0+. Друзья, у нас на связи Любушка. Любонька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Любочка, здравствуй. Ты в прямом эфире на детском радио. Из какого ты города, кстати, дозвонилась? Расскажи нам.
2: Из Иркутска.
1: А, из Иркутска. Ну все, тогда я сейчас тебе напоминаю подсказки и загадку. Готова слушать?
2: Да.
1: Загадка такая. Это все для красоты. Им воспользуешься ты, если можешь нам сказать, что могло бы тут лежать. Подойдет предмет для мальчиков и для девочек. Могут пользоваться ребята вполне себе спокойно. Это не опасно, естественно, это не расческа. Бывает разных цветов. Там, кстати, есть какие-то краски, но щетинок там никаких нет. То есть без кисточек почему-то краски какие-то, да? Не для бумаги это все. Там есть какая-то специальная панель, но это не зеркало. Мы понимаем также, что можно это использовать и зимой, и летом. Можно даже с собой брать куда-то, но это не гирлянда. На лицо это не наносит, на ногти тоже, да. Там не гуашные краски, скажем так, животным это не относится. Это не гравюра, не мольберт, не фломастеры. И что еще? Да, в общем-то, все, самое основное. Я тебе напомнил. Давай, Любушка, давай твои вопросы, потому что в сообщалочках, я вижу, ребята присылают правильные ответы. Давай, Люб, первый вопрос.
2: Эти можно рисовать на стекле?
1: Прекрасный вопрос. Этим даже нужно рисовать на стекле. Так, ну ты можешь уже ответ дать, либо еще вопросик.
2: Это в баночках?
1: Да, да, там как раз эти красочки в баночках, да, все верно. И... Ну, вопросик еще один задаешь или ответ уже даешь? Любенька.
2: Это витражные краски?
1: Витраж. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет.

0: Внимание, ребята! Да, сундучок открывается! Любушка, мы тебя поздравляем! В сундучке действительно витраж, витражные краски. Они достаются тебе! Ну что, Верунчик? Почему Верунчик? Любушка, Любушка, ты рада, счастлива, расскажи.
1: Я очень счастлива.
0: Ну, вот, видишь,
1: я
0: как
1: всегда
0: я...
1: мечтала до вас дозвониться.
0: Ну вот видишь, какое счастье. И я мечтал, что ты дозвонишься наконец-то из Иркутска и откроешь сундучок с секретом. Люб, не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свои красочки. Ну а мы, ребята, продолжаем. В сундучке появился новый подарок. Вот, так что скорее звоните. Что же еще приготовил нам сундучок? Ждем. Давайте.

0: Сундучок с секретом.
1: Ой, ребят, ну вот только я напомнил вам всем про экскурсии, что у нас так весело здесь, занимательно и увлекательно, как вот ни с того ни с сего пришли в мою студию прекрасные девчонки и даже мальчишки, некоторые мальчишки даже уже бороды себе отрастили. Это детское радио, ребят, потому что все и старый, и млад слушают и правильно делают. Хочу со всеми вами, ребята, мальчишки и девчонки, поздороваться. Ребята, привет вам! Здрасте, мои дорогие. У нас сегодня Анютка. Анютка, между прочим, приехала из Новосибирска. А Ксюша из Москвы. Уляша тоже из Москвы. А Леночек из Санкт-Петербурга прибыла. Вероничка из Смоленска. А Верочка тоже из Москвы. Но также у нас здесь еще...

0: Мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: И Маришка, и Сережка, и Максимка, и Женюшка, и Сережка, и Каринка. Ну, конечно же, Катюшка. Все здесь собрались. Спасибо, что приехали, мои дорогие. Так, ну что, расскажите, как вам новая студия детского радио, девочки? Хорошо, хорошо, спасибо большое. А, ну, хорошо, как вам вообще наша студия? Вам нравится что-то?
4: Да.
3: Ярко здесь, хорошо?
4: Да.
3: Ну, здорово. А вы сегодня уже что-то от Кати Знайкиной узнали на экскурсии новенькой?
4: Да.
3: Да? Вспомнили вы, кто же создал первый радиоприемник?
4: Да.
3: Как фамилия этого человека?
5: Попов.
3: Спасла ситуацию, молодец. Попов, действительно. Ну что ж, девочки, спасибо, что прибыли. А, впереди вас ждет он. Это сундучок с секретом наш волшебный. Да, вы скоро его тоже откроете. Он к вам каким-то волшебным способом переместится, и вы посмотрите, что же там внутри. Ну, а мы будем общаться с Евой, она дозвонилась в прямой эфир. Евушка, здравствуй.
6: Здравствуйте.
3: Евонька, смотри, у нас новый приз в сундучке. Мы пока не знаем ничего, кроме загадки. Загадка у нас сейчас имеется. Если ты готова, я тебе ее оглашу. Ты готова слушать? Хорошо?
6: Да.
3: Пожалуйста.
6: Да.
3: Вы знаете и любите это. Что внутри? Мы ждем ответа. Все?
6: Это животное?
3: Ну да, в данном случае это действительно животное.
6: А это мягкое?
3: Ну, вроде как да.
6: А у этого животного есть зубы?
3: Но если оно не старое, конечно, да, да, то у него наверняка есть зубы. Ну и мы предлагаем, что молодой, с зубами, с хорошими. Ну что, Евушка, сейчас тебе нужно определить, что находится в сундучке. Ты можешь чуть-чуть посовещаться, если вдруг захочешь. Если нет, тогда можешь дать ответ. Как ты будешь действовать?
6: Я буду совещаться.
3: Хорошо, давай посовещайся, а я тогда смотрю ответы наших радиослушателей. Они присылают их на сообщалочки. Вот Ника прислала свой вариант ответа. Спасибо тебе огромное. Также прислал ответ свой Артем Шапитько, да, из Москвы. Спасибо. Продолжайте, ребята, присылать. Может быть, вы уже догадались, что находится в нашем сундуке. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города. Ну, а сейчас мы возвращаемся к Еве. Евушка, мы тут все за тебя болеем, переживаем. Девочки, волнуемся за Еву?
7: Да.
3: Конечно. Ну что? Ев, что в сундучке? Евонька.
6: Панда.
3: Панда. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Ошибочка вышла, Евушка. Но в любом случае, спасибо тебе огромное за игру. Ты первая приступила к разгадыванию этого приза, но ты очень здорово эту игру провела. У тебя все обязательно получится в следующий раз, поэтому пробуй дозвониться. Ну и вы, ребята, тоже наши мальчишки и девчонки, дозванивайтесь 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Так, ребята, мы понимаем, что в сундучке вроде как животное какое-то, да? Мягкое. Но это не панда. Но зубы есть. Зубы вроде как должны быть у этого животного. Вероничка дозвонилась нам в прямой эфир. Вероника, привет. Вероник, ты с нами? Вероникушка, тебя не слышу. Подключись.
2: Здравствуйте.
1: О, здравствуй, Вероничка. Фу, наконец-то ты с нами. Давай, пожалуйста, задавай свои вопросы, потому что надо бы открыть сундучок. Может быть, ты сейчас это и сделаешь?
2: Можно повторить загадку?
1: Загадку, пожалуйста, можно. Слушай внимательно. Вы знаете и любите это. Что внутри? Мы ждем ответа.
2: Это дикое животное?
1: Нет, не дикое.
2: Оно может быть полосатым?
1: Полосатым? Ну, может полосатым быть. Такс.
2: У него... Это птица?
1: Нет, к птицам не относится. И вот сейчас, Вероника, нужно дать ответ. Я могу тебе еще предоставить несколько секундочек на совещание, если ты хочешь, конечно. Если нет, тогда отвечай.
2: Я посовещаюсь.
1: Давай, посовещайся, пожалуйста. Ребят, захожу в свой телеграм-канал «Супер Гарик», тот, что с микрофончиком, да? Смотрю, что вы пишете. Что вы пишете, мои дорогие? А вы-то предлагаете свои варианты ответа, а я их смотрю. Вижу. Так, Алиса из Уфы писала нам, увидел. Максим и Матвей тоже писал. Маша из Ярославля. Так, продолжайте, ребята, писать свои вариантики. Очень интересно, что вы думаете о призе, который лежит в сундучке. Вероник. Ну что, как у тебя дела? Что в сундучочке?
2: Это кот.
1: Кот! Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет.
2: Это кот.
3: Это кот.
1: Это, ребята, не кошка, а ведь действительно вот такой вот кот замечательный, пухлый. Показываю его в нашей видеотрансляции. Вот так вот он выглядит. Ну, слушай, ну, это замечательная победа. Чистая победа, Вероничка, я тебя поздравляю. Этот котик скоро отправится к тебе.

0: что не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь его забрать, хорошо?
1: Хорошо.
0: Всего тебе хорошего, спасибо за игру. Ребят, ну вы сегодня два раза сундучок открыли, это очень хороший результат, завтра, надеюсь, будет лучше. Так что дозванивайтесь, ну а прямо сейчас готовимся к следующей программе, она называется «Час без правил».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: хотят.
1: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

я одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, что девчонки и мальчишки все происходят от меня, в целом мире лишь одна.

0: лезете?
1: Куда лезешь-то? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
3: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Реклама.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
3: Детское радио.

0: Московское время 18 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ребята, всем привет, это я, Супер Гарик. Продолжается наша программа «Час без правил». Точнее, она начинается, вот-вот-вот-вот, только она и началась. Но я так ее всегда жду, потому что вы в рамках этой программы демонстрируете свои уникальные таланты, вы рассказываете стихотворения, различные сложные скороговорки, поете песни. В общем, первый участник, кто дозвонится, может сделать все, что ему захочется. Вот захотели вы петь? Пойте. Захотели вы сыграть со мной в игру в слова, например? Пожалуйста, играйте. В общем, такие у нас правила в нашей программе «Час без правил», да? Как бы это ни звучало. Но, ребята, потом второй участник уже выполняет задание, которое оставил вам первый участник. Третий выполняет задание, которое оставил второй участник и так далее. Таким образом мы проводим этот час замечательно, весело, задорно, интересно. Ну и еще вы, конечно же, выполняете творческое задание, которое оставлю я вам, но чуточку попозже. Ну а прямо сейчас, мои дорогие, я спешу вам напомнить о том, что этой осенью вы сможете стать свидетелями уникального расследования.

0: А именно, вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо Юда». В сказочном мире появилось невероятное загадочное существо, и там, где оно побывало в сказках, все пошло не так. В сказке, например, «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. И даже спящая Белоснежка исчезла. Везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо Юда». Так вот, друзья, теперь вот нам интересно понять, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, между прочим, в самом сложном в их истории. Но мы все это совсем скоро узнаем, уже вот с 3 октября в Москве. «Хрум. Осторожно, чудо Юда». Кстати, еще в Санкт-Петербурге пройдут спектакли, следите за анонсами, за афишей. Мы вам, ребят, рекомендуем приходить чуточку пораньше, за полчаса, за 40 минут, для того, чтобы вы поучаствовали в нашей игровой программе. Будут сюрпризы, ведущие детского радио. Вот 3-4 в концертном зале «Космос» мы с Катей Знайкиной будем вас всех встречать. Так что, друзья мои, подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Так, ну что ж, самое основное на данную минуту я озвучил, ну а прямо сейчас я с огромнейшим удовольствием объявляю о начале нашей программы
1: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: без правил. На
1: детском радио. Ну что ж, ребята, встречаем первого участника нашей сегодняшней программы. Это будет у нас сегодня Матвей. Здравствуй, Матвей.
2: Здравствуйте.
1: Матвей, чем будешь удивлять всех наших радиослушателей? Что будешь делать?
2: Хочу сыграть с вами в снежный ком.
1: Угу, как интересно. Хорошо, будем играть тогда с тобой. Проверим, насколько мы с тобой внимательные. Тогда давай, Матвей, с тебя первое слово, и от него будем наш ком-то и катить. Готов?
2: Да.
1: Поехали.
2: Ковер.
1: Ковер-крот.
2: Ковер-крот-тапок.
1: Ковер-крот-тапок. Ложка.
2: Ковер, крот, тапок, ложка, коробка.
1: Ковер, крот, тапок, ложка, коробка, лыжи.
2: Ковер, крот, тапок, так, тапок, ложка, коробка, лыжи, мяч.
1: Угу. Так, значит, ковер, крот, тапок, ложка, коробка, лыжи, мяч, микрофон.
2: Так, ковер, крот, тапок, ложка, коробка, лыжи, мяч и микрофон.
1: Так.
2: Меч.
1: Так, хорошо, ну что, все, время закончилось. Ну, фу, слушай, Матвей, ты прям все четко сказал. Одно слово к одному, ничего не перепутал, ничего не забыл. Отлично, спасибо тебе огромное за такую великолепнейшую игру. Вот это талант, ребята, что я могу сказать. Какое задание хочешь оставить следующему участнику, Матвей?
2: Назвать 5 любых песен.
1: 5 любых своих любимых песен, да?
2: Составить топ-5 своих любимых песен.
1: О, отлично, такой личный хит-парад. Замечательное задание. Матвей, звони нам еще, спасибо тебе за звоночек. Ребята, если у вас есть какой-то свой музыкальный хит-парад, я думаю, такой хит-парад есть у каждого человека, можете дозвониться в студию прямо сейчас по номеру 8495-134-56-64, нам его рассказать. Либо с пятого места к самому популярному, либо с самого популярного до менее популярной композиции. Так, я захожу в сообщалки, и что я тут вижу? Так, вопрос пришел от Анастасии. Гарик, здравствуй, будет ли сегодня творческое задание? Ну, конечно же, будет. А как же, ребят, ну что вы? Я посмотрел в календарь, и что я увидел? Сегодня, во-первых, день замечательный, 28 сентября, понедельник. Так вот, 28 сентября отмечается, не поверите, день Тульского пряника. Тульскому прянику, между прочим, уже более 300 лет, между прочим. И на тульских пряниках, как вы понимаете, да, всегда нанесены были, будут, да, и разные изображения, да, то есть какие-то легкие картиночки. Ну, что там могли изображать, да, на тульских пряниках? Какие-нибудь достопримечательности, да, знаковые места Тулы, там, Тульский Кремль, не знаю, там, Тульский государственный музей, там, памятник Левше, кстати, тоже я видел такие пряники. Потом еще какие сюжеты можно было нанести, да, рисунок вот на пряник, на сам. Какие-то мотивы из сказок. Да? Вот что-то такое. Но мне было бы интересно, чтобы вы сами нарисовали, да, вот эту вот сторону пряника. Что вы там можете нарисовать? Какую придумать, может быть, историю? Может быть, вы там нарисуете себя и сундучок с секретом, например. А может быть, вы нарисуете там, я не знаю, кипитошу и веснушку. Вот попробуйте нарисовать свою модель тульского пряника. Какой рисуночек вы туда бы предложили? Мне кажется, это интересно. Вот сегодня я вам предлагаю этим и заняться. Таким образом мы отметим день рождения тульского пряника. Свои рисуночки присылайте на наши сообщалки по номеру +7 916 968 0968. Также можете прислать свои варианты в мой телеграм-канал Супер Гарик. Подписывайтесь, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города в этом же сообщении. Я с удовольствием буду озвучивать ваши работы в прямом эфире. Давайте, друзья, поехали. Don't

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ребят, сегодня отмечаем День тульского пряника. Попросила вас придумать свое какое-то оформление, свой рисунок, да, на самой вот тыльной стороне пряничка, на лицевой, вернее, стороне пряника, потому что вы знаете, что там наносятся различные рисунки, да, города какие-то, достопримечательности, либо какие-то сказочные мотивы. Может быть, вы тоже что-то предложите, какой-то свой рисунок уникальный, да, чтобы нанести на этот пряник, и кто-то из вас обязательно в конце часа получит подарок за свою уникальную, оригинальную идею. Так что присылайте свои рисунки в сообщалке +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал Супер Гарик. Подписываться не забывайте. Ну а у нас на связи Луиза, между прочим. Луизочка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Луизочка, ну наверняка у тебя есть какой-то свой плейлист любимых песен. Тебе нужно сейчас его и озвучить. Как ты начнешь? С пятого места к лучшему, либо с лучшего к пятому?
3: Ну, давайте с пятого места.
2: Да, получим. Давай, так будет интриги побольше. Давай, на пятом месте.
3: На пятом песне... Ой, на пятом месте у меня, наверное, песня «Оранжевое солнце».
2: Так, хорошо. Есть такая песня. Давай на четвертом.
3: На четвертом месте у меня... Сейчас я подумаю. На четвертом месте у меня, наверное... Песня «Прекрасное далеко».
2: Прекрасно. Замечательный репертуар. Итак, мы переходим к тройке лидеров. Третье место, Луиз.
3: Третье место – это, наверное, песня «Воин и дракон».
2: Ты что-то я не слышал. Хорошо. На втором?
3: На втором «Грею счастье».
2: Так, счастье мы погрели немножко и переходим к самому топовому месту, к первому. Что ж там за композиция, Луизочка?
3: Первое место у меня песня «Зима холода».
2: «Зима холода» Андрея Губина? Или сейчас перепевок много? Ты, наверное, его еще не знаешь, Андрея Губина, уже, наверное, не знаешь, да? То есть это «Зима холода, одинокие дома»?
3: Да.
2: Ну вот, это Андрей Губин написал, между прочим, еще в 90-е годы, между прочим, когда тебя еще давным-давно еще и не было. Ну вот это да, вот это удивило, Луизочка. Спасибо тебе огромное за твой плейлист, за твой хит-парад. Что ты, какое задание оставишь следующему участнику?
3: Сказать таблицу умножения на 7.
2: Угу. Все, принимается. Спасибо за звоночек, Луизочка. Звони нам еще. А вы, ребята, мои дорогие математики, таблицу умножения на 7, кто знает, скорее звоните в прямой эфир.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Сейчас нам дозвонилась Сонечка. Сонечка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Сонь, ты таблицу умножения знаешь?
3: Да.
2: Хорошо знаешь?
3: Да.
2: Ну что ж, сейчас ты продемонстрируешь свои таланты. Тебе нужно рассказать таблицу умножения на 7, только не подглядывая. Хорошо?
3: Хорошо.
2: Ну что ж, если готова, тогда давай, начинай.
3: 7 умножить на 1 – 7. 7 умножить на 2 – 14. 7 умножить на 3 – 21. 7 умножить на 4 – 28. 7 умножить на 5 – 35. 7 умножить на 6 – 42, 7 умножить на 7, 49, 7 умножить на 8, 56, 7 умножить на 9, 63, и 7 умножить на 10, 70.
2: Ну что ж, гениально. Слушай, если была бы оценка 7, я бы тебе семерку поставил в дневник, но Сонечка справилась. Спасибо тебе за это выполненное задание. Что оставишь дальше следующему участнику?
3: Я ставлю задание следующему участнику, чтобы он рассказал стих, который он сочинил сам.
2: О, интересное задание. Ну ладно, постараемся найти автора. Благодарю тебя за задание, Сонечка, ребята. Ну а вы, я знаю, что вы многие пишете собственные стихотворения. Пожалуйста, дозвонитесь в студию по номеру 8495-134-56-64 и расскажите его. Ждем.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама. KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Реклама.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо.

0: Который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177
3: 46 79 25. Город Москва 6+. Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
7: Ожидание.

0: «Час без правил».
1: Так, мои дорогие друзья, это я, Супер Гарик. Всех приветствую на волнах детского радио. Продолжается программа «Час без правил». Вы продолжаете демонстрировать свои уникальные таланты. Напомню вам творческое задание. Сегодня мы с вами в рамках нашей программы отмечаем Международный день тульского пряника. Представляете? И поэтому я вас попросил придумать эскиз тульского пряника, какую картинку, какой рисуночек вы предложите на лицевую сторону этого пряничка замечательного. Там могут быть разные мотивы, скажем так, может быть, сказочные, может быть, какой-то

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Пьянчика замечательного, там могут быть разные мотивы, скажем так, может быть сказочные, может быть какой-то памятник или дом известный в вашем городе, может быть что-то связанное с детским радио, можете себя там изобразить, например. В общем, все что угодно, фантазия у вас богатейшая, я уверен, что вы что-то предложите интересненькое, и кто-то из вас обязательно в конце часа, между прочим, за ваше творение получит подарок. Не забывайте, пожалуйста, присылать свои работы, можете еще написать, что вы там изобразили, да, чтобы я правильно понял, вдруг, что я не так увижу, возможно, да, напишите, подпишите, распишите. Также еще не забудьте указать, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Присылайте свои работы в сообщалке +7 916 968 0968, либо можете найти мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, и там оставить свою работу. В этом же сообщении, ребята, очень вас прошу, не забывайте указывать ваш контактный номер для связи, потому что это очень важно. Так, вот я вижу, Маша из Москвы прислала свой вариант пряника. Здесь она нарисовала кого-то. Я так полагаю, что это птица, да? Птица в сюртуке. Но, как мне показалось, в сапогах. Вот поэтому, ребята, я иной раз без ваших комментариев, да, под рисунком не очень, может быть, я неправильно понял, но, по-моему, мне кажется, что это птица действительно какая-то. Спасибо, Машенька, если что, сделай какой-то комментарий по поводу своего творения, чтобы я точно ребятам, всем нашим радиослушателям озвучил. Так, еще тут есть любимый бутерброд, пряник. Ой, тут и из каких-то букв, символов, да, состоит и такой пазл, что ли, мягкий, что-то такое тоже увидел. Это Кариночка нам прислала пряник для Мишутки. А, вот еще Мишутка рядом здесь находится, который, собственно говоря, и будет этот пряник с удовольствием есть. Понял, Кариночка, благодарю тебя, очень классная, интересная работа. Хоть ты и не нарисовал, но ты сделала пряник своими руками. Но почему и нет? Пожалуйста, ребята, пожалуйста, творите как хотите. Главное, что вы прилагаете свое мастерство и свои умения. Так, друзья, будем продолжать нашу программу. Вы, пожалуйста, еще помните, что для следующего участника есть задание. Нужно рассказать стихотворение собственного производства, да, собственного сочинения. Поэтому, друзья, если вы владеете, скажем так, стихосложением, а я уверен, что практически все из вас это умеют делать, вы можете дозвониться прямо сейчас в программу по номеру 8-495-134-56-64 и удивить всех своим уникальным талантом. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу.
3: Час без правил.
4: На детском радио.

0: час без правил. На детском
1: радио. Ребята, продолжается наша программа «Час без правил». Вы демонстрируете свои уникальные таланты. И сейчас этим займется Евангелина. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Сможешь ли ты рассказать стихотворение, которое сочинила сама?
2: Да.
1: Ой, как оно называется? Расскажи.
2: Зима. Новый год будет называться.
1: Новый
2: год.
1: Я
2: его только что придумала название.
1: Ага, хорошо. Ну что ж, до Нового года все-таки осталось совсем не так много времени, ребята. Но начнем потихонечку, полигонечку готовиться. Итак, Евангелиночка, давай.
2: Снежинки летят к нам с небес. Это точно день чудес. Новый год стучится в дверь. Дед Мороз придет теперь.
1: Как ты здорово рассказала, а? Как здорово, как будто представил себя, как будто я уже на утреннике, тут Дедушка Мороз рядом, и ты уже читаешь свое стихотворение. Ой, ребята, до Нового года осталось. Ну, а там сколько, сами посчитаете уже. Ну, хорошо, Евангелина, спасибо тебе огромное. Задание выполнила. А сейчас, пожалуйста, расскажи, что бы ты хотела, чтобы выполнил следующий участник или участница.
2: Чтобы он рассказал о своем питомце.
1: О, это задание тоже очень интересно. Я тебя благодарю за звоночек. Хорошего тебе вечера. Ребята, у кого есть питомцы, кошечки, собачки, черепашки, хомячки и так далее, можете дозвониться в студию прямо сейчас по номеру 8495-134-56-64. Я напоминаю, что вы сегодня делаете эскизы тульских пряников и присылаете их в сообщалки по номеру плюс 7-916-968-0968, либо же в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Подписываться не забывайте. Если хотите оставить какой-то там комментарий к вашим эскизам, можете это сделать, естественно, с удовольствием почитаю. А еще, ребята, не забывайте оставлять контактный номер для связи, ведь мы с кем-то свяжемся, и кто-то из вас сегодня обязательно получит подарок.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Так, друзья, а у нас на связи Василисочка. Василисочка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Василис, тебе нужно рассказать про своего домашнего питомца. Кто у тебя живет?
3: У меня живет собака Санта.
2: Замечательно. Ну давай, рассказывай, как ты с ней познакомилась, как она у тебя появилась, ну и так далее.
3: Она у меня появилась еще до моего рождения. Ее зовут Санта, ей 11 лет. Она дворняжка, у нее порода немецкая овчарка, смесь дворняжка. У меня ее папа нашел на улице,
2: ага.
3: С тех пор она живет у нас. Она спит у нас в комнате, мы ее очень любим, гуляем с ней. Вот.
2: Ну, а какая она вот по характеру? Она такая суровая и очень добрая?
3: Ну, добрая. Угу. Лижет нас постоянно, любит, потому что...
2: Понятно. А в какие игры ты с ней играешь?
3: Ну, я с ней особо не играю, я ее просто глажу, потому что она уже взрослая.
2: Угу, угу, понятно. Ну, хорошо. Ну, слушай, здорово. Спасибо тебе. Привет ей передавай обязательно от детского радио. Наверняка она тоже с тобой слушает. И как-то тоже наверняка про себя как-то подпевает. Например, нашим песням, которые звучат на детском радио. Спасибо тебе за звоночек, Василисочка. Ребята, совсем скоро, через несколько минут, мы выясним, кто получит подарок за ваши невероятные прянички. Вы сегодня делаете эскиз тульского пряника. И я совсем скоро все посмотрю, и кому-то из вас мы обязательно перезвоним. Поэтому ни с кем не разговаривайте, ждите нашего звонка. Возможно, ребята, это будете именно вы.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Паулиночка из Липецка сделала эскиз своего тульского пряника. Здесь, ребята, не поверите, супер Гарик собственной персоной. Спасибо тебе, Паулина, огромное, очень приятно. Так, а здесь у нас Вика из Фрязино. Она назвала свой пряник школьный пряник. А все почему? Потому что здесь учебнички нарисованы, карандаши, тетради, ну и яблочки тоже. Спасибо, очень классный получился эскиз, благодарю тебя. Алисочка из Макеевки. Мой пряник на каникулах. Чайка пытается отобрать у пряника угощение. А, вон оно что, тут и пряник, и еще пряник участвует как главное действующее лицо в этом эскизе. Вот это да, вот это хорошо получилось. Так, мои дорогие друзья, ну а сейчас мы пообщаемся с Софией. Софочка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Софонька, расскажи, пожалуйста, про свой эскиз, что ты там нарисовала, можешь мне даже вопрос задать, который ты написала. В общем, все-все рассказывай.
3: Хорошо. Я нарисовала свой любимый город Нижневартовск со статуэткой «Я люблю Нижневартовск». Нарисовала двух рыб, щуку и... щуку и карася, и радугу. А вопрос у меня такой, вы были в Нижневартовске?
2: Вот нет, понимаешь, в Нижневартовске я еще не был. Вот я думаю, когда лучше приехать в Нижневартовск? Зимой, летом, осенью или весной?
3: Зимой у нас очень холодно, приезжайте лучше весной.
2: Весной, да, а весной сколько градусов примерно?
3: Градусов, снег может быть еще лежать, так что будет минус 15, минус 20, может быть минус 10.
2: Это какой месяц весны-то?
3: Март-апрель.
2: А, март-апрель. Ну что ж, хорошо, в апреле минус 20. Спасибо, спасибо уж, как говорится, лучше вы к нам. Ну что ж, Софочка, именно ты сегодня получаешь подарок от детского радио. Это будет наш фирменный плед с логотипом детского радио, естественно. Спасибо тебе за работу, спасибо тебе за твой рисунок, за твой эскиз и за то, что ты так любишь свой родной город. Не отвечаясь, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарок. А мы, ребята, завершаем, готовимся к программе «Музыкальный привет».

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Слушайте на детском радио.
0: Песня о главном.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Детское радио.
2: Каждый родитель желает знать,
5: как понять, что ваш ребенок вырос и стал подростком, что может и должно измениться в ваших отношениях, и главное, как сберечь то лучшее, что в них есть. Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
6: 18+.
2: Реклама.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
8: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Московское время 19 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, наши дорогие мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Вы находитесь на волнах детского радио. Мы с вами начинаем программу «Музыкальный привет». В рамках этой программы вы пишете свои сообщения на наш сайт детифм.ру в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Ну или можете написать свои приветы в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Подписывайтесь, пожалуйста, пишите имена всех тех, кому вы направляете свои приветы. В общем, я жду и надеюсь, ваших сообщений сегодня будет много, и я успею их все прочитать. Так, ну что ж, захожу в наши сообщалочки и на наш сайт. Хочу передать привет маме, папе, брату, двоюродной сестре, бабушке, подругам Алине, Соне, Алисе, еще одной Алисе, Катюшке, Лизе, также другу Саше и котику, пишет Танечка из Санкт-Петербурга. Хорошо. Так, следующий приветик. Поздравляю любимую доченьку Софью с днем рождения. 7 лет мы каждый день радуемся тому, что ты у нас есть. Добрая, нежная, веселая. Будь самой счастливой девочкой. Мама Оля, папа Дима, сестра Варя и бабушка Надя подписали это сообщение. Ну, Софочку мы, конечно же, поздравляем. Но и еще, между прочим, одной девочке замечательной, которую зовут, кстати, София, тоже Ермолаева, ей исполнилось сегодня 5 лет. Так вот, Софочку поздравляют ее замечательные родители. Желаю ей быть настоящей принцессой. Ну и, Совочка, я тебе желаю, чтобы у тебя все получалось, чтобы ты была умницей, красавицей, любознательной, чтобы ты любила учиться, ну и, конечно же, достигла всего того, чего ты сама себе пожелаешь. Так что, Совочка, тебя тоже с днем рождения. И следующая песня для вас, мои дорогие именинники.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, встречаем первого участника нашей сегодняшней программы «Музыкальный привет» — Дмитрия. Дмитрий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Дима, с какого ты города?
2: Из Самары.
1: Угу, замечательно. Как ты сегодня день провел?
2: Ну, нормально.
1: В школу ходил?
2: Нет.
1: Почему?
2: Ну, немножко приболел.
1: Понимаю. Ну, ладно. Что ж, Димочка, могу тебе пожелать здоровья, конечно же, выздоравливай. А как ты будешь потом возвращаться к учебе? Ты какие-то уроки-то делаешь? Или просто отдыхаешь, про школу забыл? Просто поболеешь немножечко? Или как?
2: Ну, я делаю, но у меня не совсем хорошо иду.
1: Понятно. Ну, что ж, придется подтягивать. Тройки не надо получать, верно?
2: Угу.
1: Ну ладно, все будет нормально. Ты сам, главное, не волнуйся, все получится. Хорошо, Димочка, видишь, у тебя уже получилось дозвониться в прямой эфир на детское радио. Пожалуйста, передавай привет, кому ты хочешь.
2: Хочу передать привет моей маме Татьяне, моему папе Алексею, моему дедушке Саше и моей бабушке Галине. И еще всем на свете.
1: Отлично, прекрасный привет. Я тебе тоже, Димочка, привет передаю. Теперь расскажи, какую песню ты бы хотел послушать.
2: «Крылатые качели».
1: Поехали.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья мои, не забывайте, пожалуйста, подписываться, когда вы присылаете свои прекрасные сообщения. Напомню, что вы их можете прислать в наш сайт dtfm.ru в сообщалке +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Ищите меня там. Там у меня рядом микрофончик стоит, название телеграм-канала, чтобы вы не ошиблись и в другие телеграм-каналы не пошли, которые со мной не связаны. Так, друзья, ага, вот. О, Олежка прислал фотографию, прислал сообщение. Строганков Олежка. Ох, помню я этого парня. Он передает горячий привет своей любимой семье: маме Тусе, папе Сереже, сестре Варюше, брату Егорику, коту Тимохе, любимому городу Реутову. Всем хорошего вечера. Жду новой встречи в студии детского радио. Да, Олежка бывал в студии. Ох, как бывал. Помню тебя. Помню, Олежка, конечно же. Летом приходил. И вот как раз-таки я у тебя на экскурсии-то и был. Да, и у ребят тоже. Спасибо огромное, что написал, Олежка. Тебе тоже огромнейший привет. Всей твоей прекраснейшей семье, конечно же. Приходи еще, приходи. Будем рады тебя видеть и всех твоих прекрасных родных и близких. Так, друзья, дальше. Я передаю привет, пишет мама Рая. Большой привет дочкам Маракаевой Алиночке и Сенечке, мужу Мишуте и песику Лео. Хорошо, мама Раечка, спасибо огромное за ваше сообщение. Привет, детское радио. Я направляю привет своим замечательным детям Ильнару и Алие Аказиевым. Вы у меня самые лучшие на свете. Мама Ажар нам написала. Здорово, спасибо вам, что вы с нами, что слушаете детское радио. Так, еще один есть приветик у нас. Добрый вечер, детское радио. Хочу передать привет маме Оле, папе Диме, брату Паше, детскому радио, конечно же. Прошу поставить песню Ульяны Зотовой. У нас есть такая песня про мишек. Это сообщение нам написала Вика вроде как. Ребят, подписываться не забывайте, пожалуйста. Поэтому слушаем Ульяну Зотову прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие друзья, я продолжаю принимать ваши звоночки. Между прочим, прямой эфир, мои дорогие. И вот в наш прямой эфир заглянула одна девочка. А зовут ее... Василисочка ее зовут. Здравствуй, Василисонька. Василисочка, привет. Ай-яй-яй-яй, не заглянула, прошла мимо, как говорится. Думали, что она заглянула, а нет. Ну, такое бывает, ребята. Вот я, видите, сказал, что прямой эфир. Поэтому пробуйте дозвониться. Василиса, ты тоже пробуй. 8495-134-56-64. Так. Что? Пожалуйста. Здравствуйте, пишет вам Алексей. Хочу передать привет вам, Гарри, Кате Знайкиной, Ириске, Кириллу Раскаскину, алло, Лене, звукорежиссеру Екатерине тоже привет. И хочу сказать вам с легким паром, Гарик. Спасибо, мой дорогой Алексей. А почему с легким паром? Потому что мы сегодня про баню говорили весь день практически. Лешка, спасибо. Ну, чувствую, ты банчик со стажем. Есть звоночек у нас. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Ася.
1: Асечка, очень приятно с тобой познакомиться. Ась, передавай, пожалуйста, привет и всем, кому ты только захочешь.
2: Я хочу передать привет маме, папе, своему дедушке Саше, всему классу 1-го Е, всей 564-й школе, всему Санкт-Петербургу и всему миру и еще всему Великому Устюгу.
1: Ой, ничего себе, а ты там бывала в Великом Устюге, Тась?
2: Ну, конечно, это же моя родина.
1: Да ты что? Слушай, а ты Дед Мороза там видела?
2: Ну, конечно.
1: Аська, ну как, расскажи, как эта встреча состоялась? Как Дед Мороз-то тебя принял там? О чем вы говорили?
2: Когда мне исполнялось 7 лет, то мы его отмечали в Великом Устюге. Ну, то есть у нас даже есть такой ритуал. Мы день рождения всегда отмечаем в Великом Устюге. И я, конечно, соглашаюсь. И в общем, мы отмечали на отчине Деда Мороза. Там у нас была экскурсия с моим крестным братом Мишей и с моими друзьями. А потом в конце мы видели Деда Мороза. Я даже ему маленький подарок. Шишку давала. Ну и еще я ему рассказала стишок.
1: Да ты что? Ну и что он тебе сказал? Спасибо, Асечка, сказал. Да, очень хорошо рассказываешь. Или как он тебе сказал?
2: Вот он сказал: молодец, спасибо, вот тебе подарочек, и подарил мне куклу.
1: О, вот это да. Слушай, ну здорово. А в этом году тоже поедешь?
2: Конечно, да. Ну, тогда я вам загадаю маленькую загадку. Всего лишь на одну попытку, какого числа у меня день рождения.
1: У тебя какого числа день рождения, я тебе скажу. 31 декабря.
2: Нет, у меня день рождения 10 августа.
1: Тогда хорошо. Хорошо, значит, ты уже ездила, получается?
2: Ну, конечно, да. Ну, сейчас мне 8.
1: Ага. Ну, понятно все. Ну, до 10 августа осталось совсем ничего, 11 месяцев, и снова, как говорится, в отчину Деда Мороза. Асечка, слушай, как здорово ты рассказываешь, все так интересно. Просто я тебе забыл спросить песню, ты какую хочешь послушать?
2: У вас есть смешарики песня «Марафонец»?
1: Марафонец. Да, у нас есть такая песня, мы сейчас ее обязательно послушаем. Ася, спасибо тебе за звонок. Но сначала надо приготовиться к этой песне, да, мои дорогие, потому что у нас прямой эфир, и совсем скоро мы ее услышим. Вот еще приветик один прочитаю. Привет детям Маши, Саши, Паши, любимой жене Оли, с которой мы едем домой.
3: Я пробегаю по дороге, я задираю кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог, беги, бежит отчаянный атлет.

0: Бараш, я здесь! Ты пробежал мимо цели!
1: Его цель – искусство, моя девочка. Искусство и вдохновение.
2: И дело тут не в результате, а те призы и прочее не кста, а...

0: хорошо,
1: Науи, конечно, восхищение коллег, знакомых и друзей.
2: Я положил побольше сахара. Тебе нужна энергия. Тоже, что ли, бегать начать?
3: Это будет шедевр. Когда он закончит бежать и начнет писать, это будет

0: чисто, пульс в норме, отклонений нет.
1: Вдохновение!
0: Вдохновение набегает!

Ариэль, послушай меня, мир среди людей скучный, жить под водой гораздо лучше и интересней. Цвет моря почти зеленый, чуть синий, чуть голубой.

0: Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой. Этот мир лучше, этот мир глубже, этот мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: Музыкальный привет. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: KGM представляет.
4: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
5: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
4: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
4: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама.
9: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
10: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
12: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио, вместе веселей!

0: Музыкальный привет.
1: Мои дорогие друзья, привет всем. Это Супер Гарик, детское радио. Программа «Музыкальный привет», как я уже сказал. И вы можете звонить в студию в прямой эфир прямо сейчас. Можете писать сообщения. Я стараюсь все ваши сообщения озвучить в прямой эфир. Но самое главное, еще озвучу кое-что важное. Дело в том, что вы, ребята, можете выбрать свою самую любимую песню, проголосовать за нее. И, возможно, ваша любимая песня окажется на первом месте в хит-параде ТОП-20 детского радио. Каждую неделю вы голосуете, а наш супермузыкальный коллега, диджей Микрофоша, рассказывает о ваших любимых песнях. Песнях в прямом эфире. Какую песню Микрофош назовет победителем хит-парада уже в эту субботу, зависит, ребят, только от вас. Так что голосуйте на сайте detifm.ru. Так, ну что ж, будем общаться. У нас на связи Анютка. Анечка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Анют, с какого города ты дозвонилась?
2: Я дозвонилась из города Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. Как у вас там погода в Санкт-Петербурге? Где? Солнечно? Да. Или дожди?
2: Ну, когда солнечно, когда дождливо.
1: Ну, а сегодня как было?
2: Сегодня было достаточно солнечно.
1: Чего себе, вот это да. У нас сегодня солнечно тоже в Москве, между прочим. Хорошо, Анечка. Рассказывай, кому привет хотела бы передать?
2: Я хочу передать своей лучшей подруге, Василисе, своей лучшей подруге Ане, своему двоюродному брату Лене, своему двоюродному брату Ване, бабушке Броне, бабушке Наташе, бабушке Тамаре, бабушке Оксане, бабушке Вале, бабушке Ларисе, дедушке Славе, еще одному. Еще хочу передать привет своему любимому папе и своей любимой маме.
1: Хорошо, Анюточка. Это все приветы или еще кому-то хочешь?
2: Это все.
1: А скажи, какую песню хотел бы послушать?
2: Я бы хотела послушать песню «Девчачий чайк».
1: Милана Учайкина. Хорошо, понял тебя, Анечка. Спасибо тебе за звоночек. Еще одна есть заявочка на Милану Учайкину. От Вовы, между прочим, из Подольска. Он передает привет Василисе, Саше, Соне и Владу, маме Вере еще и папе Вове, естественно. Я приду на новый спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо», предупреждает нас Вова. Слушай Милану.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья мои, я продолжаю озвучивать ваши сообщения. Прямо сейчас загляну в свой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик», и там посмотрю, что вы успели написать. Здравствуйте, замечательное детское радио. Меня зовут Алиса, мне 10 лет, я живу в Москве. Хочу передать привет маме Альбине, бабушке Люде, прабабушке Ане, 5-му Б-классу, своим подругам Маше, Веронике, Арине, Лене, еще одной Маше и Веронике, Еве, Диане, Кате, Полине, Ксюше. Лану Хаметову, не знаю, может быть, не успеем сегодня Лану Хаметову, посмотрим. Так, всем привет, моя дочь Вероника Н. Моя дочь Вероника Н. просит передать привет своей бабушке, между прочим. Томе, сестре Ксюше, Кириллу, Никите, Кате и Максу и их собачке Миле. Хотела послушать песню про зебру Веру. Ай, Вероничка, слушай, у нас совсем зебра Вера не так давно была, поэтому мы уже не сможем ее послушать в очередной раз, но, может быть, завтра, ну, точно-точно мы ее поставим. Так, далее, ребят, продолжаю. Передаю большущий привет своим подругам Алевтине, Алчике, целую, обнимаю вас и скучаю. А также мамуле, папуле, бабуле. Тоже привет и коту Персику, пишет нам Настюшка. Теперь я спускаюсь, знаете, куда? Ох, ребята, в наши сообщалочки. Что я тут вижу? Пожалуйста, сообщение от мамы Светланы из Ижевска. Передайте, пожалуйста, привет сыну Косте. Он в своей комнате слушает детское радио и собирает из Лего удивительные машины. Костя мечтает попасть к вам на детское радио. Пусть эта мечта сбудется. Костя, мы очень тебя ждем. А если ты захочешь, ты можешь сейчас сфотографировать свои машины, которые ты собрал, и прислать в сообщалочки, например, наш, либо в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я с удовольствием посмотрю и скажу, какой же ты классный, какие у тебя классные машины. Продолжай в том же духе. Так, ну все, давайте еще одно сообщение, послушаем песню. Тебе сообщение от мамы Светы пришло. Передаю привет сынуле Глебу Лазареву. Пусть скорее доделывает уроки и займется любимым делом. Если можно, поставьте песенку «Сидим с бобром за столом». Можно, ребята, слушаем.
2: Эй, ёжик круглый,

Ежели так бодры, сидим с лосем, и он пьет мой чай, ест мед и бутерброд. Скажи мне честно, лосяш, почему не идем

0: Нюша, ох, Нюша.
1: Эй, Парашек.
0: Ох, Нюша, ох, Нюша.
1: Эй, Парашек круглый.
0: Ох, Нюша, ох, Нюша.
1: Эй, Парашек.
0: Ох, Нюша. Пришли мы к Нюше домой. Я ей дал конфет с лепестками.

0: герой.
1: И тут сказала она:
2: ну все, давай, тебе пора.
1: Эх, Нюша.
3: Музыкальный привет.
4: Эх, ребята, жду ваши звоночки в прямом эфире по номеру 8495-134-56-64. Всем привет, меня зовут Каролина, мне 6 лет, я из Московской области, очень люблю детское радио, слушаю вас, когда еду утром с сестрой в сад и вечером тоже. Передаю привет сестре Яночке, маме Насте, папе Сереже, тете Лене, прабабушке Тане, бабушке Ире, бабушке Марине и дедушке Славе тоже огромное привет. На связи у нас Машечка. Маш, здравствуй.
5: Здравствуйте.
4: Машулечка, кому ты хочешь приветики передать? Расскажи, пожалуйста, нам всем.
5: Хочу передать привет моей маме, папе, угу, моей подруге Даше. Передать привет моей бабушке, дедушке. Угу. Ну и все.
4: Ну и все, хорошо. А ты, Маш, в школу ходишь или в детский сад?
5: В школу.
4: А учительница не хочешь ей привет передать?
5: Хочу.
4: Ну давай, передавай, как ее зовут, расскажи. Не забудь.
5: Оксана Михайловна.
4: Вот, ну конечно, она тоже слушает сейчас детское радио наверняка и очень обрадовалась. Маш, спасибо тебе за звоночек, знаю, что ты из песни. Мы тебе поставим что-нибудь хорошее.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, завершаем потихонечку нашу программу. Я еще успею почитать ваши сообщения. Передаю привет любимому сыночку Ване Горностаеву и дочке Дарине. Люблю вас сильно. Судя по всему, мама Наталья пишет нам. Привет от Дианы из Москвы. Привет моим папе и моей кошке Соне. Школа номер 1248. Также привет всем моим друзьям. Так, передаю привет маме Наташе, папе Саше, сестренке Устюше и Дуняше. Пелагея всех вас любит. Ну что ж, я думаю, что Пелагея своим сестренкам прекрасным, маме и папе, песню какую-нибудь захотела поставить, но не определилась с этой песней. Ну, а мы тебе, конечно же, поможем. Ребята, все, завершается наша программа. Всем спасибо огромное за наше с вами прекрасное общение. Встречаемся с вами завтра. Обнимаю. Пока.

сторонники разбоя. На Сагину не нужен нос.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дураканину

0: музыкальный привет.
1: Планета динозавров.
2: Здравствуйте, меня зовут астроном Остроумович. Вам наверняка известно, что среди животных, населяющих нашу планету сейчас, самым длинношеим считается жираф. И, похоже, пятнистые обитатели африканских саванн всерьез гордятся этим, поглядывая на других свысока. Но, уверяю вас, у этих воображал пропала бы всякая охота задирать нос, если бы они познакомились с Танистрофеусом. Еще бы, ведь его шея достигала 6 метров в высоту и была в 3 раза длиннее туловища. Ха, не верите? Прошу к телескопу.
3: Максимальное приближение.
2: Итак, перед нами болотистый берег неизвестной речки. Еще совсем недавно здесь были непроходимые джунгли. Но затянувшийся на несколько лет сезон дождей заставил реку покинуть свои берега, и лес оказался в плену у воды. Но рано или поздно река вернется в свое русло, а роща, погребенная под слоем ила и песка, будет вечно хранить рассказы о растениях и животных, которые жили на этой планете миллионы лет назад. Кстати, видите, вон то одиноко стоящее дерево. Вода окончательно подточила его корни. От зеленого великана остался только ствол, который раскачивается из стороны в сторону и, кажется, вот-вот упадет. Но что это? Безжизненная коряга неожиданно вытягивается вверх, изгибается дугой, и в следующий миг ее вершина стремительно вонзается в воду. Это и есть Танистрофеус, удачливый рыболов и обладатель самой длинной шеи в истории животного мира. Вы можете не согласиться, сказав, например, что у диплодока шея была длиннее. Но ведь и туловище диплодока было ей под стать. У Танистрофеуса же оно едва дотягивает до 2 метров в длину. Большую часть своего времени Танистрофеус проводит в воде. Как и положено настоящему рыбаку, он обладает завидным терпением. Высунув из воды 6-метровую удочку шею, Танистрофеус может часами оставаться неподвижным, высматривая проплывающую мимо рыбу. Но нашему Танистрофеусу не приходится так долго ждать. Еще один стремительный бросок, и очередная рыбина пополняет счет его трофеем. Что ж, на этом я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
1: Планета динозавров.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
7: По синему морю, к зеленой земле.
8: А вы мою маму не видели?
9: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Детское радио.
15: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
16: Сказку слушать. А ты?
17: И я.
16: Включай.
17: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
16: Ладно, ладно. Подожду.
15: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
18: 0+.
16: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
18: 0+.
0: Реклама.
19: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
20: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
21: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
22: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа как

0: гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: В эфире Детское радио.
3: Детское радио. Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это не современно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
1: Нас ждет злой город.
2: Квак, как это злой? Глобус, я не хочу в злой город. Я в добрый хочу.
1: Не-не-не-не-не, сегодня отправимся в злой. Искать весы счастья.
2: Счастье в злом городе? Квак это?
1: А вот так. И помни, лягушка, не найдем весы, кончится моя магия. И не будет никаких тебе кваникул. Кручу, верчу.
2: На каникулы с глобусом лечу.
3: Глобус, лягушка, рад вас видеть. Значит, решили злой город посетить? Это хорошо.
2: Ну что же хорошего, уважаемый автор? Злой город, он же какой-то не злой совсем. Улочки такие симпатичные, и храмы красивые, зелень кругом, и люди милые. Квак-то и не страшно. Почему же он злой?
3: Давным-давно, в 13 веке, этот город осаждали монголы. Их вождь, грозный хан Батый, думал, что жители сдадутся быстро, но не тут-то было. Почти 2 месяца город держался. Батый так разозлился, что назвал город злым.
2: И как же называется этот мужественный город?
1: Козельск, лягушка. Находится он в Калужской области и стоит на реке Жиздра.
2: Жиздра? А откуда такое название?
3: Ученые говорят, что когда-то на здешних берегах жило племя Голять. Они-то и назвали так речку Жиздра. Переводится как «крупный песок» или «галька».
2: Точно. Видела я гальку на набережной, а еще видела вывеску «Козельские пироги».
1: О да, знаменитые, лягушка, пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
2: С удовольствием. Вкусно.
3: И красиво. Места здесь весьма живописные. Поля, леса, чертово городище.
2: Чертово? А тут что, черти живут?
3: Нет, лягушка, просто здесь очень много диковинных камней, валунов. Какие-то похожи на пальцы, торчащие из земли, какие-то на окаменевшего дракона. А живут в этом лесном парке совсем не страшные обитатели. Уникальные растения. Например, папоротник многоножка обыкновенная. Он занесен в Красную книгу. В небольших пещерах здесь можно увидеть шестостегу перистую, реликтовый мох. Он способен светиться изумрудно-зеленым цветом, преломляя солнечные лучи. А еще тут живут уникальные бабочки. Аполлон обыкновенный.
2: Вижу, вижу.

0: Вижу, вон полетел. Только я бы сказала, что он Аполлон необыкновенный. А весы счастья в этом чертовом городище есть?
1: Есть древнее поселение людей. Ему 10 000 лет. А весов, увы, нет.
0: А где есть? Может, в парке Три богатыря?
2: Зайдем, посмотрим.
0: Так, избушка на курьих ножках есть. Карлсон, кот ученый.
1: В этом парке живут герои русских сказок и мультфильмов.
0: И меч 100 голов с плеч, что в камне застрял, тут тоже есть. А весов счастья нет. Может, в Козельске еще есть какое-нибудь сказочное место?
1: Есть, лягушка, есть. Сказочное подворье Вихляндия.
0: Вихляндия. Смешное название. Глобус, молчали в Вихляндию. Ой, ой, никогда такого не видела. Дома – грибы, дома – рыбы, мост – драконий хвост, а вот и дом его голова. О, две головы, а зубище – о, здорово. А вот дом великан. И башенки, башенки, башенки. Пиратский попугай, ох, огроменный. Глобус, наверное, весы счастья где-то здесь.
2: Не исключено.
0: Я почти уверена. Так, золотая рыбка, разбитые корабли. Ага, белка из ледникового периода. Пушки, стреляющие арбузами. Поросенок, один из трех. Каменная царевна-лягушка. Так, а это что такое? Какое-то корыце маленькое. Стоит на диковинной машинке. И надпись «Весы счастья». Ну какие же это весы?
1: Да, лягушка, весы. На таких весах раньше малышей взвешивали. Дети, вот настоящее счастье.
0: А, вот оно что, нашла. А! Знаешь, о чем я задумалась, Глобус?
2: О чем, лягушка?
0: А действительно, можно ли взвесить счастье?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Реклама.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Супер Лайк Шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер Лайк Шоу. 1 ноября. Москва. Лайф Арена.
7: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Акулы – отличные акробаты.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений.

0: Детское радио.
1: Читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, дорогие любители чтения, большие и маленькие. С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как неутомимый детектив Ёж Геннадий и его верная помощница мышь Гуаш разгадали очередную загадку волшебного сизого леса. О приключениях милого щенка по имени Споки и о том, как однажды на чердаке заброшенной дачи Степа Каштанов нашел старую печатную машинку и стал получать таинственные послания от девочки Фатинии.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Не знаю, как вы, а я очень люблю гулять в лесу. В любое время года. И летом, и весной, и зимой, и осенью. В лесу так легко дышится, так хорошо думается. А еще в лесу все кажется совершенно необыкновенным и даже волшебным. Заволновались, зашептались листья на деревьях. Кажется, что они обсуждают новости, что принес ветер. Вспорхнула и затрещала сплетница сорока. Или у корней большой сосны прошмыгнула серая мышка. А за ней неторопливо протопал колючий ежик. Значит, скоро появится какая-то история. Именно о них, о еже Геннадии и мышке по имени Гуаш, написала свою сказочную, но очень правдивую историю Гульшат Абдеева. А называется она «Колючий детектив тайно пропавшей медали». В низинах сизого леса, где живут герои, собирается блестящий волшебный туман. Благодаря этому

0: этому туману все жители леса стали говорящими. В один весенний денек собрались вместе, чтобы оценить новую настольную игру «Броненосец Тёма», «Землеройка Тати», «Бобриха Виктория», «Филин Андрей». К ним присоединились Сорока Ванда и Сом по имени Тойер, который совсем недавно переехал в местную речку. Его принесла в ведре Бобриха. Ну и, конечно, здесь были Ёж Геннадий и Мышь Гуаш. Мышка только что вернулась из столицы с международного кулинарного конкурса, где заняла первое место и получила золотую медаль.
1: Я чуть не сожгла пирог с ревенем и клубникой, но вовремя спохватилась, а потом еще сделала трехэтажный десерт и сварила фирменное какао. Жюри присудило мне безоговорочную победу. Хотя участники были со всего мира, из Австралии и Америки.
2: «А еще из Африки», — добавил Сом. А когда все удивленно на него посмотрели, добавил: «Я по телевизору смотрел. А еще у меня мама побеждала один раз». «Много лет назад».
1: «Здорово!» — сказала Гуаш. Бобриха Виктория похлопала ее по плечу. «Мы тобой очень гордимся! Ты большая молодец!» Все закивали. «Какая блестящая!» — восхитилась медалью Сорока Ванда и оглушительно чихнула. «Спасибо и будь здорова! А теперь давайте пить чай!» — предложила Гуаш.
0: Гуаш убрала медаль в сумочку, а сумочку повесила на ветку сосны. Чаепитие затянулось до сумерек. А когда все стали расходиться, мышка сняла свою сумочку с ветки и, заглянув внутрь, обнаружила, что медаль пропала. Гуаш очень расстроилась. Слезки ручьем полились из ее глаз. Ёж Геннадий понял, что надо начинать серьезное расследование.
2: «Идея!»
1: — воскликнул Геннадий. Гуаш с надеждой посмотрела на друга. Даже поникший красный бант на макушке слегка приподнялся.
2: «Я недавно купил металлоискатель, мощный, чтобы охотиться за кладами. Медаль же золотая, значит, мы ее найдем».
1: До самого утра Геннадий и Гуаш бродили по сизому лесу с прибором. Он пикал, когда на тропе находились потерянные серебряные украшения или оброненные монетки. Но медаль друзья так и не обнаружили. «Если ее украли, она должна быть где-то поблизости», — говорила Гуаш.
2: Геннадий думал о том же, но молчал, чтобы не расстраивать подругу. Огорченные, они под утро уснули на крылечке ежиной норы. А когда проснулись, в сизом лесу уже разгорался день. Щебетали птицы, играло радио, слышался смех. Кто-то спорил, чей черед сегодня пить из красной кружки.
3: «Неужели у нас ничего не получится?»
1: Гуаш протерла глаза.
2: «Мы так каждый раз думаем», — ответил Геннадий и широко зевнул. «Но и тыквы в прошлый раз нашлись, и привидения. Ой, тоже. Пора приступать к расследованию по-настоящему».
1: Тон Геннадия приободрил Гуаш. Она сбегала домой умыться, потом они позавтракали бутербродами с сыром, а затем снова присели на крылечко.
2: «Будем думать», —
1: Геннадий повесил на шею блокнот и начал писать.
2: «Медаль пропала вчера после обеда, пока мы играли. Она золотая, а значит, тяжелая и блестящая. В какую сторону ее могли утащить?»
1: Друзья посмотрели вокруг. Сосна располагалась на открытой полянке. С одной стороны огороженный забором огород, с другой площадка, где Геннадий делал упражнения.
3: «Если бы мне надо было исчезнуть с чем-то тяжелым и незаконным, я пошла бы туда».
1: Гуаш указала на красные шляпки грибов, растущих на краю долины мухоморов.
3: «Там можно легко затеряться».
2: «И то верно. Пойдем, пока нас не заметили», — сказал Геннадий.
1: Они пошли в сторону гигантских мухоморов и обнаружили там несколько черно-белых птичьих перышек и странные следы, как будто кто-то длинный полз по земле и тащил за собой квадратный предмет. Друзья пошли по следу и вскоре оказались у цветущей яблони, что росла недалеко от глубокого колодца. Здесь следы обрывались.
2: «Ничего», —

0: сердито сказал еж.
1: «Кажется...» — неуверенно ответила гуашь.
2: А вот о том, как дальше развивались события и удалось ли друзьям распутать загадку и найти золотую медаль, вы узнаете, если прочитаете книжку Гульшат Абдеевой «Колючий детектив. Тайна пропавшей медали». Ее выпустило издательство «Мозаика» для детей дошкольного возраста.
3: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Герой нашей следующей книжки, пес по имени Споки, жил в уютном деревянном доме. Нет, и лес, и парк, и вообще прогулки он, конечно, тоже очень любил. Но как же хорошо было лежать дома на своем теплом мягком коврике и греться в лучах солнышка, которые заглядывают через большие окна с разноцветными стеклышками. Трогательную историю про Споки придумала и нарисовала художница Анастасия Родненкова и назвала ее «Приключения Споки».
0: Споки жил в городке лесном, хотя городком его трудно назвать. Деревянные дома с садами, небольшие многоквартирные двухэтажки, старый дом культуры, школа, покосившаяся церковь и парк. Вот и весь лесной, с его узкими улочками, соснами и прудом. У Споки была девочка. Он так и называл ее про себя. «Моя девочка». С ними жили еще папа, мама и кот Мурзик. Кота Споки недолюбливал. Тот иногда давал ему лапы по носу и как-то раз даже уронил на него стакан с водой. А однажды Мурзик стащил со стола колбасу. Родители подумали, что это Споки, и рассердились. У него, в отличие от Мурзика, очень богатая собачья родословная. Что такое родословное, Споки не понимал, но знал, что он не с улицы, как Мурзик, а из большого питомника. Споки плохо помнил свое щенячество. Первое его настоящее воспоминание — лицо девочки —

0: мире, и что его предки пасли овец на лугах еще в стародавние времена.
1: В обычные дни Споки терпеливо ждал свою девочку из школы. Он не знал, что такое школа и для чего она нужна, но подозревал, что его девочке там приходится совсем непросто. И уж колбасы там точно не дают, потому что девочка приходила оттуда очень уставшей и голодной. И только после того, как она обедала, отдыхала и делала домашние задания, они, наконец, шли в парк. В парке было очень весело. Зимой можно было прыгать в глубокие сугробы, весной втягивать носом запах свежести и хрустеть тонким льдом на лужах, летом купаться в пруду, а осенью шуршать сухими листьями. А еще там гуляли разные собаки со своими хозяевами. И вот однажды в парке...
0: В тот день одинокая старушка принесла в парк буханку хлеба и стала ее крошить. Но угощения слетелись голуби. Споки всеми силами старался не смотреть на сбившуюся стаю. Он собака сродословный, он не станет гоняться за какими-то пернатыми. «Споки, нельзя!» – мягко сказала девочка. И Споки держал себя в лапах. Ничего особенного, просто серые птицы, к тому же все одинаковые. Но всегда находился один, который раздражал Споки сильнее остальных. Он был самым нахохленным, самым недовольным и всем своим видом показывал, что он самый важный в парке. Споки сорвался с места и кинулся в стаю. Птицы взметнулись вверх, напугав старушку, а Споки радостно подпрыгивал и клацал зубами, пытаясь ухватить кого-то за хвост. «Споки, нельзя! Ко мне, Споки, ко мне!» Но он уже не слышал. Он убегал все дальше и дальше, преследуя голубя, который казался самым важным. Промелькнули пруд, старый дуб, роща, резные ворота, часовня, покосившаяся церковь. И тут он оказался перед высокой голубятней. Пернатый влетел внутрь и был таков.

0: новые и незнакомые. Дорожки были не те, все было не то. Тем временем наступали сумерки. Споки опомнился. Как же так? Как он, породистый пес, мог оставить свою девочку и словно простая дворняга побежать за каким-то голубем? Наверняка хозяйка сейчас очень беспокоится. Нужно скорее вернуться.
1: Да, решение, конечно, правильное. Но как его выполнить? Споки долго бежал по незнакомым дорожкам и улицам. Оказался вдруг у дома культуры, из которого вывалилась толпа людей. От него отмахивались, кто-то чуть не отдавил ему хвост. А потом он вдруг оказался в совершенно незнакомом сквере. И тут услышал неприятное протяжное «мяу». Потом еще и еще. Его обступили коты. Шерсть у них стояла дыбом, хвосты трубой, а глаза грозно блестели. Споки прижал уши. Не то чтобы он был трус, просто кошки — неприятные существа. Споки собрал всю свою собачью храбрость и громко зарычал. Кошки присмирели, а он смело перепрыгнул через них и помчался дальше. Начался дождь, который постепенно перешел в ливень. Споки оказался у железнодорожной станции. Он вспомнил, что когда-то давно они с девочкой были здесь. Нужно было только перебраться через рельсы.
0: Ливень стоял стеной. Споки вскарабкался на насыпь и только переступил через рельс, как вдруг из-за поворота вырвался ослепительный свет, послышался страшный рев и стук. Споки замер и прижал уши. Ему нужно на ту сторону, домой. Но под лапами и внутри все тряслось. Поезд приближался, зловеще стуча колесами, и гудел все сильнее. Еще чуть-чуть и... Споки едва успел отпрыгнуть и кубарем скатился в мокрый овраг. Он лежал в высокой траве, тяжело дыша и дрожа от ужаса, до тех пор, пока сердце не стало биться ровно. «И за что мне это все?» — подумал Споки.
1: Не разбирая дороги, пес побрел, куда глаза глядят, шлепая по лужам. В одной из них он увидел мокрого, грязного, увешанного репьями пса. «Какая-то дворняга», — подумал Споки. А потом понял, что это он сам. От породистой и аккуратной собаки ничего не осталось. Как вы думаете, удалось ли Споки вернуться домой? Кто ему помог? И как его встретила девочка, ее мама и папа? Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге Анастасии Родненковой «Приключения Споки». Книгу выпустило издательство «Компас-гид» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок на детском радио.
1: Верите ли вы, что в жизни может случиться такое, что перевернет ее с ног до головы? Я не только верю, но и точно знаю, что так может быть. Именно так, например, случилось с четвероклассником Степой из повести Татьяны Золотаревой «Девочка с той стороны». Нет, внешне он ничуть не изменился, остался все тем же самым обычным мальчишкой. Но внутри у него как будто что-то переключилось. А началось все, когда родители решили купить дачу. Степа был совсем не в восторге от этой затеи. Уже по дороге сюда он понял, что поселок, где ему предстояло коротать каникулы, теряется в глуши. Строения вокруг были сплошь ветхие. Следов присутствия мальчишек его возраста не наблюдалось. И это расстраивало больше всего. Сестре Ольке без разницы, где в 4 года отдыхать. А для него разница есть и существенная. В городской квартире дел на 100 лет вперед. И приятели на каждом углу. А тут...
3: «Твоя будущая берлога в доме лучшая по расположению», — радостно заявил папа.
0: «Почему это?» — без энтузиазма поинтересовался Степа.
3: «Сейчас поймешь».
0: Они вошли в дальнюю от лестницы комнату, и Степа замер. Через огромное панорамное окно обнажался и...

0: Идеальный вид на реку.
1: Январское солнце клонилось к закату, разливая по льду розовые брызги. Скованные морозом деревья сгорбились под тяжестью снега и подметали ветками берег.
2: Степа завороженно присвистнул.
0: Пожалуй, каникулам в этой дыре можно дать шанс.
1: «Рассвет из другого окна не менее живописный», — заметил папа. «И в целом мне близок морской стиль в интерьере».
0: Степа крутанулся на месте и кивнул. Дельфины на обоих ему тоже приглянулись. А в нише в форме корабля отлично угнездятся разноцветные кристаллы, которые он выращивает из соли.
1: Степа по-хозяйски окидывал пространство. «Раз папа сказал, что это его берлога, значит, у сестры будут отдельные хоромы». «Наконец-то! Да, отдыху на дачу можно включить. Зеленый свет!»
0: Степа оценивал комнату и примерял, как рассредоточить здесь свое бесценное добро. И внезапно почувствовал, что половицы под ногами подозрительно прогибаются. Электричество в доме отсутствовало, и сумерки окутали помещение.
1: Степа включил фонарик, который на всякий случай носил в кармане куртки.
0: Луч выхватил вальсирующий в воздухе столб пыли. Под лужей отрифленых ботинок блеснул зазор во всю половицу шириной со спичку. Сгорая от любопытства, он свесился вниз. Тайник оказался небольшим, как ящик комода. Степа в секунду оценил клад. Сломанный карандаш, скорлупа от грецкого ореха, кружочки конфетти, деревянная снежинка на ленточке с выжженной буквой «С» посередине. Мелочи, на которые не стоило обращать внимания. Степа, не отрываясь, глядел на ободранный чемодан, ошибочно принятый им за коробку. Он выволок его на поверхность. Старомодный, с таким же замком, как на школьном ранце с фотографией из папиного детства.
3: «Степан, нам пора!» — позвал папа. «Минуту!»
0: — выдохнул Степа и нажал на замок. Тот благодарно щелкнул. Степа потянул за ручку и открыл чемодан.
4: Найденный клад оказался старинной портативной пишущей машинкой «Москва». Прежде чем Степу подпустили к найденному сокровищу, ему пришлось пережить серьезную взбучку, которую задал ему папа. Еще бы, ведь папа тысячу раз говорил ему, что незнакомые предметы трогать, а тем более открывать, категорически нельзя. Нужно помнить о безопасности и быть осторожным. Степа все это, конечно, знал, но почему-то моментально забывал, когда находил что-то интересное. В общем, пришлось набраться терпения и пережить бурю. И только потом, когда папа наладил машинку, Степе разрешили к ней прикоснуться.
1: Буквы нажимались с усилием, и скоро подушечка указательного пальца правой руки, которой Степа работал, заныла. Строки не переводились автоматически, как на компьютере. Надо было толкать рычаг вручную, и это Степе особенно нравилось. Правда, приходилось напрягаться с переносами слов, поскольку они не ставились сами собой.
0: Степа трудился с высунутым языком, так ему печаталось легче. За полчаса он набрал не так уж много.
1: «Меня зовут Степа Каштанов. Мне 10 лет. Я учусь в 4 классе. Я живу с мамой, папой и младшей сестрой Олей. Я люблю кататься на лыжах и занимаюсь брейк-дансом. Люблю играть на африканских барабанах и шоколадные конфеты. Я нашел эту пишущую машинку в тайнике на даче».
4: Когда пришла пора идти спать, Степа перенес машинку с недописанным листом на свой письменный стол и развернул к стене, чтобы сестренка Оля, пока он в школе, не дотянулась до клавиш. В утренней суете Степа на машинку даже и не взглянул. И только когда вернулся из школы, увидел, что под его текстом появились слова, набранные неизвестно кем. Это было письмо, адресованное.

0: От неожиданности Степа чихнул. Загадочное послание ворвалось потертыми буквами. «Привет, Степа. Меня зовут Фатиния. Мне 11 лет. Давай с тобой дружить. Мы можем общаться через пишущую машинку. Если захочешь что-то сказать мне, просто набери текст». Степа несколько раз перечитал сообщение. Какое странное имя — Фатиния. Кто она? И как пролезла в его машинку?
1: Так началась цепь удивительных событий, которые заставили Степу многое пересмотреть в его жизни. А что это за события, вы узнаете, если прочитаете повесть Татьяны Золотаревой «Девочка с той стороны». Ее выпустило издательство «Аквилегия М» для детей младшего и среднего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Сегодня, дорогие мои, вы узнали о том, как неутомимый детектив Ёж Геннадий и его верная помощница мышь Гуаш разгадали очередную загадку волшебного сизого леса, о приключениях щенка по имени Споки и о том, как однажды на чердаке заброшенной дачи Степа Каштанов нашел старую печатную машинку и стал получать таинственные послания от девочки Фатинии. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
4: Ваш книжный? Книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
5: Детское радио.
2: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
8: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки. Да-да. Каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
9: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
10: Скоро рассвет, выхода нет.
9: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
10: Спи, моя радость, усни.
9: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
10: Мама, бабушка?
9: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
10: Ах, ничего себе.
2: Реклама.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы что?
13: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

там? А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!

Трогательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Братья Гримм. Удачная торговля.
2: Погнал раз крестьянин на рынок свою корову и продал ее за 7 талеров. На обратном пути пришлось ему проходить мимо пруда. Вдруг слышат, издали кричат лягушки: «Два, два, два, два». «Да», — сказал он про себя, — «этак они прокричат до самого овсяного поля. Нет, я выручил 7, а не 2». Подошел он к пруду и крикнул им: «Эй, глупые твари, вы что, разве считать не умеете? 7 талеров, а не 2». Но лягушки остались при своем: «Два, два, два, два». «Ну, ежели вы мне не верите, я могу вам сосчитать». Он достал из кармана деньги и отсчитал 7 талеров по 24 гроша в каждом. Но лягушки не обратили внимания на его счет и закричали опять: «Ва, ва, ва, ва, ва». «Их!» — крикнул совсем раздосадованный крестьянин. «Вы что, лучше меня знаете? Ну так сами считайте». И кинул им все деньги в воду. Стал он на берегу и ждет, пока не кончит считать и вернут ему 1 талер назад. Но лягушки настаивали на своем и все продолжали кричать: «Ва, ва, ва, ва, ва». А деньги назад не возвращали. Прождал он долго, пока не наступил вечер, и ему надо было домой возвращаться. Он выбронил лягушек и крикнул: «Эй вы, квакушки! Большеголовые да пучеглазые! Ротищи-то у вас большие! Вы так кричите, что вас послушать уши заболят! А 7 талеров сосчитать все-таки не сумели! Вы думаете, я буду стоять и дожидаться, пока вы окончите?» И он ушел, а лягушки продолжали кричать ему вслед: «Ва, ва, ва, ва, ва». И он вернулся домой совсем раздосадованный. А вскоре он приторговал себе другую корову. Зарезал ее и рассчитал, что ежели мясо продаст удачно,

0: то выручит столько, сколько стоили бы две коровы вместе, да получит еще и шкуру в придачу. Вот пришел он с мясом в город. А к городским воротам сбежалась целая свора собак. И была впереди всех большая борзая. Она подбежала к нему, понюхала и залаяла. Вот лает она и лает, а крестьянин ей и говорит: «Да я понимаю, что ты говоришь. Дай, мол, дай. Ты просишь, небось, кусок мяса. А мне-то что тогда останется, ежели я тебе отдам?» А собака все ему в ответ: «Хоп! Хоп! Ты сама всего, небось, не съешь, а для своих товарищей просишь. Хоп! Хоп!» Отвечает собака: «Ну, ежели ты на этом настаиваешь, то я тебе мясо оставлю. Я знаю тебя хорошо. Мне известно, у кого ты служишь. Так вот что скажу я тебе. Через 3 дня я должен получить свои деньги, а не то плохо тебе придется. Ты можешь принести мне их домой». И он свалил мясо на землю и воротился домой. А собаки принялись за мясо и громко залаяли. Хоу, хоу, хоу. Услыхал это издали крестьянин и подумал: «Они все теперь просят дай, но платить мне будет за всех большая собака». Прошло 3 дня. И подумал крестьянин: «Нынче вечером деньги будут у меня в кармане». И остался этим очень доволен. Но никто не собирался к нему приходить и отдавать деньги. «Ни на кого нельзя теперь положиться», — сказал он, и, потеряв терпение, отправился, наконец, в город, к мяснику, требовать свои деньги. Мясник подумал, что тот шутит. Но крестьянин сказал: «Нет, шутки в сторону. Я хочу получить свои деньги. Разве большая собака не приносила вам домой давеча целой коровьей туши?» Рассердился тут мясник, схватил метлу и выгнал крестьянина из дому. «Постой», — сказал крестьянин, — «есть еще правда на свете». И пошел в королевский замок и стал просить, чтобы его выслушали. Привели его к королю, а сидел король вместе со своей дочерью и спрашивает, какая беда с ним случилась. «Ох, — сказал крестьянин, — лягушки и собаки отняли у меня мое добро, а мясник расплатился со мной палкой и рассказал подробно все, как было». Начала тут королевна громко смеяться и сказал король крестьянину: «В этом деле я тебе ничем помочь не могу. Но ты должен получить дочь мою в жены. Она отроду еще ни разу не засмеялась, и я обещал выдать ее замуж за того, кто ее рассмешит. Можешь теперь благодарить Бога за свое счастье». «О, — ответил крестьянин, — да на что она мне сдалась? У меня есть дома жена, и той мне вполне хватит, как вернусь я домой. Все мне чудится, будто в каждом углу у меня по жене». Разгневался король и говорит: «Ты грубиян!» «Ах, господин мой король, — ответил крестьянин, — и чего вам ждать от вола, как не воловьего мяса?» «Погоди, — ответил король, — ты получишь у меня другую награду. Теперь убирайся вон, а спустя 3 дня приходи опять. Получишь сполна все свои 500. Подошел крестьянин к дверям, а стража ему и говорит: «Ты рассмешил королевну и получишь за это что-нибудь подходящее». «Да, — ответил крестьянин, — думаю, что мне 500 отсчитают». «Послушай, — говорит солдат, — уступим мне из них толику. Что тебе со всеми деньгами делать?» «Уж я для тебя, — говорит крестьянин, — готов уступить 200. Приходи через 3 дня к королю и попроси, чтобы он тебе выплатил». А стоял вблизи какой-то меняло, и разговор тот слыхал. Подбежал он к крестьянину, схватил его за куртку и говорит: Вот чудо господне, какой вы, однако, счастливец. Я вам деньги обменяю, готов дать мелочью. Ведь что вам с целыми талерами делать?
1: Мушель, сказал крестьянин, да я тебе дам целых 300, только дай мне сейчас мелочь. А спустя 3 дня король за это с тобой рассчитается.
0: Обрадовался меняла такому барышу, принес все деньги в потертых грошах. А за 3 таких гроша давали 2 новеньких.
1: Прошло 3 дня, явился крестьянин согласно приказу к королю. «Снимите с него куртку», — сказал король. «Сейчас он получит свои 500».
0: «Ах», — сказал крестьянин, — «да они уж мне не принадлежат. 200 я подарил страже, а 300 мне один менял обменял. От королевства мне ничего не причитается».
1: В это время входит солдат и меняла, и требует то, что посулил им крестьянин. И получил каждый из них ровно по столько же ударов. Солдат перенес это терпеливо. Он уже не раз это пробовал. Но меняла жалобно завопил. «Ой! Ой! Ой! Да разве же это звонкие талеры?» Рассмешил крестьянин короля, поостыл у того гнев, и он сказал: «А так как ты награду свою потерял прежде, чем успел ее получить, то я дам тебе взамен нее вот что. Ступай ко мне в казначейство, да набери себе там золота сколько хочешь».
0: Крестьянин не заставил себя долго упрашивать и набил себе полные карманы, сколько туда влезло. Потом он пошел в харчевню и стал свои деньги считать. А меняла шел за ним следом и слыхал, как крестьянин ворчал про себя:
1: «А вот король-то мошенник какой, а здорово меня надул. Если бы он выдавал мне деньги сам, то я знал бы, по крайней мере, что имею. А теперь откуда мне знать, правильно то, что я наугад себе сунул в карман?»
0: «Спаси Господи», — сказал про себя меняла. «Он говорит непочтительно о нашем короле. Побегу-ка я донесу ему об этом и получу за это награду, а его вдобавок еще и накажут».
1: Услыхал король про такие речи крестьянина, разгневался, велел позвать менялу и привести с собой грешника.
0: Побежал меняла к крестьянину. «Вы, — говорит, — должны явиться тотчас королю. Вот так, в чем стоите?»
1: «Я уж лучше знаю, как подобает, — ответил крестьянин. Сперва велю пошить себе новую куртку. Ты думаешь, что человек, у которого столько денег в кармане, может явиться в старой поношенной куртке?»
0: Понял меняла, что крестьянина без новой куртки не увести, а он боялся, что гнев у короля пройдет, а идти-то ведь за наградой ему, а крестьянину за наказанием. Вот и говорит он: «Я готов вам по дружбе одолжить на короткое время прекрасный камзол. Уж чего не сделает человек из любви к ближнему». Это крестьянину понравилось. Он надел камзол, менялый, и пошел с ним вместе.
1: Сообщил король крестьянину про злые его речи, о которых донес ему меняла. «Эх, — сказал крестьянин, — что говорит меняла, то всегда бывает неправдой. От него ни одного верного слова не дождешься. Вот он станет еще утверждать, что я и камзол его надел».
0: «А что ж, — крикнул меняла, — разве камзол не мой собственный? Разве не одолжил я его вам по дружбе, чтобы вы могли явиться к королю?»
1: Услыхал это король и говорит: «Одного уж из нас или крестьянина, или меня, а меняла, наверное, надул». И он велел в доплату ему отсчитать еще звонких талеров. А крестьянин воротился домой в новом камзоле и говорит: «Вот на этот раз ловко сошло».
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Ученый пес. Чешская сказка.
2: Один деревенский богач не умел ни читать, ни писать. Был глуп, а важничал за троих. Он хотел, чтобы все считали его первым человеком в деревне. Но крестьяне очень не любили его, потому что он был злой, жадный, и жилось батракам у него хуже, чем его собакам. Собак своих богач любил больше, чем людей. Особенно любил он черного пса Азора. И всегда говорил, что такого нигде нет, что Азор все понимает, только говорить не умеет. У богача работал батрак Мартин, и хозяин постоянно хвастался при нем своим Азоркой.
3: А знаешь, Мартин, если бы была где-нибудь школа для собак, я отдал бы туда Азорку, он стал бы еще умнее.
2: А Мартин был далеко не дурак. Много видел он зла от хозяина, но приходилось все терпеть, потому что другой работы в деревне не найдешь. Наконец, решил батрак за хвастовство проучить хозяина.
4: Разве вы не знаете, что уже давно заведены школы для собак?
3: Не мели чепуху.
4: Это не чепуха. Мне лесник рассказывал, что есть такая школа, где умных псов учат говорить.
3: Вот здорово. А не знаешь ли ты, где эта школа?
4: Как не знать? Она за дальним лесом. А дорога туда стоит 20 крон.
3: 20 крон меня не разорят. Возьми Азорку и отвези туда. Я дам тебе с собой еще 100 крон. Может, надо будет сразу платить за учение.
2: Дал богач Мартину денег и хлеба. А для Азорки копченого мяса. Повел батрак хозяйскую собаку в лес к своему приятелю-леснику. Узнал лесник, в чем дело.

0: и долго смеялся.
1: Оставь Азорку у меня. Сюда никто не приходит. Ни одна живая душа не узнает об этом. А твоего хозяина надо наказать.
0: На третий день Мартин вернулся домой. Хозяин стал его расспрашивать, как себя вел Азорка.
2: Жаль, что вас там не было, хозяин. Когда мы пришли в школу, Азорка сейчас же уселся за парту, словно раньше в школе учился. Учитель очень хвалил его и сказал, что за год он пройдет весь курс наук. Я заплатил ему 100 крон.
3: Хорошо.
2: А через год придется...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Хозяин сразу же спросил его, как там Азорка?
3: Хорошо, хозяин. Прекрасно учится. Учитель уверяет, что пес скоро будет говорить.
2: К концу года хозяин снова послал Мартина в собачью школу. Дал ему 100 крон заплатить за учение и 20 на дорогу. Батрак пошел к леснику, а на третий день вернулся.
3: Где же Азор?
4: Ой, испортился наш Азорка, хозяин. Хорошо научился говорить, но если бы вы слышали, какие речи он ведет. Говорит, будто вы хвостун, да, будто вы всю деревню ограбили, свою сестру надули и собственного отца извели. Грозит рассказать всей деревне, что вы за птица. Это меня так разозлило, что я привязал ему камень на шею и бросил в пруд.
5: Да. Знаешь, хорошо сделал Мартин. Грош цена такому псу. Он только опозорил бы нас. Да, вот так вот, да.
2: С той поры богач уже не хвастался своими собаками. А его ученый пес жил у лесника, но говорить так и не научился.
6: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Давайте считать наше родительское собрание открытым. С вами ведущая Елена Самойлова, и это программа для мам и пап, бабушек и дедушек на Детском радио. Тема этой недели – подростковый возраст. Возможно, у кого-то возникнет вопрос. Уж сколько раз мы об этом говорили, со всех сторон на проблему посмотрели. О чем еще здесь можно сказать? Поверьте, есть о чем. И вы сами сможете в этом убедиться, если послушаете. Милости просим каждый вечер в 22 часа по московскому времени. Сегодня выясним, что общего между подростком и трехлеткой. И почему родителям подростков стоит почаще смотреться в зеркало. Всю неделю у нас в студии будет замечательный эксперт, советы которого основываются не на теории, а на практике. Специалист по сложным ситуациям в семье, популярный практикующий психолог, в том числе гештальт-терапевт, блогер, писатель, разработчик терапевтических программ для детей и взрослых, для семей, а также для коллег-психологов, автор марафонов, ведущий семинаров, лекций, создатель и руководитель психолого-педагогического центра Ярослава Рындина. Ярослава, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Ярослав, сегодня очень бы хотелось поговорить о подростках.
3: Давайте.
2: Сказано о них уже много. Самый страшный, самый прекрасный, самый сложный возраст. Вот на ваш взгляд, что такое подростковый возраст у наших деток?
3: Подростковый возраст у детей очень напоминает на самом деле кризис трех лет. Это очень похожие между собой периоды. Почему? Потому что это период, когда ребенок переживает крупномасштабную, я бы сказала, перестройку по всем фронтам. Ребенок обнаруживает в себе, вот непосредственно даже в своем теле, вот чисто физиологические опции новые. Точно так же и подростки обнаруживают еще больше различных неожиданных опций, содержащихся в их психике, в их теле, и нужно как-то к этому привыкать. Это очень сильно влияет на подростков, на то, как они мыслят, а мыслят они очень полярно. И вот этот весь коктейль, конечно, очень порой шокирует, удивляет родителей. Хотя, действительно, я очень много работаю с родителями и с детьми, и знаю, что бывает очень по-разному. Действительно, очень по-разному дети проживают этот возраст, и в силу, там, например, темперамента, или в силу опор и ресурсов, которые ребенок получил на предыдущих этапах развития, подростковый возраст в целом может проходить достаточно благоприятно и благополучно, ну вот без каких-то нашумевших ссор, конфликтов, выяснение отношений. Такое тоже бывает. Надо обнадежить наших слушателей.
2: А значит ли это, что ссоры, конфликты, сложно проходящий подростковый возраст – это повод родителям, ну, поставить себе двоечку по воспитанию в собственном дневнике?
3: Я не думаю, что это повод ставить себе двойку, потому что далеко не все от родителя зависит. Каким бы он замечательным, прекрасным, внимательным, чутким, эмпатичным не был, вообще задача возраста подросткового – отсепарироваться от родителя. А для этого нужно родителю себя противопоставить. Для этого нужно увидеть все родительские изъяны и сказать: «А я таким не буду». А вот это все в вас мне не нравится. Иначе, если ребенок будет в каком-то блаженном слиянии,

0: они с родителем, незачем будет сепарироваться и незачем будет развиваться, ни от кого будет отталкиваться. И поэтому на самом деле я бы не сказала, что бурно проходящий подростковый возраст это повод вот расписаться в какой-то своей профнепригодности в качестве родителя. Потому что, во-первых, далеко не все зависело от вас. Опять же, я имею в виду скорее какую-то органику, да, то есть это тип нервной системы ребенка или то, как, например, там поведут себя его гормоны в этот период, как он начнет расти, что у него начнет. Это же тоже большая боль подростковая, что он каждый год, да, что там год, на самом деле порой каждые пару месяцев в новом теле оказывается. Ему хочется как-то на свое тело влиять, начинаются эксперименты с внешностью. Но это я, в общем, к тому, что точно не стоит себя винить при любом раскладе. И в этом нет никакого смысла. Мне кажется, родители — это люди, которые, наоборот, должны беречь свой ресурс, свои силы и знать, за что себя благодарить.
1: Вот для того, чтобы родители могли правильно распоряжаться своим ресурсом, а не впадать в панику, в гнев, в истерику, что они должны, самое главное, помнить про подростковый возраст? Я сейчас имею в виду вот эти гормональные истории. То есть что происходит с их ребенком, на что они сейчас повлиять не могут, и почему на него сейчас, там, не знаю, кричать, пытаться убедить как-то слишком эмоционально, ну, в принципе, не нужно.
0: Я думаю, что в любом возрасте есть какие-то особенности, которые стоит изучить. Я рекомендую ходить к специалистам. Для чего? Для того, чтобы изучить, кто конкретно живет в вашей семье в данный момент времени. И не только про ребенка речь, а и вы тоже меняетесь с
1: не
0: течением времени.
1: Об этом.
0: И это важно понимать. Поэтому первое – изучать две сферы. Сфера вашего влияния, где вы можете влиять и можете чего-то делать действительно для того, чтобы налаживать отношения с ребенком. А в первую очередь, что важно в этот непростой действительно порой период – это сохранить отношения и сделать это возможно, есть на что влиять. И на что вы влиять не можете точно, и расписаться в том, что нужно это пережить. И здесь в этих двух категориях находятся разные пункты, скажем так, поведения и состояния ребенка. На что стоит обратить внимание любому родителю ребенка любого возраста, особенно подростка. Почему? На личную жизнь и на то, в каком периоде вашей жизни вы сейчас находитесь. Потому что подростковый возраст – это же возраст, когда у родителей возрастает неминуемо сепарационная тревога. Это же вот этот человек, и он вот-вот вылетит из гнезда. И вот ты смотришь на него и думаешь, это вот это сейчас полетит из гнезда? Это вот он будет прославлять нашу фамилию вскоре в университете, где-то вот в мире, в своей там жизни. И, конечно, когда родители видят своего ребенка, в общем, нередко их тревога растет по поводу того, насколько он справится с этой жизнью.
1: Ну так, критичненько относятся к своим собственным детям.
0: Ну, по большей части. Но кроме этого, не только критично к собственным детям, а еще и переживают за то, что в их жизни освобождается место. Освобождается место. Вот действительно, ребенок в подростковом возрасте ведь действительно уже не нуждается в таком количестве присмотра и ухода. То есть вот эта функция поддерживать буквально физически его существование, она практически уже не релевантна. Нет необходимости этим заниматься. Ребенок справляется без вас. И как обойтись вот с этим пустым местом в моей жизни? Чем его занять? И здесь, правда, очень важно помнить, что подростковый возраст ребенка нередко может совпадать с семейными кризисами. Потому что, когда меняется что-то в семейной системе, да, вот ребенок растет, он больше не требует такого количества времени, или он там требует какого-то другого качества включения родителей, приходится перестраиваться. Это влияет на отношения родителей между собой, если они находятся в браке. Это может совпасть с личным кризисом мамы и папы в их, мало того, что в их отношениях, в их личной жизни, в их профессиональной жизни. И это, кстати, очень часто совпадает, потому что как раз ребенок вырос, ему там 14 лет, например, да, 14-15, 13, и в этот момент обычно профессиональный кризис наступает, потому что это как раз долгое время, когда, если нет, допустим, младших детей, это долгое время, когда родители где-то работал на одном месте или чем-то занимался, ну, то есть неважно, и там тоже может быть кризис, который влияет на то, как я себя чувствую, потому что за что проще схватиться? За кризис профессиональный или вот за ребенка, на которого сейчас я надавлю, и все будет, как я хочу?
1: А ребенок тебе в это время говорит, а сам-то ты кто?
0: Да, конечно, конечно. И на это стоит обратить внимание. То есть почему я говорю, что родителям стоит начать с того, что в их жизни

0: жизни происходит сейчас и что на самом деле вызывает у них такую тревогу. То, что они не знают, как обойтись со своим временем, что они не знают, как обойтись со своей жизнью, со своими отношениями. И ребенок это первый и самый удобный такой островок безопасности, несмотря на все проблемы, которые там могут быть с ним в отношениях. Куда проще всего влиять, куда проще всего сливать свою тревогу в виде каких-то вот целенаправленных таких вот интервенций по поводу его учебы, по поводу его одежды, по поводу его поведения. Ну, так легко и просто вовлекаться в отношения с ним гораздо проще, чем вовлекаться в отношения, например, с мужем, где нужно разговаривать, а что мы будем дальше сейчас делать.
1: Со взрослым человеком, который как бы тебе равен.
0: Да, что мы будем делать со взрослым человеком? Чем мы будем с тобой заниматься сейчас, когда он будет в университете? Как мы будем строить свою жизнь? А почему мы вообще вместе до сих пор? Ну, то есть там много...
1: Что мы будем делать со свободным временем?
0: Да, там очень много вопросов возникает у взрослых людей. То есть первый пункт, на который вы можете влиять, это ваши личные кризисы, ваши отношения, ваша личная удовлетворенность жизнью, ваши ресурсы, ваша наполненность и такое... знаете, осознание, что ребенок это часть вашей жизни и не... Ну, то есть одна из частей, очень важная, очень трепетная, но, тем не менее, одна из частей вашей жизни.
1: Ну, вот, кстати, часто бывает такая ситуация, когда, если даже, например, между родителями, которые в браке, не очень хорошие на данный момент отношения, да, или если родители в разводе, такое еще чаще бывает, что родитель настолько вживается в своего ребенка, что в подростковом возрасте не дает ему от себя оторваться. А ведь дети, кто-то отрывается очень жестко, а кто-то, не знаю, может быть, мягкий характер, может быть, просто добрый по натуре, может быть, просто очень любит родителя, да, ему сложно, он уступает. Родителю приятно. Вот. Вон какие у всех хулиганы, а у меня какой замечательный. Что надо напомнить таким родителям? А вообще, какая опасность существует вот в такой ситуации? Потому что ведь она достаточно часто встречающаяся.
0: Ну вот это я в продолжении того, о чем мы начали говорить, да, вот незадолго до этого, скажу, что это как раз тоже одна из... частей родительства, которую стоит изучать со специалистом. Вот мы говорили, да, есть то, на что я могу влиять, есть то, на что я не могу влиять. Вот я не могу влиять на то, какого темперамента у меня ребенок, да, какой там у него тип нервной системы, например, да, изначально, вот каким он родился. Или я не могу влиять на какие-то обстоятельства жизни, которые уже произошли. Допустим, мы уже пережили развод, и уже ребенок в связи с этим, например, там схлопотал какое-то чувство вины, связанное с тем, что вот, может быть, я там не удержал родителей вместе, там же такое, там же куча всего такого бывает в голове у детей.
1: А это правда, что дети всегда себя винят?
0: Да, это чаще всего так и есть. Только здесь важно понимать, как себе это представляют родители, что ребенок убивается, все это я виноват. И он вот прям вот... Некоторые так и говорят. А некоторые это немножко иначе переживают, не формулируют даже. То есть это не... часто даже не логически сделанный вывод. А он-то ведь связан с чем? С тем, что дети эгоцентрики, они все происходящее связывают со своим существованием. Если все хорошо, это потому что я хороший. Но если что-то плохо, это потому что я плохой. Это потому, что я вот недостаточно был хорошим для того, чтобы родители решили остаться вместе, для того, чтобы они решили вместе там обо мне заботиться и так далее. Ну, то есть, или это я родился и окончательно разрушил их отношения, или я вел себя настолько плохо, мои проблемы в школе, вот это были последние капли.
1: Это они из-за них ты поругались.
0: Да, то есть, может быть, что-то у них и было там плохо, но вот мои проблемы, мое поведение, да, стало последней каплей. Там может быть все, что угодно, бессознательно сформулированное и порой, ну, абсолютно ребенком неосознаваемая история, ну, и поэтому стоит отдельно вообще вот эти бракоразводные процессы сопровождать тоже с психологом и держать руку на пульсе, и ребенку предоставлять возможность с психологом про это говорить. Но что здесь важно мне сказать, вот возвращаясь к той теме, о которой мы говорили, что на что вы можете влиять? Вы не можете влиять на то, что уже произошло, вы не можете влиять на органику ребенка, но вы можете влиять на свой способ построения отношений с ребенком с учетом вот этих неизменных факторов. То есть то, как вы будете реагировать на ребенка. Потому что действительно для кого-то с буйным темпераментом, активным, огненным, огнедышащим даже, я бы сказала, таким детям нужно больше включенности родителей с точки зрения границ в подростковом возрасте, с точки зрения правил, какой-то действительно порой устойчивости родительской к тому, что

0: сейчас мы действительно должны быть вот этими плохими полицейскими, которые оставляют границы на местах, которые порой действительно не позволяют ребенку с его вот действительно просто абсолютно природной и порой непреодолимой тягой вот к риску или какому-то безрассудству, а для подростков это действительно частая история, ну вот мы будем теми, кто будет стоять на месте. Вот здесь порой важно не столько бороться и совершать какие-то активные действия, сколько стоять на месте ровно, на своих принципах, на своих правилах, но при этом сочувствовать ребенку в том, что сейчас ему приходится с этим сталкиваться. Да, это тоже то, что родители часто путают местами. Посочувствовать ребенку и побыть с ним добрым и мягким не значит отменить все правила. Это разные абсолютно вещи. Можно быть добрым, сочувствующим, но твердым, как скала в этом смысле.
1: А что делать, если ты хочешь сохранить границы, а ребенок, особенно с таким темпераментом, не хочет? Ну вот ты требуешь от него в 10 быть дома. Или хотя бы звонить без 5-10, насколько ты задержишься, а он этого не делает.
0: И это мы с вами сейчас рискуем скатиться в тему границ. А для того, чтобы продолжить говорить на ту тему, на которую мы с вами говорили до этого, ну, давайте мы ее завершим, хотя бы до логического завершения доведем, потому что вот это сейчас, если мы пустимся в разговор, как конкретно поступать, чтобы конкретный ребенок мог слышать эти правила, нам придется с вами тогда моделировать ситуацию более подробно. Понимаете, то есть ваши вопросы, они, понятно, они откликаются сейчас в сердцах всех наших слушателей, безусловно. Но для того, чтобы работать с границами в конкретной семье, нужно изучать конкретную семью. И как раз это ровно то, о чем я говорю. Нужно изучить, кто перед вами. И вы задавали вопрос о том, что если человек, наоборот, не сепарируется, как его подтолкнуть. Вот если это ребенок с более спокойным темпераментом, то да, то ему нужно создавать вот такую ситуацию выхода из зоны привычного дискомфорта, я бы сказала.
1: Выталкивать из
0: гнезда. Да, потихонечку выталкивать, создавать ситуацию для проявления активности. То есть в этом будет задача родительская. Да, создавать среду, которая будет побуждать ребенка так или иначе оказываться в непривычных для себя обстоятельствах и выходить за пределы привычного семейного вот круга и такого уютного слияния. А для родителей, вот, у которых есть товарищ активный...
1: С огоньком.
0: С огоньком, да. А для них, наоборот, вот задачкой будет изучить, а что мы такого можем делать для того, чтобы он готов был нас услышать, и что мы делаем для того, чтобы этого не происходило. Потому что очень часто хочется на этот огонек отвечать такой грубой...
1: С огоньком.
0: Да, отвечать с огоньком, такой грубой силой, и... Тут нужно как, знаете, как такой Шерлок, я бы сказала, брать подходящую оптику и внимательно под увеличительным стеклом изучать, как вы разговариваете со своим ребенком, как вы выстраиваете коммуникацию, потому что в итоге действительно в любых отношениях решает способ коммуникации. Как мы ее выстраиваем, как кто мы ее выстраиваем, в каких ролях мы находимся. То, о чем забывает подавляющее вообще большинство родителей, когда вообще вот заходят в коммуникацию с ребенком и начинают о чем-то с ним разговаривать. Напрочь забывают цель. Что они сейчас хотят. Вот даже в той же ситуации, чтобы он приходил там вовремя или хотя бы звонил. Когда начинают про это договариваться, забывают, что у них цель, чтобы их услышали и договориться. И разговаривают так, ну вот я когда начинаю дублировать, я говорю, вы бы хотели вот с таким человеком, который с вами вот так разговаривает, ну вы бы договорились с ним, вы бы сказали, да, конечно, я сделаю все, как вы скажете. Но чаще всего нет.
1: Чаще всего вообще не хотели бы с ним ни о чем договариваться.
0: Да, конечно, не хотели бы даже иметь никаких дел. Потому что там так много эмоций, там так много вот этих переживаний за безопасность ребенка, и за падение своего авторитета, вот это крушение империи родительской, что, конечно, интонации повышаются, то есть все становится все громче и громче разговоры, речь ускоряется, пауз все меньше, и для отношений ребенка и родителя, ведь важно, чтобы в этих отношениях все принимали участие, и для ребенка там не остается места. Ну, то есть ему приходится отвоевывать место вот такими эксцентричными выходками. Чтобы на меня посмотрели в этих отношениях, чтобы меня услышали, мне приходится это делать, ну, так, чтобы это невозможно было не заметить. Потому что иначе меня не будут слушать. Мне не дают места в этих отношениях вообще никакого. Кроме вот того момента, когда я завоевываю силой. Вот. Угу. Вот так. Но это к вопросу о том, что важно изучать способ коммуникации. Помнить про цель, чего я хочу, а под цель уже подбирать средства коммуникации.
1: А давайте, может быть, тогда расскажем родителям о том вообще, какие бывают темпераменты, типы темперамента, в том числе у подростков, и как, какому темпераменту подбирать эти самые ключики. Так, общо. Я понимаю, что есть каждый конкретный человек. Это очень сложная модель.
0: Конечно, да.
1: Ну, так вот, хотя бы, чтобы было туда нащупывать.
0: Ну, давайте очень коротко. Очень коротко, потому что, на самом деле, эта тема огромная, длинная, большая. И чем она немножко, знаете, опять же, я за что и переживаю, скажем так, мое терапевтическое сердце, за что здесь волнуется? За то, что сейчас побегут родители, значит, срочно пытаться приложить то, что мы скажем, к своему ребенку. Но ведь кроме темперамента есть еще, в чем, например, отличие, опять же, между ребенком, например, 3 лет, на которого мы можем посмотреть и прикинуть темперамент гораздо более проще, я бы сказала, чем ребенок подросткового возраста. Потому что ребенок подросткового возраста — это все-таки уже продукт воспитания своей семьи. И там есть уже много...
1: Что выросло, то выросло.
0: Да, и там уже есть многое в его проявлениях и в его поведении, что не является частью темперамента,
1: а
0: скорее...
1: А что за заложили родители.
0: Да. И поэтому, если я сейчас начну говорить только про темперамент в отрыве от того, что родители заложили, потому что у себя там, например, в каких-то продуктах обучающих, я как раз-таки все вместе показываю, как все вместе изучать. И темперамент, и приобретенные какие-то вещи, и особенности возраста. То есть там, понимаете, микс такой, который нужно...
1: Сложный.
0: Да, сложный микс, который нужно изучить подробно. Но давайте в целом скажем, вот, но при этом я еще раз, дорогие наши слушатели, пожалуйста, помните, что в любом случае ваш ребенок больше, чем его темперамент. И темперамент — это одно из важных мест, в которое стоит посмотреть и которое стоит учесть, но не то, на чем все абсолютно завязано. Итак, когда мы говорим про темперамент, про тип нервной системы, мы имеем в виду 4 темперамента, которые всем известны. Да? Это сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. И когда мы говорим про подростка, мы скорее будем смотреть на то, что ему больше свойственно, на что можно обратить внимание не только в подростковом возрасте, а в целом в течение его жизни, что было ему больше свойственно, потому что действительно в подростковом возрасте добавляются еще разные причуды работы коры головного мозга, и там действительно могут быть какие-то перепады настроения, которые раньше, например, не были свойственны по темпераменту ребенку. То есть это тоже важно понимать. Но в целом, если говорить про эти темпераменты, то мы что мы здесь будем иметь в виду? Мы здесь будем иметь в виду следующие характеристики. Это направленность психических процессов. Сейчас объясню, что это такое. Это как раз те самые интроверты и экстраверты. То есть направленность психических процессов — это то, как они протекают. Они сразу же вовне, вот они, их все сразу видно, они вот любые, причем психические процессы, да, это очень важно понимать. И интерес, и удивление, и радость, и злость, и вина, и стыд, вот все психические процессы, чувства, эмоции. Вот
1: такого человека мы назовем эмоциональным.
0: Ну, экстраверт. Эмоциональны мы все на самом деле. Понимаете, не бывает людей, у которых нет эмоций. И есть просто люди, которые внутри у себя их там переживают, вот интроверты, они там внутри у них происходят, и мы понимаем...
1: И мы думаем, что они не эмоциональны.
0: Да, они эмоциональны ровно настолько же, насколько и мы, просто они не... Их психические процессы устроены таким образом, что мы этого не видим.
1: И об этом тоже надо помнить. И если у вас такой ребенок, это не значит, что он не чувствует, не думает, не эмоционирует.
0: А тут даже наоборот. Здесь часто наоборот. Такие дети могут быть даже очень чувствующими.
1: А родители ему говорят, что ж ты такой равнодушный.
0: Да. Что ж ты такой равнодушный, да, и совершенно неэмпатичный и так далее. Безусловно, мы можем говорить, что разные типы нервной системы по-разному помогают или мешают этим эмоциям проявляться.
1: И об этом мы продолжим разговор уже завтра.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашей гостьей. Психологом, специалистом по сложным ситуациям в семье, гештальт-терапевтом, блогером, писателем, разработчиком терапевтических программ для детей и взрослых, а также руководителем психолого-педагогического центра Ярославой Рындиной. Продолжим разговор о том, как общаться с подростками, учитывая особенности разных типов темперамента. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dietyfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Станции «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.